Программу открыла композиция «Can't Live Without You» – «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата. «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет, дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел 8-й студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата, «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны – роковые, гитары – громкие и гордые, а вокал – блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С 8-го студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need» – «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание Скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, «Скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights».

В 1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата: «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь». Цитата: «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается 3 подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions. We're doing a live recording tonight!

0: Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там 2 дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить. 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них». Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра».
1: Эй, Юхня, эй.

В следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стас Намин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. «Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат, как дневник с воспоминаниями о Москве». Конец цитаты.

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию Wind of Change. Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 000 фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Композиция «Wind of Change» была выпущена на сингле, а затем и на альбоме «Сумасшедший мир» в ноябре 1990 года. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы создали саундтрек для мирной революции, какой еще не было в мире, и люди полюбили нас за это». В передаче «Наши лучшие» второго канала немецкого телевидения «Ветер перемен» по итогам голосования телезрителей даже стал немецким хитом 20 века. Никакая другая песня никогда еще не пользовалась такой популярностью. Только наша. Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили – американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года, а в 1996 году барабанщик Герман Раривел, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность. Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги. Лучше жизни я не могу себе представить». Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, мез ами!
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Спасибо. С Нового года.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну что ж те за цыгане, которые очи черные не спели для вас? Очи черные!
2: Ну еще раз слово по нам всем.

0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи темные, влагой потернуты, нежные.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Глава третья. Алиби. Жора за мной сидел в кабинете Белоконя, потрепанный, небритый, с гипсом на левой руке. Особого страха и растерянности в его глазах Немирович не видел. Такие люди, отсидевшие в колонии десяток лет, уже относились к допросу спокойно. Они знали, что говорить можно, чего нельзя. Взять нахрапом такого персонажа не получится. Но что-то тревожное в поведении Жамнова было. Он сидел с прямой спиной, и правая нога то и дело поплясывала. Нервничает. А почему? Константин сидел чуть в стороне, у стены, и Жамной постоянно оглядывался на капитана. Белоконь не спешил, он медленно переписывал данные Жамнова из новенького паспорта.
2: «Гражданин начальник!» — терпение Жоры кончилось. «Я вообще узнаю, за что меня взяли? Мне в больничку надо!» — Жора поднял загипсованную руку. «Перелом не шутки!»
1: Белоконь молчал, словно никакого задержанного в кабинете не было. Тогда Жора повернулся к Немировичу и повторил попытку выяснить, за что его задержали.
2: «Начальник, что за байда? Есть что предъявить?»
1: «Сейчас, товарищ следователь, вам все скажет», — спокойно ответил Костя. «Потерпите».
2: «Я не в сортир прошусь», — начал грубить Жора. «Чего мне терпеть? Я в бега не срывался, на Колым поехал, руку сломал, бригадир отправил домой лечиться, а мне на байдане боль учинили».
1: Жамной, разговаривая на воровском жаргоне, явно провоцировал Белоконя на выпады в его сторону. Но тот даже бровью не повел. Закончил писать, поднял взгляд на задержанного и, выдержав паузу, сказал. «На вокзале вас задержали, потому что вы объявлены во всесоюзный розыск».
2: «Ой!» — Жора изобразил на лице кислую гримасу. «Не надо, гражданин начальник, бодягу разводить. Если хотите пришить мне чужое, не прокатит».
1: «Зачем же чужое?» «В общем, так». Белоконь резко поменялся в лице, и голос его зазвучал железными нотами. «Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Павловского, судьи областного суда и моего хорошего друга». Последнюю фразу Немирович не одобрил. Про друга следователь зря добавил, хотя, возможно, у него свои приемы общения с преступниками. Жамной пригнул голову, словно его придавило чем-то тяжелым. «Где вы были 30 октября с 12 до 17 часов?» — продолжил Белоконь.
2: «Это Вольт, начальник!» — замотал головой Жора и начал истерить.
1: На воровском жаргоне «Вольт» — шулерский прием при игре в карты.
2: «Шельмуете? На бас меня берешь? Я не при делах. Где я был неделю назад? А не помню, но Сергея Алексеевича я не трогал, не того колешь, начальник».
1: «Ваше поведение мне понятно», — заявил следователь. «Но здесь», — Белоконь положил ладонь на папку с делом, — «улик против вас хватает. Вспоминайте, где вы были 30 октября». Жамной трещал, как неугомонный. Он сыпал воровским жаргоном вперемешку с нормальной речью. То и дело оглядывался на Немировича, видимо, не понимая, кто в этом кабинете главный, строгий человек за столом или мужчина, сидевший у стены, одетый как иностранец. Иван Михайлович держал марку. Он не поддавался на провокации Жамнова и, сдвинув брови, вонзил колючий взгляд в неугомонного Жору. Запас слов подозреваемого постепенно иссякал. Вот тогда Белоконь насыпал на голову Жамнова кучу фактов, от которых Жора побледнел и умолк. Это и показания соседей с угрозами в адрес судьи, и спешный отъезд Жамнова из города, и отсутствие алиби. Но главную улику Белоконь припас на десерт. В сарае, который принадлежал сожительнице Жамнова, при обыске нашли резиновые сапоги 43-го размера. Грязь на них, по заключению экспертов, была по составу очень похожа на грязь с обочины грунтовки, где нашли труп Павловского. А Тамара Васильева сказала, что эти сапоги по случаю надевал ее сожитель, то есть Георгий Жамной. Жора сник. Он жалким, как у бездомного пса, взглядом посмотрел на Немировича. Он хотел защиты, сочувствия. Жамной прекрасно понимал, что грозит за такое убийство. Если не вышка, то 15 строгача точно. Костя не испытывал никакого сочувствия. Много раз он в своей практике видел, как убийцы и воры на глазах перевоплощались и хотели казаться безобидными кроликами в пасти удавов из уголовного розыска.
2: «Показания давать будете?» — сухо спросил Белоконь. «Вам же не надо напоминать, что это может смягчить приговор».
3: «Какие показания, гражданин следователь?»
1: Жора уже не плевался жаргоном, а скорее мямлил.
3: «Я не знаю, как мне доказать. Я судью не убивал, не помню я такого. Пил всю неделю, это да. Но в лесу или где там его убили, я не был. А сапоги это не мои, они стояли в сарае у Тамары. Я, может, и надевал их, не помню. Но уже в лес я точно по пьяни не ездил».
1: «Значит, отказываетесь?»
3: «Отказываюсь», — кивнул Жора. «Я не убивал».
1: Конвойный увел Жамнова.
2: «Ничего», — сказал Белоконь, когда дверь закрылась. «Видали мы таких упертых. Докажем».
1: «А про сапоги я не знал», — признался Костя.
2: «Вы, Константин, и о сарае не знали. Это ребята Карнаухова постарались. Обыскали, а на подошве грязь. Я сразу на экспертизу. В точку. Был он там, на той дороге. Думаю, Сергей Алексеевич потому и остановился, что родственника увидел. Так что можете, Константин Сергеевич, смело возвращаться в Москву. Мы уж тут докрутим это дело».
1: «Теперь уже вечером», — пожал руку следователю Костя. «Надеюсь, сегодня уеду». Немирович снова позвонил Савельеву. «Можно считать убийство раскрыто. Хотя кое-какие нестыковки сыщику не нравились. Но он решил не лезть со своим уставом. Тут, в Семигорске, работают нормальные сыскари и следователи. Разберутся. Поезд вечером, а пока можно отдохнуть в номере». Костя завалился на кровать и сам не заметил, как подкрался сон. Проснулся капитан от стука в дверь. Костя, шатаясь с просонья, открыл дверь и увидел перед собой незнакомого сержанта милиции.
2: «Капитан Немирович?» — спросил сержант.
4: «Ну?»
2: «Вас просят срочно приехать в СИЗО».
4: «Кто просит?»
2: «Мне начальник передал. Я на машине. Едете?»
1: Немирович посмотрел на часы. «До поезда еще 4 часа. Он все успеет». В шумном милицейском газике, как специально ловившем каждую выбоину на асфальте, ехали молча. Сержант понятия не имел, зачем Константина просят приехать. Немирович предполагал, что дело связано с Жамным. Но как именно? Гадать не стал. В изоляторе капитана провели в комнату для допросов. Серое помещение с бугристыми холодными стенами. Казенный стол и 2 стула. Зарешеченное окно, из которого уличный холод свободно заползал в комнату через щели в раме. Дверь открылась, и конвойный доложил, что привел Жамнова. Тот, как опытный сиделец, зашел с руками за спиной и встал около стула. Как только Костя отпустил конвойного, Жамной запричитал.
3: «Помогите мне! Я по глазам вижу, что вы человек правильный! Я не убивал! Вы должны мне поверить!»
1: «Сядьте!» — приказал Константин. Жамной замолчал и опустился на стул. Руки он положил на стол и нервно тер кисть об

0: Я со следаком хотел говорить, а он в отказ пошел. А я вспомнил, есть у меня алиби, и знаю, кто за меня скажет.
1: Сожительница ваша?
0: Не в масть. Тома в тот день на сутках была. Если пообещаете, гражданин начальник, что проверите, скажу все.
1: Тут Константин засомневался, стоит ли лезть в это дело. Надо бы поговорить с Белоконем. Немирович опять посмотрел на часы. Времени до отъезда все меньше. Другой на его месте просто встал бы и ушел. Но капитан Немирович чувствовал за собой какую-то ответственность за судьбу этого человека. Надо звонить Белоконю. Костя оставил Жамнова в допросной, а сам пошел к телефону.
2: «Капитан, вы что там делаете?» — возмущался в трубку Белоконь. «Кто вас пустил к задержанному? Что за самоуправство?»
1: «Иван Михайлович, выслушайте меня», — старался не обострять ситуацию Костя. «Я еще не уехал, и мои полномочия никто не прекращал. Поэтому встретиться с подозреваемым, которого, кстати, я нашел, имею право».
3: Следователь молчал, видимо, понял, что сказал лишнего.
2: «Так чего вы от меня хотите?» — спросил уже более спокойно Белоконь.
1: «Я хочу, чтобы вы приехали в СИЗО и выслушали доводы Жамнова. Он утверждает, у него есть алиби».
2: «Хорошо», — громко вздохнул следователь. «Завтра я приеду и поговорю с ним».
1: «Сегодня», — настаивал Немирович. «Надо сейчас, пока у меня до поезда 3,5 часа. Я вас жду».
2: «А вы что о себе возомнили?» — взорвался Белоконь. «Я приеду тогда, когда посчитаю нужным, и вы здесь ни при чем. Поезжайте в Москву и командуйте там. У меня другой работы хватает».
1: Признаться, Константин такого не ожидал. Белоконь казался ему крепким следователем, умевшим правильно расставлять приоритеты. Жамной подозревается в убийстве судьи. Вряд ли в Семигорске сегодня есть более важное дело, тем более которое на контроле в министерстве. Неужели Иван Михайлович не понимает такой простой вещи? В эту секунду Костя понял. Билет придется сдать. Савельеву, несмотря на праздничный день, придется срочно позвонить. Жамнова придется официально допросить. Делать все это надо прямо сейчас. Расследование убийства Павловского приобретает черный оттенок. Костя взял себя в руки.
2: «Я вас понял, Иван Михайлович. Отвлекать вас больше не смею». Костя положил трубку. Теперь у него в Семигорске есть недруг в лице старшего следователя прокуратуры. Ну и иже с ним.
1: Жамной рассказал, что в тот день, 30 октября, он проснулся днем. Голова ломалась на несколько частей. Пьянка накануне была грандиозной. Звал Тому, а потом вспомнил, что она ушла на работу и вернется только завтра утром. Если в ближайший час не похмелиться, то можно прощаться с жизнью. Сгонять самому в Лабаз невозможно. Первая мысль — пойти на поклон к соседям. Но к кому? Квартира слева — это чугунная бабка, вредная, как шипокляк. Она не поможет. Справа — парень с женой и ребенком. Этот точно пошлет. Почему? Да потому что Жора с ним пару раз конфликтовал, чуть до драки дело не доходило. Опять же из-за пьянок-гулянок. Дверь напротив — пенсионер, ходячий партбилет, правильный до тошноты. При каждой встрече поучал Жору, как надо жить в советском обществе. Этот вариант тоже отпадает. Как быть? Жора решил открыть форточку, дух в квартире бодяжный. В окно видит, пацаны играют во дворе, мяч гоняют. Жора открыл окно и одного из мальчишек попросил помочь.
4: «А чего надо, дядя?» «Малец, помираю я! Сбегай в магаз, возьми чекушку, трояк сейчас кину!»
1: Кинул пацану в окно трояк и ключи от квартиры.
4: «Малой резвый, минут через 20 вернулся», — рассказывал Жора. «Он вошел, и как раз радио на кухне пропикало. Ровно 3 часа. Тетка сказала, московское время 15 часов. Пацана найдете, он подтвердит. Так что, гражданин начальник, дома я был. Весь день дома».
1: «Почему утром не вспомнил?»
4: «Куда тут?» — Жора замахал здоровой рукой, как крылом. «Спеленали, по батареям настучали и к следаку. А ты сам, начальник, видел, как он меня крутить начал? Вспомнишь тут, когда по мокрому делу разводят».
1: Рассказ Жамнова выглядел правдоподобно. Теперь надо найти мальчишку. Если он есть на самом деле, то возникает другой вопрос. Откуда на сапогах грязь с места убийства? Как зовут мальчика?
4: «Не знаю».
1: «Как выглядел? Сколько лет примерно? Во что одет?»
4: «Лет 11-12 примерно. Одет? Как одет? Куртка черная из сукна, на пуговицах.

0: и шапка смешная, вязаная, как пуховый платок. И еще, я его раньше несколько раз видел, он живет где-то в этом дворе или рядом».
1: Немирович поднялся и направился к двери, уходя добавил. «Допустим, мальчишку мы найдем, показания твои он подтвердит, а сапоги?»
0: «Век воли не видать, начальник», — эмоционально заговорил Жора. «Ходил я в этих сапогах. Это когда было? В начале октября. Я тогда работу искал, по деревням ездил. Мало ли что подправить надо, забор или там сарай, курятник. Это я умею. А вот один раз, когда дожди зарядили, надевал эти сапоги. Так это когда?»
1: «И в Жуковку ездил?»
0: «Не помню я такой деревни. В Вишки ездил, в Поповку ездил. Жуковку не помню, не был я там».
1: «А кто тогда? Тамара?»
0: «Да ну, Тома здесь при чем? Может, это другие сапоги? Подбросили мне».
1: «Пофантазируй еще, Александр Беляев».
0: «Что?» — не понял Жамной.
1: «Ладно, не забивай голову. Мальчишку надо искать сегодня». Немирович, пока шел к Газику, ждущему его около СИЗО, прикидывал план действий. «Одному не справиться, значит, надо просить Хромова. Больше тут доверять некому, а Вадим показал себя хорошо. Но сначала в гостиницу, надо продлить номер. Еще как минимум на сутки придется задержаться в Семигорске». Всю дорогу Немировича мучил вопрос, почему так грубо повел себя Белоконь? Что его так раздражает? Костя понимал одно. Без веской причины такой человек, как Иван Белоконь, обострять отношения с эмиссаром из министерства не станет. Значит, причина есть. И хорошо бы ее узнать. Чем скорее, тем лучше. Из гостиницы Немирович пошел пешком на вокзал, сдал билет и вышел на стоянку такси. Виктор был на месте. Он-то Немировичу и нужен.
0: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Витя шутливо приложил руку к кепке.
1: «Здравствуйте, Виктор. Мне ваша помощь нужна». Виктор слегка озадачился. О чем это хочет просить капитан милиции? «Хочу нанять вас с победой на пару часов», — пояснил Немирович. «По оплате договоримся». Виктор посмотрел на стоящую за ним в очереди «Волгу» и, жестикулируя, крикнул.
0: «Становись на мое место! У меня спецклиент!»
1: У дежурного в УГРО Немирович узнал адрес Хромова. Через 20 минут он уже стоял у двери Вадима. «Константин Сергеевич?» — сильно удивился Хромов, увидев у двери своей квартиры капитана. «Извини, Вадим, мне в этом городе больше не к кому обратиться». «Что случилось?» Немирович рассказал Хромову о разговоре с Жамным. «Но это еще не все», — Костя сделал короткую паузу. «Белоконь очень недоволен моими действиями. Не знаю, что он сделает завтра, но думаю, ничего хорошего. Я должен тебя предупредить, могут быть большие проблемы. Если откажешься, пойму». Хромов задумался. «Это понятно. Немирович не завтра, так послезавтра уедет, а Вадиму здесь работать. Белоконь не пешка в прокуратуре. У него связи, он в почете. Ему устроить неприятности простому инспектору розыска расплюнуть». Костя не стал настаивать. Он хлопнул Хромова по плечу и сказал. «Не надо ехать со мной. Зря я тебя дернул. Все нормально, пока». «Стой!» — тихо сказал Хромов. «Чтобы ты знал, Белоконь и мой начальник Карнаухов — большие друзья. Иногда Карнаухов мухлюет, ну, чтобы помочь Михалычу дело раскрутить. Я думаю, с Жамным они могли такое провернуть».
2: «Как понять, мухлюет?»
0: «Я один раз слышал их разговор. Белоконь потребовал от Карнаухова найти свидетеля. Карнаухов говорит: где же мы его найдем? Там не было никого. Ночь, кладбище, не танцплощадка». А Белоконь жестко так: «Леша, ты должен мне помочь. Дело это надо закрыть. Найди мне человека, который подтвердит, что видел упыря около кладбища».
1: «Ну и Карнаухов нашел?»
0: «Нашел. Правда, если честно, хорошо, что нашел. Того гада, что женщину убил, надо было сажать. То, что убийца он, 100%. Потом на суде этот упырь признался».
1: «Вот как? Спасибо, Вадим».
0: «Ты не смотри, что я такой тихий и серый», — продолжил Хромов. «Перегорел немного».
1: «Недооценили?»
0: «Не в этом дело. В 64-м банду полковника брали. Ты, наверное, помнишь, громкое дело было».
1: «Помню».
0: «Я тогда молодой был, слишком смелый, полез на рожон. Меня подстрелили», — Вадим хлопнул себя по груди. «И в заложники взяли. Ночь у них пробыл. Там еще девчонки из сберкассы сидели. За ночь насмотрелся я на этих зверей. Одну девочку убили, другую покалечили. После этого задумался я над своей жизнью. По сути, ничего наша жизнь не стоит. Тогда лежал в собственной крови и думал. Ничего я не оставил после себя. Ни дел хороших, ни семьи, ни детей. Дерево не посадил, дом не построил. Хотел из милиции уйти, но стыдно стало. Как ребята на меня посмотрят? Струсил Хромов? Остался, но осторожничаю теперь.
2: Не надо тебе рисковать, Вадим. У тебя семья.
0: Сына я родил, и ни одного. Деревьев в парке насажал целый лес, и дом у меня есть. Пора добрыми делами отличиться. Подожди, я сейчас соберусь.
1: Найти мальчишку-свидетеля не получалось. Обошли несколько дворов, спрашивали у всех, кого встречали в этот вечерний час. Результата не было.
0: «Зря ты билет сдал, Константин Сергеевич», — подытожил Хромов. «Соврал, похоже, жамной».
2: «Если врал, то очень убедительно. Но зачем ему это? Он же понимает, что на слово мы не поверим», — возразил Немирович.
0: «Он сказал, малец в магазин за чекушкой бегал. А где ближайший магазин?» «Магазин-то мы найдем, но закрыт уже. Времени сколько».
2: «Ты так говоришь, будто мы из детского сада. Продавцов надо искать».
1: Найти магазин помог таксист Виктор. Он сам из этого заводского района. Магазин и правда был уже закрыт.
0: «Так мы сейчас к Вере Павловне домой наведаемся», — с улыбкой заявил Виктор. «Это заведующая, я ее знаю, за железкой живет».
1: Даже не пришлось разыскивать других продавцов. Вера Павловна вспомнила этот день и мальчишку, который приходил за чекушкой.
0: «Славка это», — сказала заведующая, — «Лены Курковой сын. Они вот тут, через два дома живут. Мы бы другому мальчугану водку не продали, а Слава мальчик хороший, не врет. Сказал, дядя из малосемейки попросил, плохо ему». «Что ж, когда плохо, не помочь. Кстати, Лена у вас работает в столовой, в большом доме».
1: Лена Куркова испугалась, когда увидела на пороге капитана Хромова. Она знала, что Хромов из УГРО. Неужели Слава что-то натворил?
2: «Лена, вы не волнуйтесь», — успокоил женщину Немирович. «Слава — важный свидетель, мы с ним поговорим, хорошо?»
1: Славик подтвердил показания Жамнова. По времени, правда, точно он сказать не мог, но примерно все совпадало. Значит, Жамной не врал.
2: «Показания надо оформить», — сказал Немирович. «Сделать это надо сегодня. Лена, собирайтесь с сыном, поедем к нам, обратно вас доставим».
1: Прокурор Катков сам того не желал, но ему пришлось уговаривать Белоконя. Показания мальчика ломали всю стройную картину преступления, которую так усердно нарисовал Иван Михайлович.
2: «Михалыч, ты пойми», — подбирал аргументы Катков. «Этот московский щеголь не пальцем деланный. Ты сам говорил, он какое-то там дело маньяка раскрутил. И потом, ты думаешь, замминистра еще не в курсе всего вот этого?»
1: Катков помахал перед собой протоколами допроса свидетеля.
0: «Слушай, Володя», — Белоконь не воспринимал доводы коллеги, — «я в следствии уже полтора десятка лет. Мне иногда даже показаний никаких не надо. Я вижу человека и сразу знаю, виноват он или нет. У меня чутье. А тут какой-то малец рассказывает, как он водку таскал из магазина. Вот ведь железобетонное алиби. Не смешите меня. Дали подельники Жамнова бабе, матери его денег, вот вам и алиби».
2: «Так это тоже доказать надо, Иван Михайлович».
0: «Я», — Белоконь резко поднялся, — «доказывать буду по-другому. Я сейчас генеральному напишу и посмотрим, как этот Костя будет выкручиваться».
2: «Ваня, сядь», — спокойно попросил Катков. «Мы не знаем, как все повернется. Ну, напишешь ты генеральному. Он же сам разбираться не будет?» «Не будет. А если там такие же дотошные, как Немирович? Проблемы начнутся. Тебе это надо? Ты на эмоциях сейчас. Давай успокоимся и подумаем, что делать дальше».
1: Белоконь опустился на стул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу.
0: «Да, Владимир Иванович, спасибо тебе, ты правильно рассуждаешь».
2: «Ну вот», — Катков снял телефонную трубку, подождал секунду, пока трубку возьмет секретарь. «Наташа, а приготовь нам с Иваном Михайловичем кофе». «Спасибо».
0: «У нас улик против Жамнова не на один срок хватит», — уже спокойнее рассуждал Белоконь. «Даже за то, что он просто угрожал убить Сергея Алексеевича, его надо посадить. Заодно это надо».
2: «Мальчишку допросить придется», — сказал Катков.
0: «Это понятно, но с Немировичем надо что-то делать. Если так пойдет дальше, мы дело не закроем. Висяк меня не радует».
2: «Что ты, Ваня, с ним сделаешь?» — спросил Катков, показал пальцем вверх. «У него там хорошая лапа, я так думаю».
0: «Они там, а мы здесь», — возразил Белоконь. «Я по своим каналам справки наведу. Безгрешных в наших ведомствах нет».
2: «Только осторожно, Иван. Мне проблемы не нужны».
1: В это же самое время Немирович разговаривал по телефону с генералом Савельевым. Единственное белое пятно, Слава не может точно назвать время, когда он принес Жамному бутылку. Но продавцы-то не путаются. Слава пришел после обеденного перерыва, а это значит после двух. С учетом расстояния до дома Жамного так и есть. В три или сразу после трех мальчишка вошел в квартиру. Алиби железное.
2: «А если все же мальчика убедительно попросили?» — задал вопрос генерал.
1: «Ну, тогда, Борис Захарович, Славу надо в Щуку без экзаменов принимать. Посодействуете?»
2: «Мало ты получал за свой острый язык. А как же другие улики?»
0: «Да все они косвенные».
2: «Ну, если ты так уверен, то постарайся убедить следователя».
1: Вот тут Борис Захарович собака и порылась. Я не очень понимаю, почему Белоконь так резко взбунтовался. Не из-за показаний же.
2: «Мне отсюда сложно понять», — ответил Савельев. «Ты не иди в штопор. Попробуй контакт наладить. Вообще на чужой земле надо быть осторожнее. Поговори с Белоконем».
1: «Я вас понял». Константин положил трубку и тут же набрал номер телефона в кабинете следователя.
0: «Слушаю», — строго ответил Белоконь.
1: «Иван Михайлович, это Немирович, добрый день».
2: Пауза. Белоконь, видимо, не ожидал звонка московского сыщика. Костя ждал.
0: «Слушаю вас, капитан Немирович», — официальным тоном заговорил Белоконь.
1: «Не по телефону. Я могу к вам приехать?» — спросил Немирович и не услышал ответа. Опять длинная пауза. «Я бы хотел поговорить и наладить отношения. Одно дело делаем».
2: Капитан в точности выполнял рекомендации генерала. Если у Белоконя нет камня за пазухой, он обязательно пойдет на контакт.
0: «А почему надо было эти отношения портить? Могли бы еще вчера позвонить и сказать, что есть свидетель, а не заниматься партизанщиной. Извините, капитан, сейчас занят. Вашего, так сказать, свидетеля сейчас привезут. Работать с ним буду. Позвоните завтра».
2: Странностей не убавилось. Вчера Костя просил следователя поговорить с Жамным, тот нагрубил. Сегодня он сетует на то, что Немирович оставил его в стороне от дела. Нет, камень Белоконь приготовил. Что из этого следует? То, что уши надо держать чистыми, глаза на макушке, а руки на пистолете.
1: «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем», — оценил ситуацию крылатой фразой из кинокомедии Немирович, когда положил трубку.
3: Глава четвертая. Афера. Костя только успел зайти в номер, снять ботинки, как в дверь постучали. Хромов стоял на пороге, и в лице его Немирович увидел огонек, словно проснувшийся чертенок подогревал Вадима изнутри.
4: «Извините, Константин Сергеевич, что не даю отдыхать».
2: «Заходи», — пригласил коллегу в номер Немирович. «И давай договоримся так. Я для тебя Костя, никаких этих Сергеевичей, лады?»
4: «Лады».
2: «Что случилось?»
4: «Как вы... Ой, как ты и думал, с грязью на сапогах что-то очень мутное».
2: Немировичу улика с грязью на сапогах сразу показалась притянутой за уши. Он попросил Хромова заняться этой историей. И вот что Вадим выяснил.
4: «Первое, — рассказывал инспектор, — я уточнил прогноз погоды. Дожди были, когда Жамной ездил по деревням. Я поехал в Вешки и в Поповку, взял там образцы и, как ты и сказал, отвез Андрею Ольгину».
2: «Не светился там?»
4: «Осторожно все сделал. Андрею тоже сказал, чтобы не трезвонил пока. Так вот, грязь на сапогах та же, что и в Вешках».
2: «То есть Жамной не врет?»
4: «Похоже, нет. Только бабушка, с которой он разговаривал, его по фото не признала. То ли он, то ли нет, не уверена. Но и это еще не все. Ни 30 октября, ни раньше в районе Жуковки дождей не было. Дождь прошел там только на следующий день, то есть 31-го. Если даже Жамной был на месте убийства судьи, то никак не мог испачкать в грязи обувь».
2: «Вот это меня и смутило. Где он там мог грязь найти?» — рассуждал Немирович. «Ты что об этом думаешь?»
4: «Карнаухов», — односложно ответил Хромов.
2: «Подбросили улику?»
4: «Не исключаю».
1: Давно в своей практике Немирович не встречался с таким. Это самый низкий уровень добычи доказательств. Даже если перед тобой махровый рецидивист, заморавший себя кровью по самые локти, ты не имеешь права опускаться до такой низости. Работать надо чистыми руками, как бы не хотелось засадить мерзавца. Но в случае Жамнова подтасовку улики надо еще доказать. Кто это сделал? Кто приказал? Немирович сейчас понял одно. Будет схватка, и не факт, что он ее выиграет, а проиграть никак нельзя. «Значит так, Вадим, ты у нас засадный полк», — объявил Константин. «Занимаешься текучкой в отделе, держишься от меня подальше. Но в любой момент наготове, анализируй все, что происходит. А ты?» «А я в СИЗО. Если еще не поздно, попробую поговорить с Жамным. Белоконь не промах, с минуты на минуту может перекрыть доступ к телу. А с Жорой надо поговорить, иначе сделают его крайним. Тогда точно искать настоящего убийцу не будут».
4: «Все понятно».
1: «И вот еще что», — в завершении беседы сказал Немирович. «Передай Ольгину, пусть ляжет на дно. Без меня ничего не пытается сделать, хорошо?»
4: «Сделаю».
1: Константин успел. В СИЗО ему устроили встречу с Жамным. Капитан еще раз выслушал все доводы арестованного. Жамной не путался, излагал все последовательно и не отрицал того, что Павловского сильно не любил.
4: «Ну ладно я начальник с бандой связался, надоело спину гнуть за копейки, заработать решил. Они меня поначалу в темную использовали, а потом, когда узнал, откуда деньги, поздно было оглобли крутить. Я бандит и вор, вернее сказать, был таким. А что, Сергей Алексеевич, чем от меня отличался? Тоже жулик еще тот. Только он при власти, а я босяк, вот и вся разница».
1: «Вы хотите сказать, Павловский воровал?» — удивился рассуждением Жоры Немирович.
4: «Нет, он не воровал. Ему зачем? У него и так все на мази. Он приговоры выносил такие, какие надо».
1: «Кому надо?»
4: «А я почем знаю? Кому-то наверху».
1: «Выдумываете вы все Жамной. Человек добился в своей жизни многого, трудом своим, упорством, а вам этого не удалось. Вот в чем причина вашей нелюбви к Павловскому. Зависть».
4: «Неправда твоя, начальник», — упирался Жамной.
1: «Правда, Жора, правда». Жамной насупился и опустил голову. Хотел он или нет, но Немирович был прав. Завидовал Жора успешным людям и зятю своему в том числе. Но признаться в этом не хотел ни себе, ни другим.
4: «Я помню, как они с Алкой спорили», — бурчал себе под нос Жора. «Я тогда еще к ним вхож был. Какой-то следак у него в гостях был. Видать, терли они о чем-то. Алла слышала. Она Алексеевичу выговаривала, мол, нельзя так. Человек не игрушка, надо судить по закону. А он ей: не лезь. Кроме закона есть еще политика. Если я его не осужу, его в другом суде осудят. Ивану надо помочь, я ему верю. В общем, ругались они».
1: «Вы сказали Иван, а кто такой Иван?»
4: «Не знаю, может, кто сверху, а может, друг. Не знаю, короче, судил он в ту сторону, в которую нужно. Вот так, гражданин начальник».
1: Переубеждать Жамнова не было никакого смысла. Костя узнал все, что ему надо, и прежде чем уйти, сказал: «Белоконь вас не выпустит, обвинение с вас не снимет. Вам, Жамной, придется сидеть до тех пор, пока мы не найдем настоящего убийцу. Так что будьте готовы к испытаниям, говорю честно, как есть». Жамной тяжело вздохнул, понимая, про какие испытания говорит капитан.
4: «Я же говорил, ты, начальник, другой человек. Посижу, мне не впервой».
1: «И все же встретиться с Иваном Михайловичем надо», — решил Немирович. Костя поехал прямо в прокуратуру. Белоконь был на месте. Константин открыл двери и, не ожидая приглашения, вошел в кабинет. «Извините, Иван Михайлович, но нам надо поговорить», — быстро произнес Немирович и сел на стул напротив следователя. Белоконь положил авторучку, убрал в стол бумаги, с которыми работал, и, изобразив на лице безразличие, молча смотрел на Костю. «Давайте играть открыто», — предложил Немирович. Белоконь продолжал молчать. Видимо, это был один из любимых его приемов. Можно было помолчать, но Немирович пришел не за этим. «Я понимаю вашу реакцию на мое вмешательство», — сказал Константин. «Возможно, будь я на вашем месте, реагировал бы так же. Но я считал, что своими действиями помогу следствию, то есть вам. Разве это не так?»
5: «Послушайте», — Белоконь прервал режим молчания. «Вы, товарищ капитан, профессионально сделали свою работу. За считанные часы нашли преступника, я это ценю. Но зачем теперь ломать то, что хорошо сложено? Жамной был на месте преступления, и не надо сомневаться, он причастен к убийству. Кроме мальчика, которого, я уверен, уговорили или заставили дать ложные показания, у Жамного нет доказательств его невиновности. А у меня есть доказательства. Я уверен, Жамной посчитался с Павловским. Вот чего я не пойму, зачем вы его выгораживаете? Вас заставили? Вам заплатили? Никогда не поверю. Мне кажется, это ваша блажь. Да-да, блажь, или другими словами, излишнее чувство справедливости. Попробуйте мне возразить».
6: «Попробую. Во-первых, я не выгораживаю Жамнова. У меня нет к нему ни малейшего чувства жалости. Он вышел из колонии и ничего другого не делал, как только пил и дебоширил. Я не исключаю того, что он имеет отношение к убийству Павловского. Но! Есть одно большое но. Убивал кто-то другой, его надо искать. А вот когда его найдем, тогда и узнаем, какую роль в этом деле сыграл Жамной».
5: «И как же вы собираетесь искать? И где?» — Белоконь не скрывал иронию.
6: «В судебном архиве, Иван Михайлович».
5: «Я так и думал», — Белоконь лукаво улыбнулся. «Только хочу вас предупредить, товарищ капитан. Пока вы будете протирать штаны в архиве, я расследование останавливать не буду. Жамнова я дожму, а вашего юного свидетеля выведу на чистую воду».
1: После этих слов Немирович понял, что Белоконь на мировую не пойдет. Напротив, старший следователь еще больше подогревал конфликт. Мало того, он не брезговал угрозами в адрес свидетелей.
6: «Мальчика трогать не надо, Иван Михайлович», — очень спокойно попросил Немирович.
5: «Это уже мне решать», — артачился следователь. «Не забывайтесь, капитан. Я веду дело, и никто не имеет права мне указывать. Даже ваш замминистра. Можете ему передать мои слова. Через кого вы там действуете? Через вашего тестя, генерала Савельева? Вот через него и передайте. До свидания».
1: Костя не стал отвечать словесно на брошенный вызов. А это был вызов. Теперь здесь, в Семигорске, кругом будут одни препятствия. И сколько сил заберет преодоление этих препонов, Немирович не знал. Не знал он и того, что накануне Белоконь звонил в Генеральную прокуратуру и жаловался на самоуправство московского сыщика. Об этом Константин узнал через час после разговора с Белоконем.
6: «Высоко планку задрал этот следователь из Семигорска», — говорил в трубку Савельев. «Ты с ним разговаривал?»
1: Константин коротко пересказал недавно состоявшийся разговор.
6: «Видать, ты ему сильно мешаешь», — сделал вывод Борис Захарович.
1: «Что теперь?» — спросил Немирович. «Отзывать меня будете?» Савельев задумался. Он взял небольшую паузу, потом ответил.
6: «Что решит наш зам, я не знаю, но сейчас ему некогда. День милиции на носу. Кто-то из политбюро будет на концерте. Радуйся, пока не до тебя».
1: «Уже прыгаю от радости».
6: «Не перебивай, балагур. Сделаем так. 3 дня у тебя есть. В архив тебя пустят, я решил этот вопрос. Попробуй, Костя, справиться. Если зацепку не найдешь, придется уехать».
1: «Тоже не самый плохой вариант», — пробормотал Немирович чуть слышно.
6: «Что ты говоришь?»
1: «Нет-нет, это я себе, Борис Захарович».
6: Костя сразу поехал в архив. Если даже несмотря на праздничный день для него откроют хранилище, то это означает только одно — ставки велики. Видимо, тесть поставил на кон свою репутацию, но Немирович всегда был лучшего мнения о Савельеве. Генерал — человек смелый и справедливый, вместе с тем умело справляется с перипетиями подковерной возни. А таковая в высоких милицейских кругах имела место, хотя и тщательно скрывалась. В архиве Немирович запросил не все дела Павловского, а только те, которые закончились суровыми приговорами и даже высшей мерой. Правда, мертвецы лишены возможности отомстить, но у них есть родственники, друзья, подельники, в конце концов. Поэтому читать надо все. Архивариус, мужчина лет 50, в тяжелых роговых очках на шнурке, представившийся Николаем Николаевичем, водрузил перед сыщиком внушительную стопку. У Кости сразу пропало настроение. Тут работы не на один день. Вот кого-нибудь в помощь бы. Но кого? Хромова он сам отправил в резерв. Его сейчас дергать нельзя. Есть еще Андрей Ольгин, толковый малый, но он эксперт-криминалист, а это по другой части. Больше в этом городе положиться не на кого. Вывод — перелопатить надо все самому. Костя положил перед собой первую папку и приступил к работе. Уже давно стемнело за окном, а Немирович продолжал читать. То и дело заходил Николай Николаевич, смотрел на прикованного к папкам с делами Немировича, качал головой и уходил. В одной из посещений комнаты архивариус робко спросил: «Хотите, я заварю чай?» «Что?» — не расслышав слова мужчины, переспросил Костя. «Вы без обеда и уже», — взглянув на наручные часы, добавил архивариус, — «видимо, без ужина. Хотя бы чай попьете?»
7: «Чай? Да, конечно».
6: Николай Николаевич принес заварочный чайник, пузатый, с рисунком синего цвета под гжель, два стакана и тарелочку с сушками.
8: «Все, чем богат», — пожал плечами Николай Николаевич.
6: Мужчина разлил чай и указал на стул рядом с Костей.
8: «Я присяду, не помешаю?»
7: «Конечно, присаживайтесь», — Костя закрыл выцветшую папку с делом и откинулся на спинку стула. «Спина затекла, но деваться некуда, буду читать, пока не посинею».
8: «До вас дела Сергея Алексеевича целая бригада изучала. Белоконь сотрудниками командовал. Так вы за полдня больше прочитали, чем они за два».
7: «Обстоятельства заставляют».
8: «Вижу, дело важное, раз нас с вами здесь в праздники замуровали», — предположил архивариус.
6: Николай Николаевич окинул взглядом стопку с уже изученными делами и потом посмотрел на то, что предстояло Константину изучить. Он кивнул на папку, которая лежала сверху.
8: «А это дело я помню. Вышка».
6: Костя прочитал надпись на папке: «Игнатов Михаил Александрович, статья 102. Это убийство с отягчающими обстоятельствами».
7: «А почему помните? Дело-то давнее».
8: «Давнее», — кивнул Николай Николаевич. «Этот Игнатов всю семью убил. Отца, мать и дочку. Только зачем? С отцом он повздорил, подрался. А мама с дочерью чем виноваты?»
6: Костя поставил стакан, подтянул к себе папку и раскрыл дело. И тут его словно ошпарили. Следователем по этому делу был Иван Белоконь. Почему-то в голове всплыли слова Жамнова.
8: «Ивану надо помочь!»
6: А не об этом ли деле шла речь? Костя забыл о чае и погрузился в чтение.
8: «Только парня этого», — опять заговорил архивариус, — «судьба сама наказала. Видать, есть Бог на свете. Простите».
7: «Что значит «сама наказала»?»
8: «Он погиб в катастрофе. Два поезда столкнулись. Вагон с заключенными раздавило, как консервную банку. Живых не осталось. Тогда в газетах такое не писали, но нам в суд сообщение пришло. Так что смерть свою он принял. У нас это сообщение сохранилось. Сейчас принесу».
6: На 316-м километре северной железной дороги между станциями Чулково и Великого произошло крушение, читал Немирович в справке. Дальше описывались обстоятельства столкновения двух поездов и последствия. Прилагался список осужденных, погибших в катастрофе.
8: «Вот», — указал Николай Николаевич на строчку, — «Игнатов Михаил Александрович».
7: «Я перепишу себе?» — спросил Немирович.
6: Архивариус как-то засомневался, но потом разрешил. Константин углубился в чтение дела. «Ни одну деталь нельзя упустить, даже самую мелкую, самую незначительную. Только недавно избранный судьей областного суда Павловский рассматривает дело Игнатова в суде. А недавно переведенный в областную же прокуратуру следователь Иван Белоконь расследовал убийство семьи Капустиных. Какое совпадение!» Но вот что заинтересовало Немировича. Первые протоколы подписывает другой следователь, некто Губанов. «Николай Николаевич», — позвал архивариуса Немирович, мужчина подошел. «А кто такой Губанов?»
8: «А, Семен Афанасьевич, старшим следователем был. Очень уважаемый был человек».
7: «Он умер?»
8: «Нет, я не слышал об этом. Уволился, ушел на пенсию».
6: Николай Николаевич наклонился над протоколом, вчитался и сказал:
8: «Как раз в это время. У него с начальством всегда были разногласия. Семен уж больно принципиальный был. А что вы хотите, в СМЕРШе служил во время войны. Видно, устал бороться за правду и ушел».
7: «А где он сейчас, знаете?»
8: «Нет, что вы, несколько лет прошло. Вы в прокуратуре поинтересуетесь, кто-нибудь да знает».
6: Немирович просидел с делами до глубокой ночи. Пожалуй, единственное дело, которое заслуживало внимания, оставалось убийство семьи Капустиных. «Да, Игнатов мертв, несколько лет прошло. Но если остался кто-то из близких Игнатова, и если были причины так долго ждать? В этом случае надо проверить. Маловероятно, что это то, что нужно, но других зацепок у Кости нет». Он решил начать с поисков Губанова. Для этого ему понадобится Вадим. Часы показывали 10 минут первого. Сейчас спать, все остальное утром. Иван Михайлович чувствовал себя некомфортно. Вчерашний разговор с Немировичем не оставлял его в покое. Этот московский выскочка на редкость упертый тип. Он не мытьем, так катаньем добьется разрешения на изучение дел Павловского. И это больше всего бесило следователя. Слава капитана Немировича бежала впереди него. Особенно после поимки волжского маньяка. Как назло, начальство в Москве никак не реагирует на его белоконя звонок в генеральную. Катков прав, там наверняка сидят такие же упертые правдолюбы, как и сам Немирович. Если самоуправство Немировича не аргумент, то надо привести что-то более существенное. Надо подумать. Белоконь снял трубку и набрал номер телефона секретаря областного суда. Его словно шарахнуло током, когда Иван Михайлович узнал, что Немирович вчера весь день работал в архиве. Председатель суда разговаривал с кем-то из Москвы и не стал возражать. Специально вызвали Николая Николаевича. День начался плохо. Белоконь набрал номер телефона Карнаухова. «Слушай меня внимательно», — печатал глухим голосом фразы следователь. «Сейчас разыщи архивариуса областного суда Горелика».
9: «Привести к тебе?»
6: «Не перебивай. Вести никуда не надо. Надо узнать, какими делами Павловского интересовался Немирович».
9: «Залез все-таки в архив», — не сдержался Карнаухов.
6: «Только просьба, Леша, сделай это сам и очень тонко. Сделаешь?»
9: «Сделаю, Иван Михайлович».
6: «Потом сразу ко мне».
9: «Жди». В эту же самую минуту Немирович позвонил Хромову.
6: «Вадим, срочное дело есть. Время сможешь найти?» — спросил Костя. «Найду, я же многодетный отец, прикроюсь семейной проблемой. Что надо?»
9: «Был такой следователь в областной, Губанов. Он уже на пенсии, надо его найти».
6: «Кроме фамилии еще что есть?»
9: «Семен Афанасьевич».
6: «Спасибо, когда найду, что ему сказать?»
9: «Ничего, я должен с ним поговорить сам».
6: «Принял, работаю».
9: Иван Михайлович сильно изменился в лице, когда вошедший начальник УГРО рассказал, что Немирович сильно интересовался делом Игнатова.
6: «Я так и знал, что этот червяк куда-нибудь залезет», — не маскируя злость, сказал Белоконь. «Чего он добивается?»
9: «А чего тебя так беспокоит?» — не понимая гнева следователя, спросил Карнаухов. «Вы же сами искали в делах Павловского зацепку. Не нашли. А он что, умнее вас?» Белоконь словно не слышал милиционера. Он ушел в себя и, упершись глазами в стол, почесывал лоб.
6: «Я еще нужен?» — спросил Алексей.
9: Следователь поднял взгляд на Карнаухова и жестом указал тому на стол.
6: «Он мне здесь не нужен», — уже спокойно начал говорить Белоконь. «Я звонил в генеральную, жаловался, но реакции нет. Пока нет. Они там чухаться будут, перезваниваться между собой, а Немирович здесь нам всю картину испортит. Ты думаешь, зачем он в судебные дела полез?»
9: «Ищет. Работа у нас скорее такая».
6: «Ищет», — взмахнул рукой Белоконь. «Дело Жамнова разваливает. Не понимаю, зачем это ему? Вот скажи, Леша, ты веришь в то, что Жамной невиновен?»
9: «Вряд ли. Если не сам убил, то настропалил кого-то. Мы сейчас его связи проверяем».
6: «Вот, а Немирович Фантомаса ищет», — скривил лицо в надменной улыбке Иван Михайлович. «Я вот что прикинул. Друзья мои в Москве подсказали. Капитан-то наш ходок».
9: Белоконь смотрел на Карнаухова, прищурив один глаз.
6: «Понимаешь?»
9: «Не совсем», — признался Алексей.
6: «Покрути мозгами, Леша!»
9: Карнаухов не хотел строить догадки и перебирать варианты. Он ждал точных указаний от Белоконя. Пусть говорит открытым текстом. Если дела пойдут не по плану, то Алексей Карнаухов как бы в стороне выполнял распоряжение старшего следователя.
6: «Знаю, знаю, Леша, человек ты хитрый. Но включиться тебе придется».
9: «Я и не отказываюсь», — прикидываясь простачком, ответил Карнаухов.
6: «У тебя же есть хорошая агентесса? Такая, чтобы москвич клюнул на нее».
9: «Подумать надо», — пространно ответил Алексей.
6: «Ты чего невинную овечку включил?
8: Думаешь, я про твою Гришину не знаю?»
7: «Иван Михайлович», — Карнаухов замотал головой, — «Гришину нельзя».
8: «Это почему?»
7: «Она давно не удел, уровень другой». Белоконь встал, обошел стол и, остановившись за спиной Алексея, наклонился к его уху.
8: «Ты, Леша, меня удивляешь», — прошептал Белоконь. «Ты до сих пор не понял, какой уровень у Немировича? Самый высокий, Леша, самый. Заряжай Гришину, возражения не принимаются».
7: «Вы не в курсе», — продолжал возражать Карнаухов. «Она замуж выходит. Я обещал не мешать».
8: «Так ты и не мешай», — словно черт-искуситель улыбнулся Белоконь. «Пусть ее счастью мешает Немирович. И немедли, у нас времени уже не осталось».
7: Карнаухов поднялся. В лице начальника УГРО Белоконь увидел сомнение. «Афера это, Иван Михайлович», — произнес милиционер. «А если...»
8: «Не каркай», — грубо прервал Карнаухова следователь и, внезапно подобрев, добавил. «Афера. Но без нее у меня будут большие неприятности. Тебе же не надо напоминать, что мои неприятности вмиг становятся твоими».
7: «Не надо. Я пойду?»
8: «Иди. Я в тебя верю, Алексей».
1: Глава пятая. Комбинатор. Губанов встретил Немировича и Хромова пытливым, недоверчивым взглядом. Прежде измерил Константина и не стал скрывать брезгливости к броской иностранной одежде. Следом скользнул по фигуре Хромова и тоже остался чем-то недоволен. Завершив процедуру визуального знакомства, пенсионер кивком предложил идти за ним. Гости пересекли двор дома по деревянному, очень добротно сбитому настилу, и вошли на застекленную веранду. Губанов разулся, поставил обувь на толстый войлочный коврик и вошел в дом. Гости алгоритм поняли: «Делай, как я». В доме пенсионера было тепло и пахло хлебом. На кухне женщина, видимо, жена Губанова, хлопотала у плиты. Она подняла голову, увидела гостей, вытерла полотенцем лицо и вежливо улыбнулась.
8: «Проходите сюда», — скрипучим голосом сказал Губанов и, указав на старый, обитый черным дерматином диван с круглыми подлокотниками, не предложил, а скорее приказал: «Садитесь».
7: Сам хозяин присел у стола. Семен Афанасьевич выглядел как-то постарообрядчески. Не хватало только религиозных атрибутов. Поверх косоворотки из плотного сукна надета жилетка, подбитая овчиной. Серые свободные штаны заправлены в высокие толстые вязаные носки. Ясно, почему на одетого по московской моде Немировича пенсионер-следователь смотрел осуждающе.
8: «Ну и зачем я понадобился уголовному розыску?» — продолжая сверлить взглядом Немировича, спросил Губанов.
7: «Семен Афанасьевич, перед уходом на пенсию вы вели одно дело — тройное убийство».
8: «Семья Капустиных», — не дал договорить Немировичу Губанов. «Помню. Хорошо помню. Но у меня это дело забрали, и знаете, я из-за этого не расстроился».
7: «А по какой причине забрали?»
8: «Ну, кто ж их там разберет? Начальство так решило. Позвонил прокурор, тогда еще Жданов работал, и сказал: „Семен Афанасьевич, передай дело Капустиных другому следователю“. Вот и весь фокус. Ну, то, что Ваня Белоконю передал, вы знаете».
7: «Знаем», — подтвердил Костя. «А почему ему? Он же тогда только в областную перевелся».
8: «А что? Белоконь очень толковый следователь, поэтому и пошел на повышение. Правда, чересчур резвый, но это по молодости. Сейчас, наверное, степенным стал».
7: «А на Игнатова сразу вышли?»
8: «Нет, я опрашивал свидетелей. Такая фамилия не звучала», — говорил Губанов. «Вы запросите в архиве дела. Соседи говорили о молодом человеке. Девочка, дочь Капустина, с ним встречалась. Точно помню, его Леня звали, но у него алиби, я проверил. Он уехал из Семигорска за 2 дня до убийства. Дальше дело Ваня вел, приходил иногда за советом».
7: Немирович вчера читал материалы дела, но имя Леонид он не припоминал. «Я не видел в деле упоминания об этом Лене», — сказал Константин.
8: «Да?» — Губанов не скрывал своего удивления. «Если я не ошибаюсь, в показаниях соседа фигурировал. Подождите, сейчас припомню его фамилию». «А!» — вспомнил пенсионер. «Пучков. Он жил в доме напротив. Точно, Пучков».
10: Костя помнил этот протокол допроса, но только там никакого упоминания о Лене не было. Его вы допрашивали?
11: Да, в первый же день.
10: Что-то тут не так, Костя напряг память. Я вчера читал эти показания, но Пучкова допрашивал Белоконь, а не вы. Его подпись под протоколом.
11: Ерунда какая-то, возмутился Семен Афанасьевич. Быть этого не может. Вы что-то путаете, молодой человек. Если даже Ваня проводил повторный допрос, то мой должен был в деле остаться.
10: Для Немировича ясно стало одно. Дело о тройном убийстве тщательно почистили. Кто это мог быть? Ответ на поверхности. Кроме Белоконя или его прямого начальника, никто. Значит, есть вероятность того, что неизвестного и выморанного Леонида скрыли сознательно. Кто он, Леонид? Белоконь это знает точно, но никогда не скажет Немировичу правду. А эту правду надо узнать. Возможно, в этом и есть ключ к пониманию агрессивного поведения Ивана Михайловича. Да, согласился с Губановым Немирович. Возможно, я невнимательно читал дело. Обязательно вернусь в архив и еще раз прочитаю. Костя не хотел будоражить нервы Губанову. Судя по всему, бывший следователь был человеком очень ответственным и принципиальным. Неизвестно, как он себя поведет, узнав, что улики в расстрельном деле подтасовали. Пусть живет спокойно. Милиционеры попрощались с Губановым и вышли на улицу. Они пошли к перекрестку, где их ждал Витя на своей двухцветной победе. Немирович внезапно остановился. «Не было там в протоколе никакого Лени», — сказал Константин. «Протокол допроса Пучкова от другого числа. Иван Михайлович прямо факир».
11: «Не факир, а махинатор», — поправил Хромов.
10: «Если это его рук дело. А если его заставили?» «Понимаешь, Вадим, тройное убийство — не несчастный случай. Преступление громкое не только по меркам Семигорска. По всему Союзу такое нечасто бывает. Чтобы в серьезном деле мухлевать, надо иметь очень веские причины. Или...» — сделал вопросительную паузу Немирович.
11: «Или указание очень высокого начальника», — продолжил мысль Немировича Хромов.
10: «В точку. Найти бы нам гражданина Пучкова».
11: «Найдем», — пообещал Вадим. «Если он еще жив, найдем».
10: Немирович вернулся в гостиницу, чтобы позвонить Савельеву и рассказать о новых обстоятельствах дела. Но у стойки администратора столкнулся с Карнауховым.
12: «О, Константин Сергеевич», — широко улыбнулся начальник УГРО. «А я к тебе. Уже собрался уезжать?»
10: «Что случилось?» — без особой радости спросил Немирович.
12: «Вот», — Карнаухов протянул Косте конверт.
10: Константин посмотрел с опаской на конверт. «Что это?»
12: «Билет!»
10: Костя заглянул в глаза беспечно улыбающегося коллеги. «Что за шутки? Какой еще билет?»
12: «Да ты чего?» — чуть ли не хохотал Карнаухов. «Это билет на концерт в ДК профсоюзов. Концерт завтра. День милиции, Константин Сергеевич. Заработался? Начальник управления велел тебя пригласить. Я согласен. Живешь тут как отшельник».
10: Костя оттаял. Он и правда забыл, что послезавтра день милиции. Праздник весьма почитаемый в народе. Он взял конверт, достал оттуда билет и прочитал. Третий ряд, место 15.
12: «Спасибо, Алексей. Знаешь, где ДК?»
10: «Найду».
12: «Но это еще не все», — с хитринкой в глазах добавил Карнаухов. «После концерта в ресторане «Днепр» банкет. Быть обязательно. Все, пока».
10: Карнаухов пожал руку Кости и быстро направился к выходу, потом резко развернулся, подошел к Немировичу снова и сказал.
12: «Я слышал, Белоконь права качает. Ты особо не реагируй, он со всеми так, человек такой, к славе ревнивый. Иван Михайлович тут один работает, а мы все так, пустое место».
10: Алексей хлопнул Немировича по плечу и ушел. А накануне вечером у начальника УГРО состоялась другая встреча. Светлана возвращалась домой поздно. Подойдя к подъезду, она увидела знакомое лицо с хитрой, не обещающей ничего хорошего улыбкой. Алексей Карнаухов встал навстречу старой знакомой.
12: «Здравствуй, Света!» — весело поприветствовал Алексей.
13: «Добрый вечер», — без энтузиазма ответила женщина.
12: «Ты чего, не рада меня видеть?» — спросил Карнаухов, прекрасно зная, какой будет ответ.
13: «Угадал, Леша».
12: «Это ты зря. Я твой друг. Хороший друг. Вспомни, сколько раз я помогал тебе в жизни».
13: «Таких друзей, — тихо проговорила Светлана, — запричиндала и в музей. Мы договорились, я тебе ничего не должна. Зачем пришел?»
12: «Что, прямо здесь будем о важных делах говорить?» — Корноухов развел руками. «Может, домой пригласишь? Чаю нальешь?»
13: «Леша, ты же знаешь, я замуж выхожу. С прошлым покончено раз и навсегда. Не мешай мне, прошу».
12: «С прошлым?» — вдруг глуповатая улыбка слетела с лица милиционера. «С прошлым, Света, покончить нельзя, ну разве что если сдохнуть. Тогда да». Алексей взял Светлану за локоть и сильно сдавил. «Приглашай меня в гости. Холодно здесь, неуютно».
1: Светлана Гришина в былые годы была агентом инспектора Корноухова. Однажды она попалась на скупки краденого и должна была переехать в колонию на несколько лет. Но Алексей Корноухов предложил красивой, породистой девушке искупить свою вину другим способом. Он вывел Свету из-под удара и сделал ее своим инструментом. Света умная, смышленая женщина не раз помогла Корноухову. И вот когда Алексей Федорович уже метил в начальнике уголовного розыска Семигорска, Гришина попросила его с ней расплатиться. Алексей хоть и был мужчиной скверным и эгоистичным, Свету отблагодарил. Он устроил ее в центральный универмаг на место главного товароведа, а через пару лет Гришина стала директором. Тогда Корноухов пообещал больше не трогать Свету и забыть все, что между ними было. Теперь, оказалось, обманул.
12: «Я тебе торжественно клянусь», — говорил Корноухов, сидя на кухне и попивая из чашки чай. «Это последний раз. Света, клянусь, не хотел тебя беспокоить. Начальство заставило».
13: «Ты врешь, Леша. Ты всегда врешь».
12: «Вот упертая», — Корноухов отодвинул чашку, достал из кармана пачку опала и грубо приказал Светлане. «Пепельницу!»
1: Вот такая внезапная смена настроения и тона Корноухова пугала Гришину. Она знала, что этот мужчина может и руку приложить, да так, что синяков не останется, а больно будет долго. Света взяла из серванта пепельницу и поставила перед гостем.
13: «Я уже не в той форме», — тихо оправдывалась Гришина. «Посмотри на меня, Леша».
1: Корноухов поднял злые глаза на женщину. Смотрел несколько секунд и потом сказал:
12: «Подойди».
1: Света с опаской подошла к Алексею. Он, не выпуская изо рта сигарету, положил руку ей на грудь. Света вздрогнула и отвернула голову. Корноухов не унимался. Он погладил женщину по коленке и стал поднимать ладонь выше и выше. Света закрыла глаза. Противиться она боялась.
12: «Не надо скулить, Света», — сказал Корноухов. «В хорошей ты форме. Я бы на тебя запал, если бы ты передо мной задницей пару раз вильнула».
1: Алексей провел ладонью по ягодице Гришиной.
12: «Сделаешь дело, и я буду у тебя в долгу. Иметь в должниках начальника УГРО — это, знаешь ли, большая удача. Садись и слушай», — опять в приказном тоне сказал Корноухов.
1: Алексей рассказал Светлане свой план действий. Света слушала, не перебивая. В общем-то, ничего нового для нее не было. Уложит в постель московского командировочного, затем по графику скандал, возможно, с дракой. Ревнивый жених в исполнении одного из подчиненных Корноухова появится в нужный момент. Вызов наряда милиции и протокол. В финале спектакля появляется Алексей Федорович и играет роль спасителя. Вот и все.
12: «Но есть один нюанс», — говорил в завершении Алексей. «Этот московский товарищ очень опытный зверек. Сфальшивишь — раскусит. Если что пойдет не по плану, придется спецсредства в ход пускать. Будь готова. Вопросы, Света».
1: Какие могли быть вопросы? Светлана понимала, что отказаться не может, поэтому надо было настроиться на роль сильно жаждущей любви женщины. Давно она этого не делала. Что ж, придется вспомнить.
13: «Он хотя бы симпатичный?» — спросила Света уходящего Корноухова.
12: «Тебе понравится».
1: Проводив Корноухова взглядом, Немирович поднялся в номер и позвонил генералу.
12: «А напрямую спросить Белоконя не хочешь?» — спросил Савельев, выслушав рассказ сыщика.
1: «Он не идет на контакт. Я не удивлюсь, если после такого вопроса начнет открыто мешать, а может и вредить».
12: «Неужели все так серьезно?»
1: «Очень, Борис Захарович. У меня к вам просьба».
12: «Проси».
1: «Я хочу все знать о крушении поездов на Северной железной дороге». Костя открыл блокнот и прочитал генералу то, что записал в архиве.
14: и желательно точный список жертв, место захоронения и, если можно, показания свидетелей.
15: Это не просто, Костя.
14: Знаю.
15: Мне кажется, ты не там ищешь. Тебе надо в Семигорске искать родственников этого Игнатова. Мертвецы сами мстить не умеют.
14: И все-таки, настаивал Немирович, попробуйте достать эти документы.
15: Сегодня попробую, позвоню утром.
14: Утром Костя из номера не выходил, ждал звонка. Телефон зазвонил пронзительно, заставив Константина вскочить с кровати. «Алло?» «Товарищ Немирович?» — это был женский голос.
15: «Да».
14: «Это администратор. Здесь к вам женщина пришла. Ждет. Вы спуститесь?»
15: «Женщина? Она представилась?»
14: «Да, Куркова Елена», — ответила администратор.
15: «Я не могу отойти от телефона. Пусть поднимется».
14: «Понимаете», — администратор стала говорить тихо, — «руководство гостиницы запрещает».
15: «Инспектору уголовного розыска разговаривать со свидетелями?» — перебил женщину Константин. «Вы это хотели сказать?»
14: Администратор молчала.
15: «Проводите ее в мой номер», — распорядился Немирович. «Жду».
14: Через несколько минут Елена Куркова, мама Славы, вошла в номер Немировича.
15: «Что-то случилось?» — с порога спросил капитан.
14: Лена кивнула и оглянулась, словно боялась, что ее разговор с сыщиком подслушивают. Костя выдвинул стул около небольшого столика и предложил Елене сесть. «Воды?» — спросил Немирович.
16: «Нет».
14: Костя видел, что Лена сильно расстроена. Она поставила сумку на колени и яростно теребила ручки, словно стараясь их протереть до дыр. «Лена, успокойтесь и рассказывайте».
16: «У нас неприятности», — Куркова заговорила очень тихо. «Вчера приходил человек из прокуратуры. Он сказал, что Славик должен дать другие показания. Я не знаю, как быть», — голос Лены задрожал. «Я не знаю, кого слушать».
14: «Тот, кто приходил, он представился?» — спросил Костя.
16: «Да, но не помню его фамилию».
14: «Как выглядел?»
16: «Худой такой, молодой. Волосы рыжие и веснушки на лице».
14: «Борисенко», — Костя понял, о ком говорит Куркова.
16: «Да, да, да, Борисенко».
14: «И как Слава должен изменить показания?»
16: «В общем», — Лена распахнула сумку и достала оттуда свернутый в четверо маленький листок. Листок она протянула Косте. Он велел записать, чтобы ничего не перепутать.
14: Немирович развернул листок и понял. Борисенко, а вернее сказать Белоконь, требует в показаниях изменить дату. То есть мальчишка бегал в магазин не в день убийства, а днем раньше. Костя предположил, что и заведующая магазином тоже получила такое предложение. Вряд ли у работника торговли найдется возможность противостоять старшему следователю прокуратуры. Согласится и даст новые показания. Поэтому выход у Курковой с сыном один, скорее его нет. «Лена, я хочу, чтобы вы знали, ложные показания — это преступление. Но в вашем случае надо выполнить условия следствия. А чтобы потом, когда все развернется в другую сторону, то есть мы найдем настоящего убийцу, вам не отвечать по закону, напишите сейчас здесь все, что было вчера. Это объяснительное будет у меня. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Будете писать?»
16: «Дайте ручку», — сказала женщина.
14: Пока Лена писала, Немирович размышлял. «Надо же, Иван Михайлович ничего не боится. Теперь Жора за мной пойдет с легкой руки старшего следователя по 102 статье. Неужели Белоконь думает, что я буду молчать? Или у него есть план по моей нейтрализации? Но как? Договориться со мной? Он не дурак, знает, это невозможно. Заставить меня молчать? А это каким способом? Запугать? Знает, что не выйдет. Тогда только убить». Но это уже из области фантастики. Мы же не в Италии живем и не в Америке. Это там мафия просто решает вопросы с упертыми полицейскими. В Советском Союзе такого быть не может. На что же он рассчитывает? Вопрос открытый. Посмотрим. Лена закончила писать и передала объяснительную Немировичу. «Объяснительная останется у меня», — сказал Костя. «Вы никому не говорите, что рассказали мне? Никому, даже близким, и Славе не говорите».
16: «Я поняла».
14: Как только Куркова закрыла за собой дверь, раздался звонок телефона. На этот раз это был генерал Савельев. Он рассказал, что во время столкновения поездов тюремный вагон пострадал больше всех. Он был прицеплен сразу за локомотивом. Живых не осталось, людей собирали по частям,
17: ориентировались по одежде, хоронили осужденных в общей могиле. Игнатов в списке есть, значит, его останки тоже нашли.
18: «Если ты уверен, что судью убили из-за приговора Игнатову, то ищи родственников, Костя», — повторил генерал. «Родственников или очень-очень близких друзей.

0: поездом в Москву. Только чую я, придется мне сюда вернуться». Когда Немирович говорил это Савельеву, он не знал, что ночным поездом он из Семигорска сегодня не уедет. После концерта Костя вместе с Карнауховым приехал в ресторан «Днепр». Алексей вел себя легко, непринужденно, шутил. Словом, праздничное настроение начальника УГРО задавало тон всему вечеру. Банкет был накрыт в отдельном зале. Карнаухов показал Немировичу столик у окна и сказал, что это начальник управления распорядился посадить Немировича к нему за стол. «Отчего такая честь?» — удивился Константин.
1: «Тоже скажешь. Ты же не рядовой инспектор. Чай из Москвы прислали», — шутливо кривлялся Алексей. «Из самого министерства».
0: Немировичу все равно было, где и с кем сидеть, он посматривал на часы. Ровно в половине двенадцатого ему надо быть на вокзале. Конечно, ни Карнаухов, ни начальник управления, ни кто-либо другой о сегодняшнем отъезде Немировича не знал. Знал только Витя, который в назначенное время должен был подъехать к ресторану. Когда банкет уже был в полном разгаре, в зале появилась интересная женщина. Немирович сразу обратил на нее внимание. Это была Светлана Гришина. Она окинула взором зал, остановила взгляд как раз на столике, за которым сидел Немирович с Карнауховым, и пошла в их сторону. Гришина подошла к начальнику управления и стала что-то говорить ему, пожимая руку и красиво улыбаясь. То, что она говорила, расслышать не удавалось, заглушала музыка. Ансамбль, звеня гитарными струнами, пел «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза». Карнаухов заметил интерес Немировича к Светлане.
1: «Красавица, правда?» — наклонившись к Косте, сказал Карнаухов.
0: «Не спорю».
1: «Знаешь, кто это? Директор нашего центрального универмага».
0: «Такая молодая?» — удивился Костя.
1: «Она не только молодая, она еще и незамужняя».
0: В эту секунду Гришина, видимо, завершив поздравительную тираду, собралась уходить. Карнаухов вскочил со стула.
1: «Света!» — окликнул он Гришину и замахал рукой. «Света, подожди!» — и, обернувшись к Немировичу, бросил. «Я сейчас!»
0: Карнаухов и Света обменялись несколькими фразами, и Алексей повел ее к своему столику. Он галантно отодвинул перед дамой стул и посадил Светлану рядом с Немировичем.
2: «Леша, мне неудобно», — говорила Гришина. «Ваш праздник, я тут при чем?»
1: «Обидеть хочешь? Неудобно ей», — отвечал Карнаухов. «Сиди, я сейчас скажу официанту, тебе накроют».
0: Алексей поводил взглядом по залу. Официанта не увидел.
1: «Куда все делись? Так, пойду разберусь, а вы пока познакомьтесь. Давайте, давайте!»
0: Алексей убежал искать официанта. «Константин», — представился Немирович.
2: «Света», — опустив от смущения глаза, ответила Гришина.
0: «Для своей должности вы очень скромны».
2: «А откуда вы знаете, какая у меня должность?» «Ах, да!» — Света увидела возвращающегося Карнаухова. Леша проболтался.
0: Еще как проболтался. Алексей выдернул из-за соседнего столика стул и подсел к Светлане.
1: «Сейчас все будет в лучшем виде», — сказал он. «Что вы сегодня пьете, прелестная Светлана?»
2: «А что пьет твой друг Константин?» — вопросом ответила Гришина.
1: «А мой друг Константин нифига ничего не пьет. Не отравим мы тебя, капитан Немирович», — громко крикнул Карнаухов, перекрывая голосом громыхнувший веселой песней ансамбль.
0: Светлана бросила на Константина вопросительный взгляд. Костя пожал плечами.
2: «Когда такой молодой и красивый мужчина не выпивает, — говорила на ухо Немировичу Света, — возникает вопрос, все ли у него в порядке?»
0: «У меня все в порядке, Света», — также на ухо ответил Константин. «Просто не люблю выпивать в незнакомой компании».
2: «Ха-ха!» — захохотала Гришина. «Боитесь, напоят и обесчестят?»
0: «Что-то вроде того».
2: «К этой компании это не относится», — Светлана сделала жест, как бы объединив всех присутствующих в зале. «Здесь все ваши, можно сказать, родня», — теперь засмеялся Костя.
0: «Вы, наверное, не в курсе, Света, но с такой роднёй надо быть всегда начеку». Света опустила уголки губ и помотала головой.
2: «Я думала, это только у нас, в торговле, клубок гремучих змей. А оно вот как, и у вас тоже».
0: «Похлеще торговли, Света». На сцене к микрофону вышла солистка, милая стройная девушка в длинном платье с блестками, и запела. «Уезжаешь, милый, вспоминай меня, пролетят столетия вроде птичьих стай».
2: «Ой!» — встрепенулась Светлана. «Шербурские зонтики! Пригласите меня!» Света дотронулась до руки Немировича. моя любимая.

0: Моя песня.
1: Костя встал и галантно протянул Светлане руку, приглашая к танцу. Света что-то говорила, у нее приятный низковатый тембр, но Константин не слушал. Он погрузился в свои размышления. Внутренний Немирович негодовал. Что за натура у него? Почему ему надо преодолевать с таким чудовищным напряжением свои плотские желания? Вот положила эта красивая женщина нежные тонкие руки к нему на плечи, коснулась как бы невзначай его лица густыми, пахнущими свежестью волосами, сказала ему вроде бы ничего не значащий комплимент, и все, Костя поплыл. Он признавался себе, если бы не ждала его дома любимая и желанная девушка Алена, бросился бы немедленно в омут вместе с эффектной обворожительной Светланой.
0: «Я просто обожаю этого актера», — вырвавшись из своих мыслей, услышал Немирович Свету. «А вы?»
1: «Я уже лет пять не был в кино», — нашелся Немирович. «Не могу разделить ваше восхищение, Светлана».
0: «Господи, Константин, давайте уже на «ты». Выкаем, как на партсобрании».
1: «Принимается». Вернулись за столик. Светлана подвинула свой бокал к Немировичу.
0: «Поухаживайте, налейте мне шампанского».
1: Костя налил золотистый напиток, играющий пузырьками, и подвинул его к женщине.
0: «А себе?»
1: «Я выпью минералки».
0: «Понимаю», — Света отвернулась. Костя понял, что обидел женщину. «Вам со мной неинтересно», — сказала Гришина. «Вы вообще не здесь, я вижу, вы далеко. И когда мы танцевали, вы, Костя, меня не слушали».
1: Света залпом осушила бокал с шампанским.
0: «Извините, мне пора», — Светлана поднялась, взяла сумочку и собралась уходить.
1: Костя почувствовал себя негодяем. Он взял женщину за руку. «Я могу вас проводить?» Света смотрела сверху на Немировича и молчала. Эту картину наблюдал Карнаухов. Что-то подсказало ему, что пора вмешаться. Он подскочил к столику. «Так», — вытаращил глаза слегка подвыпивший Алексей. «Я что-то пропустил? Ты куда собралась, Света? Сидим, отдыхаем!» Карнаухов забрал у Светланы сумочку. «Светочка, вечер в самом разгаре. Куда ты торопишься? Мы тебя проводим. Потом».
0: «Мне надо домой», — капризничала Гришина.
1: «Я понял. Это он тебя обидел?» — Карнаухов шутливо насупился и указал на Немировича.
0: «Никто меня не обидел».
1: «Тогда поход домой отменяется», — махнул рукой, как саблей Алексей.
0: «Ладно», — согласилась Светлана. «Дай сумочку, мне надо сходить попудрить носик».
1: Карнаухов проводил женщину взглядом и подсел к Константину. «Ты чего? Вроде у вас все склеивалось». Немирович вздернул брови и посмотрел на коллегу. «Ну», — поспешил исправиться Карнаухов, — «танцевали вроде как, и это...» «Леша», — прервал невнятные домыслы Карнаухова Немирович, — «меня дома ждет любимая девушка. Она там, а я здесь. Света, конечно, очень интересная, шикарная женщина, но не в моих правилах изменять своей любимой». Карнаухова перекосило. Он скривил губы и закатил глаза. «Ты зачем мне это говоришь?» — спросил он. «Я что, не мужик? Не знаю, как это бывает. Ты прямо как Ленинская гвардия заливаешь». Карнаухов склонился близко к Немировичу и прошептал. «Не обижай Светку. Обидишь — будешь иметь дело со мной». И тут же громко засмеялся. Костя посмотрел на часы. От проныры Карнаухова это не ускользнуло. «Шучу я, Костя», — сменил тон Алексей. «Ты куда-то спешишь?» Немирович скрывал свой отъезд. Пусть это будет маленьким сюрпризом. «Нет, просто устал сегодня. Думал пораньше в гостиницу уехать». «Успеешь», — хлопнул по плечу Константина Алексей. «Не уходи, я скоро». Вернулась Света. Немирович начал развлекать женщину разговорами, пригласил еще раз на танец, а когда вернулся к столику, увидел стоящего за колонной Хромова. Вадим движением головы показал Немировичу, что надо выйти. Видимо, что-то важное. Костя вышел из зала и пошел за Вадимом. «Карнаухов собирается тебя подставить», — сообщил Хромов, когда убедился, что их с Немировичем никто не видит. «Подробнее». «Я только что слышал его разговор в подсобке. Васильев передал Карнаухову бутылку и сказал: «Налей только ему, сам не пей. Будет готов минут через 10. Костя, ты понимаешь?» Немирович быстро прокрутил все сегодняшние события и примерно понял, чего хочет Карнаухов. «Ты молодец, Вадим. Слушай, там в зале Ольгин. Быстро тащи его сюда». Через несколько минут Ольгин с ничего не понимающим взглядом стоял перед Немировичем. Костя рассказал свои предположения.
2: «Снотворное», — решил Ольгин. «Сильная или большая доза, других вариантов нет».
1: «Как сделать, чтобы выпить, но не заснуть?»
2: «Просто. Быстро промыть желудок».
1: «Поможешь?»
2: «Конечно».
1: Буквально за 5 минут друзья разработали план. Каждый знал свой маневр.
0: «Ну а теперь распишем пульку», — подвел итог Немирович. «Только по нашим правилам».
1: «Что ж, Светлана, иду в твои объятия». Действия Карнаухова теперь были ожидаемыми. Немирович с трудом согласился выпить бокал красного вина.
0: «Выпьем за наш день», — громко изображая из себя пьяного, говорил Карнаухов. «Проводим Светочку домой. Вместе. Договор?»
1: «Да», — ответил Немирович. Карнаухов не тронул бутылку красного, которая появилась на столе во время отсутствия капитана, а схватился за полупустую московскую.
0: «Может, все-таки беленькой?» — прищурившись, спросил Алексей.
1: «Нет», — отказался Костя. «Вина полбокала и поедем». Когда Костя осушал бокал, он заметил, как на него смотрела Света. В глазах женщины он распознал тень тревоги. Конечно, она знала, что подмешана в вино, и ей стало не по себе. Костя выдержал паузу и вышел в туалет. Только не в общий туалет пошел Немирович, а в служебный, где уже ждал его Ольгин. Через 5 минут Немирович вернулся.
0: «Ну что?» — продолжал хороводить Карнаухов. «Поехали! Надо нашу Светочку проводить!»
1: Света взяла Костю под руку и, то и дело заглядывая Немировичу в глаза, пошла с ним в гардероб. У входа в ресторан уже стояла белая «Волга» с шашечками на передних дверях. Костя сел вместе с Гришиной на заднее сиденье. В машине его начало клонить ко сну, да так, что сопротивляться было не по силам. Немирович склонил голову и пристроился на плече у Светы. Он бурчал что-то себе под нос, причем так, что никто не смог разобрать его речитатив.
0: «Готов», — подытожил Карнаухов.
1: Затаскивали Немировича в квартиру Гришиной, Карнаухов и таксист. Они не знали, что следом за ними к дому Гришиной подъехала «Победа Виктора», в которой сидели Ольгин и Хромов. Друзья Немировича держали ситуацию под контролем. Тем временем в квартире, не подразумевая, что Немирович все слышит, Карнаухов инструктировал Светлану.
0: «Разденешь его, и пусть остается в твоей постели».
2: «А если его того?» — Света сделала характерный жест. «Ну, того. Буду я во всем этом лежать?»
0: «Не вывернет. Это снотворное, не отрава. Не паникуй. Васильев придет 5 часов. Так наверняка. Ты должна быть голой».
2: «Леша!»
0: «Я сказал голой», — строго произнес Карнаухов. «Не девочка, не убудет с тебя. Короче, не перебивай».
1: Дальше Алексей выдал весь план с подробностями. Ревнивый муж кидается в драку, Света получит несколько оплеух, так надо. Немирович наверняка кинется заступаться, схема проверенная. Драка, разбитый нос или даже 2, звонок в милицию, наряд приедет моментально, все уже готово.
0: «Дальше твое дело, сопли и рыдания. Приеду я, и дело в шляпе, понятно?»
2: «Понятно. Дверь захлопнешь», — тихо ответила Светлана и пошла в душ.
1: Через секунду щелкнул замок. Это ушел Карнаухов. Теперь ход Немировича. Костя ждал, когда из ванной вернется Гришина и начнет его раздевать. Дождался. Немирович изобразил из себя совершенное бревно. Светлана с трудом справилась со своей миссией. Немировича женщина оставила одного, а сама взяла из шифоньера белье и ушла спать в другую комнату. Костя подождал какое-то время, оделся и укрылся одеялом. Следующий акт запланирован на утро, а пока можно и поспать. Хромов и Ольгин разделили ночь поровну. Один должен был беспрестанно наблюдать за входом в подъезд. Виктора переселили на задний диван. Он тоже порывался участвовать в операции, но Хромов приказал парню забыть об этом. Он приложение к победе только и всего. Надо отдать должное хорошей организации. У Карнаухова все работало как часы.
3: «Эту бы энергию да в мирных целях», — сказал Вадим, когда в 5 утра увидел Васильева, входящего в подъезд. Хромов толкнул локтем спящего рядом Ольгина. «Подъем! Началось!»
1: Ольгин выпрямился, как пружина, и начал растирать ладонями заспанное лицо.
2: «Ждем 5 минут и поднимаемся», — сказал Хромов.
1: В предутренней тишине очень хорошо было слышно, как провернулся ключ в замке входной двери. Осторожные шаги по коридору. Затем скрипнула дверь. Видимо, назначенный на роль жениха заглянул в соседнюю комнату.
2: «Там!» — услышал Костя шепот Гришиной.
1: «Иди ложись с ним!» — прозвучал незнакомый мужской голос.
2: «Милости просим!» — прошептал Немирович.
1: Светлана осторожно открыла дверь спальни, заглянула. Немирович мерно посапывал. Женщина сбросила с себя ночную рубашку и аккуратно, чтобы нечаянно не разбудить, скользнула под одеяло. И тут электрический разряд пробил Свету с макушки до пяток. Капитан лежал под одеялом одетый. Она не успела вскрикнуть, как Немирович закрыл ей рот ладонью.
2: «Тсс!» — шепнул ей в ухо Костя. «Испортишь красивый финал!»
1: В темноте Константин разглядел огромные, испуганные глаза Светланы. Она задрожала. В эту секунду открылась дверь, и в спальне включился свет. У двери стоял высокий и молодой человек. Он, наверное, по неопытности не обратил внимания на перекошенное от испуга лицо Светланы и выдал заученный текст. Причем сделал это громко, очень громко. То ли для того, чтобы ошеломить спящего Немировича, то ли для того, чтобы соседи услышали и в нужный момент подтвердили происходящее.
4: «Это кто?» — заорал мужчина. «Я не понял!»
1: Костя быстро откинул одеяло и встал с кровати. «Капитан Немирович», — ответил на вопрос Константин, — «московский уголовный розыск. А вы, я так понимаю, Васильев?» Этот трюк стал настолько неожиданным, что Васильев впал в ступор, а Костя нагнетал давление. «Сядьте!» — приказал капитан и указал на пуфик около шифоньера. «Сесть, я сказал!» — теперь громко крикнул Немирович. Через секунду Васильев пришел в себя и решил выскользнуть из квартиры. Он метнулся в коридор, распахнул дверь, но на площадке уже стояли Хромов и Ольгин. Путь к отступлению перекрыт.
2: «Ты куда собрался, Гена?» — услышал Костя голос Хромова. «Вернись, там тебя любимая ждет».
4: «А-а-а!» — закричал Васильев от отчаяния.
1: Света вызвала милицию, как и требовал Карнаухов. Наряд прибыл минут через пять. Двух сержантов и лейтенанта разместили на кухне и велели хозяйке напоить парней чаем. «Сидим тихо, товарищи», — сказал милиционерам Костя, показав свое удостоверение. «Капитан Хромов объяснит вам суть операции. Вадим, просвети патрульных». Теперь осталось дождаться самого Карнаухова. Алексей не спешил. Наверное, решил, пусть клиент созреет. Зря он тянул. В это время обескураженный Васильев выдавал весь расклад, что называется явки и пароли. Карнаухов выкурил сигарету около подъезда и поднялся в квартиру. К его приходу Немирович с товарищами подготовили место преступления. В коридоре валялась перевернутая тумбочка, на стене перекошенная вешалка для верхней одежды, а сама одежда грудой лежала на полу. Карнаухов насторожился. Его смутила тишина. Он перешагнул через одежду и толкнул дверь кухни. Закутанная в одеяло, Гришина сидела напротив лейтенанта и, можно было подумать, давала показания.
4: «Где?» — успокоившись, спросил Карнаухов.
2: «Там», — указала Светлана в сторону спальни.
1: Алексей, засунув руки в карманы пальто, прошел к спальне. Как только он заглянул в комнату, сразу понял — провал. Он инстинктивно сделал шаг назад, но наткнулся на стоящего за спиной Хромова. «Заходите, Алексей Федорович, не стесняйся, тут все свои», — пригласил Карнаухова в комнату Константин. Карнаухов бросил злой взгляд на сидевшего на краю кровати, понурившего голову Васильева. Гена встретил взгляд начальника и понял, что всех собак за провал повесят на него. «Я хотел было оправдаться, Васильев».
4: «Заткнись», — грубо прервал подчиненного Карнаухов.
1: «Свои проблемы вы потом решите, когда мы уйдем», — сказал Немирович. «Что, Алексей Федорович, наедине поговорим или при свидетелях?»
4: «Выйдите все», — скомандовал Алексей.
1: Васильев тут же поднялся и поспешил выполнить приказ начальника. Ольгин и Хромов не шевельнулись, они ждали решения Немировича. «Подождите в коридоре, ребята», — попросил Костя. Оставшись наедине с Карнауховым, Костя не собирался упускать инициативу. Он, в отличие от оппонента, победитель. Комбинация Карнаухова не сработала. Немирович указал жестом на все тот же пуфик. «Присаживайся, Леша». Карнаухов снял пальто, бросил его на кровать, но садиться не стал. Встал, опершись плечом на стену. «Зачем все это?» — спросил капитан.
5: «А ты сам не догадываешься?»
1: «А я не хочу гадать. Я хочу знать наверняка. Если ты мне не представишь внятного объяснения, то рапорт ляжет на стол заместителю министра. Что последует за этим, можешь сам догадаться, а могу и я рассказать».
5: «Не надо!» — рыкнул Карнаухов. «Лезешь ты туда, куда не надо. Вот и вся причина».
1: «А куда не надо? И кому не надо?» Карнаухов не ответил, отвернулся к окну. «Леша, ты опытный оперативник, начальник розыска, ты же знаешь, все козыри у меня. Ты можешь мне не рассказывать. Давай просто дождемся группу из министерства и распрощаемся со своими должностями, а может и со службой вообще».
5: «Я приказ выполнял», — сказал Карнаухов. «Мне этот спектакль самому не нравился. Предупреждал его, вот и приехали».
1: «Фамилию? Ты фамилию забыл назвать? Кого предупреждал?»
5: «Старшего следователя областной прокуратуры», — сквозь зубы цедил Карнаухов. «Ивана Михайловича Белоконя».
1: «Значит, его комбинация? Иван Михайлович главный комбинатор?»
5: «А кто еще?» — кинул Алексей. «Я же тебе говорю, мне это нафиг не надо».
1: После этих слов Карнаухов достал сигарету и закурил.
5: «Как ты раскусил?» — спросил он Немировича.
1: «Нет никакого желания делиться с тобой опытом. И давай договоримся, вопросы задаю я». Карнаухов заиграл желваками. «Если бы Немирович был простым инспектором УГРО, если бы за ним не стояли высшие чины министерства, то Карнаухов прямо здесь и сейчас набил бы морду этому московскому франту. Но сейчас, в той ситуации, в которой оказался Алексей Карнаухов, он должен был смириться и сотрудничать. Оттого и злость распирала Алексея».
2: «Чего так боится Белоконь?» — продолжал спрашивать Немирович.
5: «Не знаю. Сказал, что ты выгораживаешь Жамнова, что ты вредитель и хочешь спустить на тормозах расследование. Он жаловался в генеральную, но там ничего не решили. Потом вызвал меня и сказал: возьмем тебя на сладеньком, и ты сразу станешь ручным. Отказаться я не мог, ты же понимаешь».
1: «Отказаться, конечно, не мог», — согласился Немирович, «но мог меня предупредить, это было бы честно». Костя понимал, что Карнаухов врет. Он, по словам Хромова, давно служит Белоконю. Что-то их связывает. Спросить что? Наврет стрекороба. Единственный выход — подвесить Карнаухова на этом провале и просто нейтрализовать. Он хитрый и держится за должность, а значит, будет выкручиваться и стараться не ввязываться в драку. Вместе с тем Немирович понимал: Карнаухов — исполнитель, инструмент. Главный махинатор и архитектор проекта — Белоконь. Вот с ним и надо сегодня же разобраться. Он ждет доклад Карнаухова, а получит разоблачение от Немировича.
2: «Решение мое такое», — поразмыслив, сказал Немирович. «Ты, Алексей, уходишь в тень. Не трогаешь Хромова и Ольгина, я не трогаю тебя. Все, что здесь произошло, пока останется между нами. Если ты нарушаешь правила, все объяснительные и свидетельские показания пойдут в ход».
5: «Ты на коне», — кивнул Карнаухов.
2: «Еще одно. Васильев молодой, и учить его надо, как вычислять воров и убийц, а не театральному искусству. Это так, в качестве пожелания».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».www.rancis.org
7: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-752-66, вход. вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
8: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вась! Василий!
1: Ну?
0: Ну, собираться пора, однако. Подъезжаем. Москва скоро.
1: Так уж все собрано, Митя.
0: Ну, где же все? Ситные, яблоки моченые не забыть бы. И гитару твою сунуть куда не найду.
1: В руках понесу.
0: Опять ты у окна всю дорогу. И окошки-то заснежены.
1: Вот она, чугунка какая. У нас в Красноярске разве увидишь такое? За окошком это мелькает, мелькает. Все новое.
0: В Москве долго ли пробудешь?
1: До дня 3, не больше. В Петербург надо ехать.
0: Так ведь экзамен-то вроде еще в апреле, не скоро.
1: 1.5 месяца. Чуть больше. Все одно надо.
0: Да. А мне и Москву повидать не доведется. Велено сразу же в Троице-Сергиеву лавру. С поезда на поезд. Вот и расстаемся мы с тобой, Вась. Свидимся ли, нет ли?
1: Завел панихиду. Все у нас с тобой впереди, Митька.
0: Разные у нас впереди, Василий. Я ведь кто? Семинарист. Одна мне дорога в лавру иконописи учиться. А ты в Петербург, в академию, знаменитым художником станешь. Ведь станешь.
2: А чё? Затем и еду.
1: Затем и еду.

0: Васенька, что задумал, сыночек?
1: Мама, учиться хочу.
0: Так денег-то у нас нет, сам знаешь.
1: Рисунки мои губернатор в Петербург посылал, в академию. Ответ пришел, согласна взять меня учиться.
0: Не запрещаю я тебе, Васенька, коли душа горит. Только не знаю, как с деньгами, сыночек. Дорога дальняя.
1: А я пешком пойду. Мне хоть чё, так ничего. Ломоносов с обозами из Архангельска до Петербурга добрался. А я, что ли, не смогу? Буду в дороге помогать. Коней кладь караульте. Вот и прокормлюсь, что не то.
0: Лежат у меня заветные 30 рублей, Васенька. Дам на дорогу. Авось, поезжай.
2: Эй, Митька, ну чего закис? Взбодрись, паря.
3: Забудешь ты Митьку Лаврова, Васька, друга закадычного. Забудешь, как в Красноярске с гор катались, снежками бросались, Енисей переплывали.
2: Нет, нет, Сибирь, она такая, за сердце держит. Я это понял сейчас, в дороге. И не только потому, что родная мать там осталась, братишка младший. Край наш сибирский вольный, смелый. Предки-то мои пришли в Сибирь с Ермаком. Помнишь? У Карамзина-то. Российский Пизарро, не менее испанского Грозный для диких народов, шел воевать Кучумову державу с воинами неодолимыми, стреляющими огнем и громом смертоносным.
3: Но Кучум, лишенный зрения, имел душу твердую, решился стать мужественно за царство и веру, ибо и дикие не любят господ чужеземных.
2: О, помнишь? Я, Митя, русскую историю шибко люблю. Ой, такие характеры, такие лица представляются. Мне 6 лет было. Петра Великого с черной гравюрой рисовал. Смех один. Мундир синькой расписал. От вороты брусникой. Я, ежели из меня выйдет художник, из истории картины писать буду. Драмы какие происходили. В Москве сразу же на Красную площадь пойду. Потом в Кремль. Взойду на колокольню Ивана Великого. Посмотрю на Москву. Историю послушаю. Голос ее.
4: Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы. И 20 тысяч вооруженных людей, черни, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота и собрать несколько стрельцов для защиты и Думу для совета в опасности внезапно.

0: послушайте, Зайцев, я никогда не рисовал такого в Красноярске. Гипсовая античная кисть руки. Скажите, зачем?
1: Таков порядок. Экзаменационная работа. Рисунок.
0: И что, по нему будут судить, годишься ли ты, ученики академии?
1: Рисуйте, рисуйте, Суриков. Скоро и вас вызовут.
0: А вы тоже хотите живописью заниматься?
1: Нет, архитектурой.
2: Господин Зайцев!
1: Ну вот, меня
0: ни пуха.
1: К черту!

0: какая-то глупая рука. А если мне это не интересно рисовать? Всегда рисовал совсем другое. Рисовал с картин копии. Так то ж картины. А тут вон рука какая-то. Галок-то сколько за окном. Ишь ты, разлетались. Уселась красавица. Перья выдраны, тощие, страшные. А поди ж ты, о, хорохорится. И что-то в ней еще. Вроде как на ведьму похоже. Верно, верно. Боярыню Морозову. Раскольницу тоже, поди, ведьмой считали. Вот такую же черную, страшную, везли в кандалах на грязной подстилке. Чудно. Ой, в голове столько картин стоят, только пиши. А тут рука эта гипсовая. Зайцев, ну как?
1: Поздравьте, Суриков. Я принят.
0: От души поздравляю. А у меня вот рука эта чертова. Ну, никак. Кому она нужна?
2: Господин Суриков.
0: Ой, меня.
2: Пожалуйте в зал.
0: Господи, ой, а я и половины не нарисовал.
1: Ну, что ж делать? Идите, не пуха.
0: Кто экзамен-то принимает?
1: Академик Федор Антонович Бруни. Суриков! Суриков, я буду ждать вас на набережной Невы, слышите? Буду ждать.
3: Где же ваши рисунки, господин Суриков? К экзаменам допускаются только те, кто ранее прислал в академию свои рисунки.
4: Господин Бруни, они у вас. Я прислал их из Красноярска несколько месяцев назад. Копии из Боровиковского, Нефа, Тициана.
3: Ах, да. Вот, кажется, они. Ну и каков вам был ответ?
4: Вице-президент Академии, князь Гагарин, сообщил, что меня согласны взять в Академию в число учеников, но на содержание мое и дорогу средства отпустить не могут.
3: Ну, само собой, разумеется. На какие же средства вы приехали?
4: Все расходы по моему содержанию в Петербурге и на дорогу взял на себя городской глава Красноярска. Золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов. Он увидел во мне способности.
3: Да, вот так понапрасну и растрачивают состояние.
4: Петр Иванович верит в меня?
3: И напрасно. Это... рисунки? Да за такие, с позволения сказать, рисунки вам надо запретить даже ходить мимо Академии. Получите обратно ваш экзаменационный рисунок. Он никуда не годится. Вы совершенно не умеете.

0: Умеете рисовать.
1: Словом, вы не приняты, господин Суриков. Мой вам совет. Отправляйтесь в вашу Сибирь и малюйте вывески купцам. Купцы любят яркую мазню.
2: Суриков! Суриков! Ну, как? О, еле дождался. Как?
3: Не приняли, однако.
2: Да ну. Черт. Даже не придумаю, как вас утешить.
3: А утешать и не надо. Как у нас в Сибири говорят. А мне хоть что, так ничего. Мы, сибиряки, народ крепкий. Вы думаете, я уеду из Питера? Ха, как бы не так. Все равно поступлю в академию. Я им всем покажу. Послушайте, Зайцев, не знаете, где можно поучиться рисованию?
4: Да знаю, конечно. Есть общество поощрения художеств. При нем открыта школа рисования. Там, кстати, учились Крамской, Верещагин, Репин.
3: Вот, и ладно. До осени проучусь, а там в академию.
4: Постойте, Суриков, а жить-то вам есть где?
3: Квартирую у одной старушки. Комната темноватая, узкая, как колодец. Зато фортепиано есть.
4: Да ну, вы что, играете на фортепиано?
3: Ага, и на гитаре.
4: О-о-о.
3: Ну, помалу, помалу. Музыку люблю до страсти.

Петербург, 16 сентября 1869 год. Милая мама, я поступил в академию. Успешно иду из наук и рисования. Профессора одобряют мои работы. Год 1870. Милая мама и братишка Саша, Новый год принес мне новые удачи. Я первый перешел на второй курс по рисованию и наукам. На каникулах занялся первой большой работой. Хочу написать «Медного всадника» при лунном освещении.

0: Необрящица не токма в нынешней нашей памяти века, но и в историях прежних веков его величеству равного, в котором бы едином только монарху надлежащих добродетелей собрано было, и который бы не во многие лета в своем государстве толь многие славные дела не токмо начал, но и в действо произвел. И народ свой, который в таких делах не был искусен, не токмо обучил, но и прославил.
1: Осень. Картина как будто удалась. Ее взяли на осеннюю выставку Академии. Петр Иванович Кузнецов пришел от нее в восторг. Купил ее за 100 рублей. Посылай вам несколько денег, милая мама. Год 1873. Декабрь. Милая мама и Саша, я получил золотую медаль за картину, которая писалась в некоторых газетах. «Пир Валтасара». Если хочешь, Саша, то прочти статью обо мне во «Всемирной иллюстрации» от 14 ноября, номер 307. Вместе с медалью я получил диплом об окончании курса наук и теперь имею чин губернского секретаря. Потеха, как подумаешь о чине. Посылаю вам деньги.
2: Да-да.
3: Вы хотели видеть меня, господин Бруни?
2: Да-да, господин Чистяков. Присаживайтесь.
3: Благодарю.
2: Полагаю, видели ноябрьский журнал «Всемирной иллюстрации».
3: Разумеется. Отклики на выставку наших учеников?
2: Отклики. Это не отклики, Павел Петрович. Это прямо-таки панегирик, восторженный до неприличия.
3: Вы имеете в виду отзыв на работу ученика Сурикова?
2: Вашего ученика, Павел Петрович.
3: Что же вам не понравилось в отзыве?
2: Помилуйте, любезнейший. Вот извольте, герой нынешнего академического года, или вот сила типов, прекрасная кисть, ум, просвечивающий в общем и деталях, дают право видеть в нем надежду на талант, способный принести честь народному искусству. А? Каково?
3: По мне, так отзыв совершенно справедлив, Федор Антонович.
2: Это говорите вы, профессор Академии? Талант, способный принести честь народному искусству. Народному. А у нас Академия, любезнейшая, Академия, классика. Довольно уж нам народного искусства, коим кормят нас господа передвижники всякие там, Крамские, Саврасовы, Перовы и же с ними. А у нас Академия. И вам, господин Чистяков, надлежало бы строже относиться к принципам, установленным в этих стенах. Кстати, еще задолго до нас с вами.
3: Вот именно, Федор Антонович, задолго.
2: То есть, что вы хотите этим сказать?
3: Случается, что принципы в искусстве теряют связь с временем. И тогда они становятся не принципами, а рутиной.
2: Да, при таких взглядах, сударь. Неудивительно, что часть академического студенчества пошла по пути, далекому от прямых дорог истинного высокого искусства. Тот же Суриков.
3: Суриков идет по пути, далеком от безыдейного творчества, от рутины, от подражания Западу. У него русская манера.
2: Сударь, я как ректор Академии.
3: А я, господин Бруни, как воспитатель юношества, поддерживал и буду поддерживать демократические направления в работах молодежи, в частности Сурикова. одного из самых талантливых молодых художников. И вы извините, я спешу. У меня лекция.
2: На один момент, господин Чистяков.
3: Да, да.
2: Павел Петрович, как раз по поводу вашего Сурика.
3: Я весь внимание.
2: Мне сказали, что будто бы он по воскресеньям регулярно посещает католический собор Святой Екатерины, что на Невском. Он что, не православного вероисповедания, ваш Суриков?
3: Он ходит в собор слушать музыку, Федор Антонович.
2: Ну, ходил бы в Исаакиевский, там синодальные певчие.
3: А в соборе орган. И там по воскресеньям играют Баха.

0: Лиза, он опять тут.
1: Кто? Соня?
0: Это черноволосый, чернокудрый молодец. Этот нахал.
1: Почему нахал?
0: Он не спускает с тебя глаз. Просто неприлично.
1: Тебе кажется, Соня?
0: Нет, нет, не кажется. Это продолжается уже второй месяц. Он приходит сюда каждое воскресенье и садится так, чтобы видеть тебя.
1: Мало ли народу приходит молиться в собор.
0: Молиться?
2: Ой, не смеши меня. Это он-то молится? С его-то разбойничьей физиономией? Он молится, только на мою сестру.
1: Пожалуйста, не надо, Соня. Мы мешаем слушать музыку.

0: Лиза, пойдем же скорее. Ну что ты медлишь? О, нет, подумать только. Этот разбойник кланяется нам.
1: Что ты делаешь, Лиза? Ты ответила ему?
2: Да, ответила. Ну что же?
0: А то, что, во-первых, это недопустимо. Кланяться незнакомому человеку. А во-вторых, посмотри, этот нахал идет к нам. У меня нет слов.
3: Простите, могу я быть вашим провожатым?
0: Мы не знакомы, сударь.
3: Ну, это легко поправить. Разрешите представиться. Суриков Василий Иванович, художник.
2: Ой, ой, правда, я видела вашу картину в журнале «Всемирная иллюстрация». Это ведь ваша?
3: Моя, моя.
0: Лиза, Лиза.
2: Ну что ты, Соня, ты ведь тоже видела эту картину? Мы с тобой вместе ее рассматривали. Картина мне очень понравилась.
3: А вы, кажется, любите Баха?
0: Да, мы с сестрой ходим в костел молиться Баху. Мы обе любим его безгранично.
3: А я вот тоже.
0: О, какое совпадение. Тоже влюблены?
3: Да, то есть...
0: В Баха?
3: Да. И буду счастлив, если позволите мне поклоняться вашему божеству.
0: Очень мило. Но, во-первых, вряд ли вы нуждаетесь в чьих-нибудь позволениях, как мы успели заметить.
3: Мерси, а во-вторых?
0: А во-вторых, вот мы и пришли. Это наш дом. Прощайте, господин Суриков.
3: Бога ради, извините. Но все-таки, кого я имел честь провожать?
2: Наша фамилия Шаре. Меня зовут Лиза.
0: А меня Соня. Прощайте.
4: Лиза. Лиза, идем же.
3: Лиза, простите. Я хочу увидеть вас еще раз.
2: Приходите в воскресенье молиться Баху.
3: А до воскресенья? Завтра, послезавтра.
2: Вы очень торопитесь.
3: Ну, тогда я буду стоять у вашего дома всю неделю.
2: Вас прогонит дворник. Он очень сердитый.
3: Не прогонит. Меня все дворники любят, я их рисую.
2: В среду мы поедем в Сестрорецк на гуляние. Там тоже будет музыка, оркестр. Вы любите вальсы Штрауса?
3: Обожаю. Я просто не могу жить без них.

0: Боюсь, я не понравился вашему батюшке, Лиза.
1: Он не мог добиться от вас ни слова.
0: Молчал, как дурак. Растерялся, оторопел. Ну да ладно. Вот приду к вам домой.
1: А разве вас пригласили?
0: А разве вы не пригласите?
1: Мы знакомы всего 2 месяца.
0: Мы знакомы уже 2 месяца. А мне кажется, всю жизнь. Лиза, осенью я заканчиваю академию. Получу аттестат о завершении образования. Предстоит одна очень серьезная работа. На большую золотую медаль и название классного художника 1-й степени. Вот так. Ох, задумал я картину. На библейский сюжет. Апостол Павел говорит с народом. Кстати, вместе со званием классного художника лучшим ученикам дается заграничная командировка.
1: Значит, вы уедете? Надолго?
0: Да нет, ну что вы, я не знаю. И вообще не знаю, уеду ли. Мне ведь могут и не дать золотую медаль.
1: Ну, говорят, вы лучший ученик профессора Чистякова.
0: Павел Петрович самый прекрасный педагог в академии. Но я не о том. Золотая медаль за границей, это все не важно, Лиза.
1: Что же важно?
0: С осени я буду совершенно независимым человеком. Лиза, вы ведь понимаете, о чем я?

0: Провалить лучшего ученика Академии, господи! Да что же это делается у нас, провалить вашу картину?
1: Павел Петрович, успокойтесь.
0: Да не успокаивайте меня, Суриков. Провалить такую картину.
2: Говорят, образ апостола Павла вышел у меня чересчур дерзким для святого.
0: Вот именно.
2: Это, говорят, не история, а жанр. Слишком, говорят, легкомысленно для сюжета.
0: Ну, разумеется. Вы ведь забыли написать мозоли на его ногах, разумеется. Ах, тупицы, чинуши, остолопы.
2: А мне вот кажется, Павел Петрович, картина все-таки получилась живая. А? И колорит богатый. А ведь истинному колориту научили меня вы.
0: Я просто постарался развить в вас то, что уже органически заложено в природе вашего дарования. Главным у нас считается рисунок. А краски, колорит – это все вроде не важно. Не согласен. Надо основываться на живом изучении натуры. Чувствовать композиционную роль цвета. И вы это чувствуете, Суриков? Чувствуете? А эти тупые, злобные академики лишили вас золотой медали. Да потопные болванотропы.
2: Да шут с ними, Павел Петрович. Чего уж вы так? Ну и не поеду за границу. И может, оно и лучше. Мне хоть чё так ничего.
0: Нет, милый мой, вы поедете. Вы все-таки поедете.
2: То есть как поеду?
0: Я был самолично у великого князя. Он выхлопотал вам у царя в виде исключения. 800 рублей на поездку. Собирайтесь. Собирайтесь.
2: Не надо, Павел Петрович. Не надо.
0: Что не надо?
2: Не поеду.
0: Что за вздор вы несете, Суриков?
2: Не надо мне царской милости, Павел Петрович.
0: Ах так? Гордый?
2: Да нет. Просто... Довольно уж мне пользоваться чужой помощью. Независимость. Вот чего я хочу. Страстно хочу, Павел Петрович. Да и вообще, не поеду. Мне здесь лучше.
0: Что же вы собираетесь делать?
2: Попрошу, чтобы вместо поездки мне позволили работать в Москве. По росписи храма Спасителя. Помогите мне, Павел Петрович, а?
0: Ох-ох-ох. Да ладно. Похлопочу. Убежден, совет Академии легко согласится. Странный вы человек, Суриков. Очень странный. Но вы мне нравитесь. Честное слово, нравитесь. Поезжайте. Поезжайте в Москву.

0: Значит, Москва.
1: Это ненадолго, Лиза. К весне я закончу работу, заработаю деньги. Мне нужны деньги, чтобы стать свободным и начать свое.
0: Играйте, играйте. Я люблю слушать вашу игру.
1: Лиза, зима быстро пройдет. Я буду часто приезжать в Петербург. Я не смогу подолго не видеть вас. А весной приеду и украду вас. Увезу в Москву. Я сделаю все, чтобы вам было хорошо в Москве.
0: Мне будет хорошо.
1: Я многое задумал, Лиза. Такие мечты, голова кружится, исторические картины. Но написать смогу только в Москве. Когда я в Москву приезжаю, во мне что-то поднимается. Волна какая-то. Может быть, потому что уютнее там, чем в Петербурге. Может, напоминает она мне Красноярск. В Москве все дышит историей, Лиза. Иногда бродишь в сумерках возле Кремля, и чудится, у стен не кусты растут, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии. Я когда пишу, я должен не только видеть то, что пишу, я должен слышать и голоса, звуки –

0: Приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. Место казни окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было москвитян, влезших на крыши и ворота. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать. Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плахи.
1: Февраль, мороз, белый пар от дыхания сотен людей, везут осужденных, зажженные свечи в их руках, огоньки едва трепещут в белом свете зимнего дня, палач в красной рубахе, борода черная.
0: Все бояре, сенаторы царской думы, дьяки, по повелению царя должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Царь сидел в кресле и смотрел на эту ужасную резню. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки.
1: Казнь стрельцов. Нет, лучше так, утро стрелецкой казни. Когда на картине кровь и казненные, это отвращает. А вот ожидание казни, вот трагедия, вот страшное. Сколько лиц, сколько глаз. Рыжий стрелец. Вот ты какой. Гневное, темное лицо, дерзкое и бесстрашное. Горящие ненавистью глаза. Рыжий стрелец.
2: Это удивительно. А каковы женские лица?
3: Нет, не согласен. Перспективы нет. Нет,
2: а сколько подлинного чувства, а?
4: Господа, господа, это не картина, это вызов. Вызов самодержавию.
2: Вот, Илья Ефимович. Господин Репин.
4: Где?
2: Что он скажет?
5: Илья Ефимович. Илья Ефимович. Господин Репин.
6: Павел Петрович. Ну, как выставка? Нравится?
5: Великолепно. Это ваша 9-я передвижная, кажется.
6: Да, 9-я. О, Петербург запомнит сегодняшний день. 1 марта 81-го года. Ни на одной выставке не было столько работ.
5: Да, да. Ваше полотно. Крамской, Васнецов, Маковский.
6: Главное-то не назвали. Стрельцы-то Сурикова. Вот уж поистине событие, Павел Петрович. Только о ней и говорят.
5: Я бесконечно рад. Ведь Суриков мой ученик. Кстати, почему я его не вижу? Где он? Неужели не приехал из Москвы?
6: Болен.
5: Болен?
6: Да, тяжелое воспаление легких. Простудился в февральскую стужу на этюдах. Но свое гениальное детище прислал нам.
5: Я видел полотно. Это не бывало. Это огромно.
6: Картина производит на всех глубокое, неотразимое впечатление. Устроители выставки в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. Она гордость выставки. Мы сразу же решили предложить Сурикову стать членом товарищества.
5: А как он сам-то живет? Вы, кажется, дружны с ним.
6: Очень дружны. Я всем сердцем люблю его. Ну, как живет? Вы же его знаете. Только искусством, только для искусства. Работает до обмороков, до галлюцинаций. Сгорает, не жалея себя. Этим огнем и греет все вокруг. И довольно холодную квартирку свою, и полупустые комнаты. Правда, жена чудесная, две девочки. Ну, семья прелесть. А в его комнате сундук, два сломанных стула с продырявленными сиденьями, на полу палитра, вымазанная красками, тюбики. Так и живет. А если подумать, там, в тесной квартирке на Зубовском бульваре, 3 года шла титаническая, неустанная работа. И вот свершение.
5: Я тут слышал разговоры. Вызов обществу, картина с революционным душком. Кое-кто весьма косо смотрит.
6: Ну, что вы хотите? Такое время, всего опасаются. Молодежь-то бурлит, мысли новые кипят, будоражат.
2: Что такое? Господа, что случилось?
4: Бога ради.
2: Что случилось?
7: Господа, страшное несчастье. От бомбы террориста-революционера смертельно ранен государь Александр Николаевич. Выставка закрывается, господа. Отменяются все концерты и зрелища.

0: Год 1881. Лето. Станция Люблино, деревня Перерва. Милая мама, я, слава богу, здоров, как и семья моя. Живу теперь на даче около Москвы. Место хорошее. Гулять и работать можно. Только вот дожди заладили. Картину свою «Утро стрелецкой казни» я, мама, продал в галерею Павла Михайловича Третьякова. Думаю начать новую здесь, на даче. Буду жить здесь до сентября.
1: Дождь все идет и идет. Второй месяц. Девочки б не простудились. В доме сыро.
2: Да, скверное лето, Лизонька. Вечереет. Пора бы лампу зажечь.
1: Пойду почитаю девочкам. Приуныли они что-то. Ты придешь к нам?
2: Я тут посижу. Оставь дверь открытой. Я люблю смотреть на вас, когда вы сидите втроем у лампы.
0: Кто же так вот сидел? Точно так, за столом, в избе. Только обстановка другая, убогая, жалкая. И на столе не лампа, а свеча. Кто же это вспоминается мне? Что-то знакомое, что-то чудится. Да-да, вот так было. Слюдяные окошки убогой избы. В темном углу теплится лампада. И за столом, ну, конечно, он, всесильный Петровский вельможа, светлейший князь, почти равный самому царю Петру. Нет больше ничего, ни чинов, ни власти, ни богатства, ни славы. Раздавлены, уничтожены дети. Сын сидит, опустив голову на руки, лицо отрешенное, измученное, младшая дочь. При свете свечи читает вслух книгу, наверное, Библию. Старшая дочь у ног отца закуталась в темную шаль. Прекрасное, горькое, страдальческое лицо.
3: Царская невеста. Так теперь ее зовут. Моя вина. Моя вина. Я погубил ее. Вот мука, вот расплата, вот казнь.
0: Написать бы такого, написать бы.
4: Вася, ну что ж уж ты так разволновался, Павел Петрович, вот еще. Смотрите, отзывы Стасова об 11-й передвижной выставке. Пожалуйста. В восторге от свидания Маковского. Превозносит художника Максимова «Колдун на свадьбе». Восхищается последней картиной Репина «Крестный ход». Видите, Павел Петрович, лучшее торжество современного искусства. И ни одного слова о моем Меншикове в Березове. Ни одного. Обошел меня обидным молчанием, словно я и не выставлялся.
5: Полно, Вася, полно. Ну, нельзя так нервничать.
0: Еще этот петербургский климат, мартовский ветер. Грудь разболелся.
5: Надо было остановиться у меня, а не в гостинице этой.
0: А в других газетах только ругают, Павел Петрович. Войдите! Павел Михайлович?
6: Здравствуйте, господин Суриков. Разрешите?
5: Конечно, прошу вас.
6: Добрый день, господин Чистяков. Хочу побеседовать с вами, Василий Иванович.
0: Если намерены жалеть меня, господин Третьяков, не надо. Я сам знаю, да. провалился, но жалости не терплю.
6: Дайте мне сказать. Я покупаю вашего Меньшикова.
0: Но, Павел Михайлович, картину ругают.
6: У меня есть свое суждение. Я привык руководствоваться им. Ваша картина открывает новые пути для всей русской живописи. Вы нашли новые средства для выражения своих мыслей, новые формы для композиции и цвета в живописи.
7: Да, и ее трудно понять сразу.
0: Говорят, она слишком темная по тонам, черная.
6: Отнюдь. Напротив, она звучная и глубокая по цвету. Психологически ваше полотно близко к творениям Рембрандта.
0: Я никогда не был в Европе, не видел подлинника.
6: Знаю. Но вы русской до мозга костей человек сделали сами огромный шаг вперед. Вы согласны продать мне картину?
0: Согласен, Павел Михайлович.
6: Ну, о цене не забудьтесь. Я заплачу вам столько, чтобы вы имели возможность прожить несколько лет, не думая о заработке. И, кроме того, на год поехать за границу. Вам это нужно, Суриков?

0: Год 1884. Июнь. Здравствуйте, милая мама и Саша. Путешествие наше продолжалось 8 месяцев. Мы здоровы, и я, и жена, и дети. Вот мы все и опять в Москве. Теперь я пишу новую картину. Тоже большую. Мама, я все вспоминаю свою крестную, Ольгу Матвеевну Дурандину. Вспоминаю, как ребенком я был, а она рассказывала мне о расколе, о старобрядцах.
1: Раскол, крестник милый, дело давнее, лет тому 200, при царе Алексея Михайловича случилось. Был тогда патриарх Никон, главный при царе. Вздумал он проверить, как в церквах служат. А служили по-разному. Книг не было, молитвы от руки писали. И приказал тогда Никон служить всем по одному молитвеннику, греческому, и креститься трехперстным крестом. Ну, одни согласились, другие ни в какую. По-старому молиться будем, двухперстным крестом. Вот и стали они прозываться старообрядцами. И пошел к ним бедный народ, нищие, крестьяне, ремесленники, а богатые да знатные ближе к царю были. Не с руки им было идти против царя и Никона. Но была тогда, Васенька, одна боярыня. Звали ее Федосья Прокопьевна Морозова. Богатая боярыня. И она пошла в раскол. И потянулись к ней все старообрядцы. Она им свои богатства раздала. И так была упорна, ни царь, ни патриарх Никон не могли заставить ее отречься от старой веры. Мучили ее, пытали, батагами били, на дыбу поднимали. Вот она какая была, боярыня Морозова, Федосья Прокопьевна. Не смирилась. И повезли ее в ссылку. Морозным днем, на санях. Утром пришел думный дьяк в застенок, принес цепи. Возложил их ей на шею. Ноги уже были в железо взяты. Поцеловала она цепи. «Слава тебе, Господи! Сподобил меня пострадать!» Посадили боярыни на дровни, повезли через Кремль. Когда везли мимо чудового монастыря под царские переходы, знала, смотрит царь Никон, слуга дьявола. Стала креститься двуперстным знамением, высоко подняла руку, гремели цепи, показала царю: «Не стыжусь своего поругания».
2: Вася, Вася, посмотри, посмотри, что пишет Стасов. Вот.
3: Ругает.
2: Ругает? Что ты, Вася? Вот, 15-я передвижная выставка, февраль 87-го года. Вот. Суриков просто гениальный человек. Это Стасов. Васенька Стасов. И далее. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе. Тут и трагедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Да-да-да, ему равны только Борис Годунов, Хованщина и князь Игорь. Поистине в картинах «Стрелецкая казнь» и «Боярня Морозова» образы Шекспира в живописи. Вот, Васенька, вот.
3: Лизонька, я устал, я очень устал.
0: Знаешь, меня нестерпимо тянет домой, в Сибирь. Лиза, поедем в Красноярск, а? К маме.
2: Поедем. Твоя мама ведь никогда не видела ни меня, ни девочек. А я никогда не видела твоей родины.
0: Вот ты прекрасно. Третьяков заплатил мне за боярыню 15 000. Можно отдохнуть. В Сибирь, Лиза, на родину.

0: Мама, мама, ну неужели мы здесь все вместе, а?
1: Милый, приехали, сын мой, Васенька. Похудал, сынок, много работаешь.
0: Работаю, мама, работаю. Вот отдохну и снова за работу.
1: Задумчив ты стал, Васенька, был-то веселый.
0: Ну что ты, что ты? Нам хоть чё так ничего, задумчивый. Права ты, здесь задумчивый. Вот все хожу, смотрю, дышу и думаю, вот отсюда все мое. Отсюда картины, образы, видения. Ой, многое хочу написать, многое мечтается. И взятие снежного городка, память юности хочу написать. И Степана Разина, даже Суворова мечтаю, как переходил он Альп.
1: Тяжко тебе жить, милый, душа у тебя большая.
0: Радостно мне жить, мама. Ведь я люблю, люблю искусство, люблю землю свою, люблю людей. Если в работах моих люди почувствуют, услышат хоть каплю этой любви, значит, не напрасно я проживу жизнь.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

изредка одна. Да иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

делаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

синевой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай.

Журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: проводить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая.

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Рансис продолжает свои передачи.
3: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
4: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа Инфотрон. Микрофон Евгений Корнев. В последнее время произошло несколько интересных изменений событий в плане приложений для прослушивания и скачивания аудиокниг и текстовых книг в формате FB2 для Windows и Android. И сегодня я дам общий обзор этих приложений. Естественно, я буду говорить только о доступных приложениях и о приложениях, которые специально для пользователей скринридеров разработаны. Начнем с приложений под Windows. Я думаю, многие знают и пользуются приложением, которое называется Online Library. Правда, приложение это довольно редко раньше обновлялось разработчикам. Он редко выкладывал уже скомпилированный исполняемый .exe-файл, но после того, как у большинства пользователей появилась возможность делать приложение, не зная программирования, с помощью вот тех самых нейросетей, или, как сейчас модно говорить, с помощью white-кодинга, то, естественно, появилась усовершенствованная версия приложения Online Library, которая уже модифицирована с помощью нейросетей. Правда, официального домашнего источника у этой модификации нет. Как часто и бывает с самодельными приложениями, оно ходит по различным группам, чатам. Можно его, например, найти в группе Q148. По-моему, изначально оно выкладывается на канале WatchCast. Можно там взять, но это нужно в Telegram искать или во ВКонтакте. Вообще-то это модифицированная, доработанная версия, там добавлен функционал определенный, ну, например, можно теперь одновременно скачивать несколько книг, отслеживать процесс загрузки, вот такие дополнения произведены. И это все та же онлайн-лайбрери, которая работает с библиотеками по протоколу DAISY Online, я, по-моему, про это приложение рассказывал, ну вот появилась уже доработанная версия, а в остальном все, в принципе, так же, как и в оригинальном приложении.
3: Инфотрон.
4: Следующее приложение, о котором я тоже рассказывал под Windows, это, конечно же, Athenium. Портабельное приложение, которое делается специально для пользователей скринридера. Я про него делал даже выпуск. Это приложение продолжает развиваться, и здесь уже можно сказать, что у него есть домашняя страница. Разработчик Athenium выкладывает полные версии вместе с базами, а базы для Athenium обновляются каждый месяц. Приложение самообновляемое, базы самообновляемые, но полный дистрибутив, а это портабельное приложение, можно скачать во ВКонтакте на домашней странице Athenium. Просто открывайте ВКонтакте, хоть в браузере, хоть в приложении под Android, и в поиске пишите Athenium или Athenium библиотека. И первый же результат поиска переведет вас на страницу этой программы. Там в закрепленном приложении можно скачать полную версию, то есть актуальная версия плюс актуальная база данных. Напоминаю, что Athenium работает с библиотеками FleeBoost и LibRusic. Это самые крупные сетевые библиотеки, где книги преимущественно в форматах FB2. Можно скачивать, Athenium позволяет их скачивать, отслеживать новинки, преобразовывать в TXT. Но самое главное, Athenium поддерживает работу с библиотекой AV3715. Это приложение обновляется довольно часто, ну а базы данных обновляются каждый месяц. Причем в сентябре было выпущено довольно крупное обновление Athenium, где был переработан сам механизм обновления базы данных. Так что те, кто Athenium давно не обновлял, либо попытайтесь с помощью самого приложения обновиться. Если не получится, то скачайте с домашней страницы во ВКонтакте. Причем, если вы скачаете полный дистрибутив, то там в папке есть инструкции с описанием функционала и горячих клавиш.
3: Инфотрон.
4: Теперь хочется сказать о приложении под Windows, которое тоже я когда-то описывал, но изначально это приложение было предназначено исключительно для прослушивания и записи интернет-радиостанции. Называется оно Internet Radio TV. И вот как раз в 2026 году это приложение было существенно расширено, усовершенствовано, и теперь в Internet Radio TV, как для Windows, так и для Android, появилась как раз возможность слушать аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями прямо из интерфейса программы. Там обновляемый каталог, но если там раньше были только интернет-радиостанции и ТВ-каналы, то теперь есть отдельная категория с аудиокнигами, где в алфавитном порядке все, что там предлагается, можно посмотреть, и фильмы с тифлокомментариями. Причем программа тоже делается именно для пользователей скринридеров. Доступность полная и в Windows, и на Android. Программа самообновляемая. И здесь уже есть домашний веб-сайт. Если вы еще не устанавливали это приложение, советую хотя бы посмотреть, чтобы познакомиться, что это такое. Заходите на сайт sib.fm.ru, и там можете скачать и версию для Windows, это портабельное приложение, самообновляемое, и APK-файл для Android. Приложение полностью доступно, позволяет слушать и записывать радио, а теперь еще и аудиокниги, и фильмы с тифлокомментариями.
2: Инфотрон.
4: Но основным сегодняшним героем, конечно же, будет приложение для Android под названием Audiobooks. Абсолютно безликое название, но вот так уж разработчик назвал свое приложение. Оно, естественно, не выкладывается в каких-то магазинах. Есть телеграм-канал разработчика, где это приложение можно скачать. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, откройте Telegram, если у вас есть возможность им пользоваться, и напишите в поиске Audiobooks 4.10, потому что на момент записи данного выпуска это актуальная версия, а нужно устанавливать всегда самую последнюю версию. Ну и, скорее всего, вы быстро попадете на канал разработчика, и там можете скачать это приложение. Приложение замечательное. Оно работает с аудиокнигами с торрент-портала RuTracker. Причем вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись. Вам вообще ничего не нужно. Достаточно установить приложение, оно полностью доступно. И дальше я буду описывать его полезный функционал. Приложение позволяет вам получить доступ ко всем категориям аудиокниг. То есть прямо в окне программы, на первой же вкладке, а здесь несколько вкладок, вкладка «Книги», вкладка «Плеер» и вкладка «Библиотеки». Так вот, на первой же вкладке «Книги» есть кнопка «Каталог». Нажимаете на него и без всяких регистраций видите разделы «Художественная литература», «Прочая литература», «Аудиоспектакли», «Документальная литература», «Биографии», «Мемуары» и тому подобное. Открывайте нужный раздел, подчеркиваю, прямо в приложении. Вам не нужны какие-то торрент-клиенты, не нужно заходить на RuTracker через браузер, все это делается в приложении. И видите список книг. Книги отображаются в виде названия и краткого описания. Но, правда, рядом с каждой книгой есть кнопка «Показать полное название», если вам хочется посмотреть полное описание. Дальше нажимаете на нужную книгу. Видите, что за книга, качество, диктор и тому подобную информацию, которая опубликована на торрент-трекере. Ну, а дальше вы можете выбрать два варианта. «Добавить». Если вы нажмете «Добавить», то данная книга появится на вкладке «Библиотека», то есть как бы появится в вашей персональной книжной полке. Но торрент не будет скачан, а если вы нажмете «Добавить и скачать», то книга появится на вашей книжной полке, то есть на вкладке «Библиотека», и начнется загрузка, причем загрузка в память устройства. Очень удобно, если вы хотите скачать какие-то книжки, а потом где-нибудь на даче, в дороге, все это слушать. И когда книга скачается, тут уже все зависит от того, какая у вас скорость интернета. Если это через мобильный интернет, какая скорость работы по протоколу BitTorrent, сколько раздающих. Ну, в общем, все вот такие типичные для торрентов характеристики. Так вот, если книга скачалась, то вы увидите разделы этой книги в виде аудиофайлов и можете прямо здесь в приложении Audiobooks эту книгу слушать. Причем, еще раз подчеркну, интерфейс полностью доступен. Приложение очень дружелюбно для скринридеров. Плеер полностью адаптирован для самых привередливых слушателей. Здесь можно регулировать скорость воспроизведения, а многие любят скорость увеличивать. Здесь можно переключаться между разделами, перематывать. Ну, в общем, все, что есть, здесь предусмотрено на вкладке «Плеер». Когда вы книгу прочитали, вы можете ее удалить только со вкладки «Библиотека», но при этом на вашем локальном диске сами файлы останутся. А можете при удалении выбрать «Удалить вместе с файлами». Тогда и из вашей библиотеки книга будет удалена, и файлы будут удалены с локального диска. Так что имейте это в виду обязательно, потому что если вы удалите книгу только из библиотеки, а в локальной памяти она у вас останется, то аудиокниги довольно много места занимают, и место у вас будет быстро израсходовано. Но приложение Audiobooks, оно еще примечательно тем, что здесь есть очень много полезных функций. Ну, например, во-первых, приложение самообновляемое. Если вы нажмете на кнопку «Настройки» на первой вкладке книги, то в самом конце будет пункт о приложении. Там будет обновление, проверить обновление. Если вы нажмете «Скачать новую версию», то будет скачана новая версия, и программа обновится сама. Но самое главное, здесь есть функция синхронизации. Она очень удобна, если вы читайте книги в разных местах и на разных устройствах. То есть вы можете установить программу Audiobooks на несколько Android-устройств и на всех этих устройствах читать книгу с сохранением позиций. Для этого вам нужно сначала на одном устройстве сгенерировать код, а потом на всех остальных устройствах этот код в настройках синхронизации ввести. И, например, на одном смартфоне вы книгу начали читать, потом продолжили на другом или на планшете. Ну, в общем, на любом Android-устройстве, можно даже теоретически на Android-приставке устанавливать. И если все эти устройства синхронизируются между собой, используя вот этот самый код, то вы всегда будете на любом устройстве начинать чтение с той позиции, на которой вы остановились на последнем. На мой взгляд, очень удобно. Также в программу встроена возможность у пользователей Audiobooks выкладывать свои торренты. То есть уже не использовать сторонний трекер, а взять и опубликовать свой торрент. Так называемая полка пользователей. Правда, на момент записи выпусков здесь буквально одна книга опубликована, но теоретически вы можете стать, ну, таким локальным трекером, то есть выкладывать аудиокниги именно для пользователей программы Audiobooks. Здесь все предусмотрено, все вполне просто и пошагово вас проведут по процессу создания и опубликования аудиокниги. Так что, в принципе, можно выкладывать и публиковать даже такие аудиокниги, которых нет на Рутрекере. Итак, вот эта программа Audiobooks, помимо того, что полностью доступна, там есть весь функционал в одном приложении, который позволяет скачивать, удобно слушать, синхронизировать аудиокниги. Причем, поскольку здесь аудиокниги берутся с торрент-трекера, рутрекер, то здесь, помимо того, что большинство всех книг, которые есть на V3715, потому что туда они, как правило, с торрент-трекера попадают, то есть еще и книги, которые на V3715 либо еще не попали, либо очень нескоро попадут, так что контент здесь действительно эксклюзивный. Программа, ну, мне весьма понравилась, и если кто-то еще с ней не знаком, советую скачать, посмотреть, и если понравится, то пользоваться. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться. Слушайте аудиокниги и до следующих встреч в эфире.
2: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Can't Live Without You» «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата. «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел восьмой студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата, «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны роковые, гитары громкие и гордые, а вокал блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need». «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание Скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, «Скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights»

В 1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата: «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь». Цитата: «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается 3 подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions. We're doing it live!

Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там 2 дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить. 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них». Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра». Sean!

Еще живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Сам визит нашей будущей.

В следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стас Намин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. «Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат, как дневник с воспоминаниями о Москве». Конец цитаты.

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию «Wind of Change». Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 000 фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Композиция «Wind of Change» была выпущена на сингле, а затем и на альбоме «Сумасшедший мир» в ноябре 1990 года. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы создали саундтрек для мирной революции, какой еще не было в мире, и люди полюбили нас за это». В передаче «Наши лучшие» второго канала немецкого телевидения «Ветер перемен» по итогам голосования телезрителей даже стал немецким хитом 20 века. Никакая другая песня никогда еще не пользовалась такой популярностью. Только наша. Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили – американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года, а в 1996 году барабанщик Герман Раривел, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность. Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги. Лучше жизни я не могу себе представить». Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

penserez au temps des cerises, vous aurez aussi

В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» – Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря и вообще вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев. Мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. Ну, от месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, эта запись, то можно встать в очередь у ПАВНУ, в Российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так, свое движение по очереди, отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там, троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету, девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить и по характеру, кстати. Я просила собаку-космонавта, когда я позвонила, сказала, вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт. Они сказали, ага, понятно. И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала, как то? Я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась. А потом через месяц, через два я сказала, боже, какие грамотные кинологи, как они мне правильно подобрали мою помощницу. Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла. Второй путь – встать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник в УПР, вы можете стать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательную анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
2: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
3: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно. Но потом нужно, потому что вы получаете компенсацию по уходу и ветеринарному обслуживанию. На данный момент это около 23 тысяч рублей. Единовременная выплата платится раз в год. И нужно подавать документы на получение этой компенсации. Есть некие различия между двумя центрами, но они не критичны. Все сотрудники, которые работают в этом центре, раньше были сотрудниками Купавни. Скажем так, можно сказать, что школа одна у собак. Образование одно. Высшая собачья поводырская.
2: Понятно. Хорошо, ну вот, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавны, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомство, привыкание меня к собачке, собачки ко мне? Вот сколько это длится по времени и как это проходит все? Вот?
4: Конечно, все это индивидуально. Каждый проходит это по-своему. Но я, в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу. В том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать? Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое 2 недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле 2 недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Боней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на 2-й неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, 2 недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти 2 недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
5: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. Те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто...

0: развлекаться.
1: Секундочку, секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что на самом деле все это жизненные важные вопросы.
0: Да, ну, конечно, мы собаку как минимум 2 раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да, перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжении, в психоэмоциональном, она работает, она сосредоточена.
1: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
0: Да, безусловно. В пределах города, если нет ограниченной площадки, замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаке прекрасно разбежаться 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно может подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела, тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской большие грузовые машины, они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры, и поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
1: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак, то есть этого не избежать?
0: Нет, нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию. Если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
2: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа «Хвост трубой» и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение, Ну как это так?

0: вот вы тут ходите в городе, лаете, что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. Если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрится с высоты своего роста, типа, ну фу, опять ты тут, да? Ну что за невоспитанность? Она просто проходит мимо, она даже не тянется к ним.
1: На собак противоположного пола как-то реагируют они, или дрессировка, инстинкт каким-то образом отключает?
0: Ну, моя собака, опять же, здесь, наверное, все индивидуально, моя собака в шлейке не реагирует ни на кого вообще. Кошки, собаки, голуби, люди, там листья летают, мусор шуршит. Она в шлейке, она работает. Если я перенесла руку на поводок и дала ей возможность расслабиться, очень мы любим все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
2: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. Еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, а незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там, ему вызовут скорую или еще как-то. Вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть действительно это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
1: Где владелец собаки может такой чип получить?
2: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
0: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
1: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

усни ты мне, сказала чуть.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Вот теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну, просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. Для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать. Но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке. Какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут. Какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы. И это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай, и это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель, все показывается, как, что. Самое главное – ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия. То есть это бордюры, ступеньки, тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия, это люки, тоже проблема всех наших больших городов. Это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровые. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает. И, конечно, скорость передвижения с собакой по городу очень сильно увеличилась. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы 2 раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично. ну просто, не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы ходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает хочется выйти погулять. А с собакой, ну я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну идет же с собакой, слава богу.
3: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, я не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
2: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое, ну, не соревнование, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно. Люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Боней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт. Но, тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда «Пойдем отнесем». То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали. Прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна. И мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
1: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант. Они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились. Это очень круто.
3: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.
4: В сладкий миг, когда старик накрутит шар по самой ноге.

Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся гости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу, их понимать умеет каждая собака.

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да.
2: Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то вот как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
3: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть как бы мы никого не просим. И не надо искать, там, если трость обронил.
3: Или... ключи там или еще что-нибудь. Собака поможет, подымет, обведет, даже если вот возле подъезда иногда ставят очень машины близко и пройти нельзя. Вот она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
3: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке, к хозяйке, да, насколько вот он долгий был, или это как-то вот произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом, по возвращению домой, уже, конечно, было первое время трудно.
3: Понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
3: Наши маршруты.
1: И, ну вот, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что как бы жизнь может быть без нее.
3: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении там, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут. Что как бы здесь препятствие, там, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин, это аптека. То есть, вот понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было такая немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно, как бы сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
3: Ну да, получается, по весу чашечку находишь, настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? Ну, с тростью ходили смело, самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
3: Пропустить этот поворот.
1: Да, вот как бы находил столько много препятствий, и довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть, если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
3: Собака обведет все лужи, все препятствия.
1: Сама повернет.
3: Да, и в столб не впишусь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать, допустим, путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то вот пройти этот путь вот с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть, чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть, как бы...
3: Чтобы конкретно собаке показать там направо, налево.
1: Налево, вот.
3: Если узкая там...
1: Узкий проход, то чтобы тоже она показала, вот. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Ну, мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
3: Они спокойные. Пока вот дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, как бы они не бесятся, так скажем.
3: Да, очень тихие. Как бы собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А вот даже пошел, к примеру, там в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью. Когда же ты там, хозяин, выйдешь? Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А вот между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание не обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, как бы, но они друг друга любят. когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, в разные места.
3: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки, собачки, они, как можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, да, мы снова вместе. Им нравится вместе.
3: Не скучно.
0: А как присоединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
3: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
3: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем.
3: С рядом проблем, что там куда-то там не пускают, либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились.
3: На начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях, как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
3: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
3: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
3: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, ну, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А на дальние расстояния выезжаете, может, куда-то путешествуете с собачками?
1: Ну, мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем и заняли там второе место. Также по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
3: Поездами.
1: Да, садимся и просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Ну, бывает, что человек говорит: «Ой, она меня покусает», или «Уберите свою собаку».
3: «Оденьте намордник».
1: Да, ну, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается. Что она как бы, если добрая. Если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Ну, бывает, что наоборот, как бы говорят: «Зачем вы одели там в транспорте намордник? Что это же поводырь».
3: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы дадите, какие-то рекомендации, да, или все-таки?
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки, поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы, они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
3: Но с ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
3: Поэтому надо все взвесить.
1: Все за и против. Если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
3: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
2: Человек собаки друг.
4: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
4: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
4: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
4: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
4: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ольга, вот вопрос к вам. Мы с вами говорили, что существуют некоторые мифы в отношении собак-проводников. И вот, я думаю, сегодня в этой программе самое время развеять данные стереотипы.
1: Конечно, миф, уже прозвучавший здесь, что собака не такси, и что собака в первую очередь ведет по заочному маршруту от точки А до точки Б.
0: Если, допустим, я тростью не владею вообще, то и до магазина с собакой дойти я не смогу. Даже небольшое расстояние пройти с собакой невозможно. Не имея трости, не владея тростью.
1: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, это странно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
0: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
1: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. Если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае, собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну, естественно, она выполняет.
0: То есть трость необходима, и умение ориентироваться в трости необходимо в любом случае.
1: Да. Да, в любом случае.
2: Это очень важно. Еще один миф: собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам, помимо тех, которые она знает. Ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда по приезду сформировалась: неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды опорт, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно, теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос». Что-то вот наподобие, да, Оля?
1: Да, есть у нас команда «Сними резинку». Когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Но также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
2: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака – это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты ей говоришь «ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно вообще, варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варюшке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды. Вроде бы и собака работает, она развивается, изучая новые команды, да? Вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
1: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанина рассказ, оказывается-то я слепой.
2: Да-да-да.
3: Открытие сделал, да, в общем-то.
1: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там, защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна вести себя спокойно, а если вас кто-то возьмет за руку, она не должна проявлять никаких эмоций, не дай бог, там, не подумать, что вас хотят там ограбить, увести, еще что-то нехорошее с вами сделать. Вот. Собака-проводник, она не охраняет, и это не поощряется при дрессировке.
2: Собака перевозит через светофор. Это тоже заблуждение, это тоже миф. Собака подводит к тому ориентиру, где вам нужно перейти. Опять же, где вы ее научили. Она вас может привести к краю бордюра, где пешеходный переход. Она может вас привести к столбику, к светофору. И только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей. Собака не различает цвета светофора. И ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
1: Еще один миф, что собака-проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться, то есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
2: Еще один миф – собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего – разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. А некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
0: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте в завершении программы все-таки мы озвучим контакт, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
4: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь. Других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В «Одноклассниках» это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан, и скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
0: Итак, телефон?
4: 8-920-718-27-73.
0: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
2: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
4: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
1: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае, если ваши жизненные обстоятельства изменятся или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника. Вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
2: Ну а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
0: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Глава третья. Алиби. Жора за мной сидел в кабинете Белоконя, потрепанный, небритый, с гипсом на левой руке. Особого страха и растерянности в его глазах Немирович не видел. Такие люди, отсидевшие в колонии десяток лет, уже относились к допросу спокойно. Они знали, что говорить можно, чего нельзя. Взять нахрапом такого персонажа не получится. Но что-то тревожное в поведении Жамнова было. Он сидел с прямой спиной, и правая нога то и дело поплясывала. Нервничает. А почему? Константин сидел чуть в стороне, у стены, и Жамной постоянно оглядывался на капитана. Белоконь не спешил, он медленно переписывал данные Жамнова из новенького паспорта.
2: «Гражданин начальник!» — терпение Жоры кончилось. «Я вообще узнаю, за что меня взяли? Мне в больничку надо!» — Жора поднял загипсованную руку. «Перелом не шутки!»
1: Белоконь молчал, словно никакого задержанного в кабинете не было. Тогда Жора повернулся к Немировичу и повторил попытку выяснить, за что его задержали.
2: «Начальник, что за байда? Есть что предъявить?»
1: «Сейчас, товарищ следователь, вам все скажет», — спокойно ответил Костя. «Потерпите».
2: «Я не в сортир прошусь», — начал грубить Жора. «Чего мне терпеть? Я в бега не срывался, на Колым поехал, руку сломал, бригадир отправил домой лечиться, а мне на байдане боль учинили».
1: Жамной, разговаривая на воровском жаргоне, явно провоцировал Белоконя на выпады в его сторону. Но тот даже бровью не повел. Закончил писать, поднял взгляд на задержанного и, выдержав паузу, сказал. «На вокзале вас задержали, потому что вы объявлены во всесоюзный розыск».
2: «Ой!» — Жора изобразил на лице кислую гримасу. «Не надо, гражданин начальник, бодягу разводить. Если хотите пришить мне чужое, не прокатит».
1: «Зачем же чужое?» «В общем, так». Белоконь резко поменялся в лице, и голос его зазвучал железными нотами. «Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Павловского, судьи областного суда и моего хорошего друга». Последнюю фразу Немирович не одобрил. Про друга следователь зря добавил, хотя, возможно, у него свои приемы общения с преступниками. Жамной пригнул голову, словно его придавило чем-то тяжелым. «Где вы были 30 октября с 12 до 17 часов?» — продолжил Белоконь.
2: «Это Вольт, начальник!» — замотал головой Жора и начал истерить.
1: На воровском жаргоне «Вольт» — шулерский прием при игре в карты.
2: «Шельмуете? На бас меня берешь? Я не при делах. Где я был неделю назад? А не помню, но Сергея Алексеевича я не трогал. Не того колешь, начальник?»
1: «Ваше поведение мне понятно», — заявил следователь. «Но здесь», — Белоконь положил ладонь на папку с делом, — «улик против вас хватает. Вспоминайте, где вы были 30 октября». Жамной трещал, как неугомонный. Он сыпал воровским жаргоном вперемешку с нормальной речью. То и дело оглядывался на Немировича, видимо, не понимая, кто в этом кабинете главный, строгий человек за столом или мужчина, сидевший у стены, одетый как иностранец. Иван Михайлович держал марку. Он не поддавался на провокации Жамнова и, сдвинув брови, вонзил колючий взгляд в неугомонного Жору. Запас слов подозреваемого постепенно иссякал. Вот тогда Белоконь насыпал на голову Жамнова кучу фактов, от которых Жора побледнел и умолк. Это и показания соседей с угрозами в адрес судьи, и спешный отъезд Жамнова из города, и отсутствие алиби. Но главную улику Белоконь припас на десерт. В сарае, который принадлежал сожительнице Жамнова, при обыске нашли резиновые сапоги 43-го размера. Грязь на них, по заключению экспертов, была по составу очень похожа на грязь с обочины грунтовки, где нашли труп Павловского. А Тамара Васильева сказала, что эти сапоги по случаю надевал ее сожитель, то есть Георгий Жамной. Жора сник. Он жалким, как у бездомного пса, взглядом посмотрел на Немировича. Он хотел защиты, сочувствия. Жамной прекрасно понимал, что грозит за такое убийство. Если не вышка, то 15 строгача точно. Костя не испытывал никакого сочувствия. Много раз он в своей практике видел, как убийцы и воры на глазах перевоплощались и хотели казаться безобидными кроликами в пасти удавов из уголовного розыска. «Показания давать будете?» — сухо спросил Белоконь. «Вам же не надо напоминать, что это может смягчить приговор».
2: «Какие показания, гражданин следователь?»
1: Жора уже не плевался жаргоном, а скорее мямлил.
2: «Я не знаю, как мне доказать. Я судью не убивал, не помню я такого. Пил всю неделю, это да. Но в лесу или где там его убили, я не был. А сапоги это не мои, они стояли в сарае у Тамары. Я, может, и надевал их, не помню. Но уже в лес я точно по пьяни не ездил».
1: «Значит, отказываетесь?»
2: «Отказываюсь», — кивнул Жора. «Я не убивал».
1: Конвойный увел Жамнова. «Ничего», — сказал Белоконь, когда дверь закрылась. «Видали мы таких упертых. Докажем». «А про сапоги я не знал», — признался Костя. «Вы, Константин, и о сарае не знали. Это ребята Карнаухова постарались. Обыскали, а на подошве грязь. Я сразу на экспертизу. В точку. Был он там, на той дороге. Думаю, Сергей Алексеевич потому и остановился, что родственника увидел. Так что можете, Константин Сергеевич, смело возвращаться в Москву. Мы уж тут докрутим это дело». «Теперь уже вечером», — пожал руку следователю Костя. «Надеюсь, сегодня уеду». Немирович снова позвонил Савельеву. «Можно считать убийство раскрыто. Хотя кое-какие нестыковки сыщику не нравились. Но он решил не лезть со своим уставом. Тут, в Семигорске, работают нормальные сыскари и следователи. Разберутся. Поезд вечером, а пока можно отдохнуть в номере». Костя завалился на кровать и сам не заметил, как подкрался сон. Проснулся капитан от стука в дверь. Костя, шатаясь с просонья, открыл дверь и увидел перед собой незнакомого сержанта милиции. «Капитан Немирович?» — спросил сержант.
3: «Ну?»
1: «Вас просят срочно приехать в СИЗО».
3: «Кто просит?»
1: «Мне начальник передал. Я на машине. Едете?» Немирович посмотрел на часы. «До поезда еще 4 часа. Он все успеет». В шумном милицейском газике, как специально ловившем каждую выбоину на асфальте, ехали молча. Сержант понятия не имел, зачем Константина просят приехать. Немирович предполагал, что дело связано с Жамным. Но как именно? Гадать не стал. В изоляторе капитана провели в комнату для допросов. Серое помещение с бугристыми холодными стенами. Казенный стол и 2 стула. Зарешеченное окно, из которого уличный холод свободно заползал в комнату через щели в раме. Дверь открылась, и конвойный доложил, что привел Жамнова. Тот, как опытный сиделец, зашел с руками за спиной и встал около стула. Как только Костя отпустил конвойного, Жамной запричитал.
2: «Помогите мне! Я по глазам вижу, что вы человек правильный! Я не убивал! Вы должны мне поверить!»
1: «Сядьте!» — приказал Константин. Жамной замолчал и опустился на стул. Руки он положил на стол и нервно тер кисть об кисть. «С чего вы взяли, что я буду вам помогать? Я здесь прикомандированный, не имею никакого отношения к следствию».
2: «Имеете!» — возразил Жора. «Я всех вас, прокурорских или простите, милиционеров, всех читаю. Вы другой, у вас глаз другой, и человек вы независимый».
1: «Все люди разные, Жамной. Только дело у нас, как вы хотели выразиться, легавых одно — очищать нашу страну от таких особей, как вы».
2: «Неправда, ваш начальник. Я свой срок отсидел, от звонка до звонка. Больше я на нары не хочу. Я со следаком хотел говорить, а он в отказ пошел. А я вспомнил, есть у меня алиби, и знаю, кто за меня скажет».
1: «Сожительница ваша?»
2: «Не в масть. Тома в тот день на сутках была. Если пообещаете, гражданин начальник, что проверите, скажу все».
1: Тут Константин засомневался, стоит ли лезть в это дело. Надо бы поговорить с Белоконем. Немирович опять посмотрел на часы. Времени до отъезда все меньше. Другой на его месте просто встал бы и ушел. Но капитан Немирович чувствовал за собой какую-то ответственность за судьбу этого человека. «Надо звонить Белоконю». Костя оставил Жамнова в допросной, а сам пошел к телефону.
2: «Капитан, вы что там делаете?» — возмущался в трубку Белоконь. «Кто вас пустил к задержанному? Что за самоуправство?»
1: «Иван Михайлович, выслушайте меня», — старался не обострять ситуацию Костя. Я еще не уехал, и мои полномочия никто не прекращал. Поэтому встретиться с подозреваемым, которого, кстати, я нашел, имею право. Следователь молчал, видимо, понял, что сказал лишнего.
2: «Так чего вы от меня хотите?» — спросил уже более спокойно Белоконь.
1: «Я хочу, чтобы вы приехали в СИЗО и выслушали доводы Жамнова. Он утверждает, у него есть алиби».
2: «Хорошо», — громко вздохнул следователь. «Завтра я приеду и поговорю с ним».
1: «Сегодня», — настаивал Немирович. «Надо сейчас, пока у меня до поезда 3,5 часа. Я вас жду».
2: «А вы что о себе возомнили?» — взорвался Белоконь. «Я приеду тогда, когда посчитаю нужным, и вы здесь ни при чем. Поезжайте в Москву и командуйте там, у меня другой работы хватает».
1: Признаться, Константин такого не ожидал. Белоконь казался ему крепким следователем, умевшим правильно расставлять приоритеты. Жамной подозревается в убийстве судьи. Вряд ли в Семигорске сегодня есть более важное дело, тем более которое на контроле в министерстве. Неужели Иван Михайлович не понимает такой простой вещи? В эту секунду Костя понял. Билет придется сдать. Савельеву, несмотря на праздничный день, придется срочно позвонить. Жамнова придется официально допросить. Делать все это надо прямо сейчас. Расследование убийства Павловского приобретает черный оттенок. Костя взял себя в руки.
2: «Я вас понял, Иван Михайлович. Отвлекать вас больше не смею». Костя положил трубку. Теперь у него в Семигорске есть недруг в лице старшего следователя прокуратуры. Ну и иже с ним.
1: Жамной рассказал, что в тот день, 30 октября, он проснулся днем. Голова ломалась на несколько частей. Пьянка накануне была грандиозной. Звал Тому, а потом вспомнил, что она ушла на работу и вернется только завтра утром. Если в ближайший час не похмелиться, то можно прощаться с жизнью. Сгонять самому в Лабаз невозможно. Первая мысль — пойти на поклон к соседям. Но к кому? Квартира слева — это чугунная бабка, вредная, как шипокляк. Она не поможет. Справа парень с женой и ребенком. Этот точно пошлет. Почему? Да потому что Жора с ним пару раз конфликтовал, чуть до драки дело не доходило. Опять же из-за пьянок-гулянок. Дверь напротив — пенсионер, ходячий партбилет, правильный до тошноты. При каждой встрече поучал Жору, как надо жить в советском обществе. Этот вариант тоже отпадает. Как быть? Жора решил открыть форточку, дух в квартире бодяжный. В окно видит, пацаны играют во дворе, мяч гоняют. Жора открыл окно и одного из мальчишек попросил помочь.
2: «А чего надо, дядя?» «Малец, помираю я! Сбегай в магаз, возьми чекушку, трояк сейчас кину!»
1: Кинул пацану в окно трояк и ключи от квартиры.
2: «Малой резвый, минут через 20 вернулся», — рассказывал Жора. «Он вошел, и как раз радио на кухне пропикало. Ровно 3 часа. Тетка сказала, московское время 15 часов. Пацана найдете, он подтвердит. Так что гражданин начальник дома я был, весь день дома».
1: «Почему утром не вспомнил?»
2: «Куда тут?» — Жора замахал здоровой рукой, как крылом. «Спеленали, по батареям настучали и к следаку. А ты сам, начальник, видел, как он меня крутить начал? Вспомнишь тут, когда по мокрому делу разводят?»
1: Рассказ Жамнова выглядел правдоподобно. Теперь надо найти мальчишку. Если он есть на самом деле, то возникает другой вопрос. Откуда на сапогах грязь с места убийства? «Как зовут мальчика?»
2: «Не знаю».
1: «Как выглядел? Сколько лет примерно? Во что одет?»
2: «Лет 11-12 примерно. Одет? Как одет? Куртка черная из сукна, на пуговицах, и шапка смешная, вязаная, как пуховый платок. И еще, я его раньше несколько раз видел, он живет где-то в этом дворе или рядом».
1: Немирович поднялся и направился к двери, уходя добавил. «Допустим, мальчишку мы найдем, показания твои он подтвердит, а сапоги?»
2: «Век воли не видать, начальник», — эмоционально заговорил Жора. «Ходил я в этих сапогах. Это когда было? В начале октября. Я тогда работу искал, по деревням ездил. Мало ли что подправить надо, забор или там сарай, курятник. Это я умею. А вот один раз, когда дожди зарядили, надевал эти сапоги. Так это когда?»
1: «И в Жуковку ездил?»
2: «Не помню я такой деревни. В Вишки ездил, в Поповку ездил. Жуковку не помню, не был я там».
1: «А кто тогда? Тамара?»
2: «Да ну, Тома здесь при чем? Может, это другие сапоги подбросили мне?»
1: «Пофантазируй еще, Александр Беляев».
2: «Что?» — не понял Жамной. «Ладно, не забивай голову.
1: Мальчишку надо искать сегодня». Немирович, пока шел к Газику, ждущему его около СИЗО, прикидывал план действий. «Одному не справиться, значит, надо просить Хромова. Больше тут доверять некому, а Вадим показал себя хорошо. Но сначала в гостиницу, надо продлить номер. Еще как минимум на сутки придется задержаться в Семигорске». Всю дорогу Немировича мучил вопрос, почему так грубо повел себя Белоконь? Что его так раздражает? Костя понимал одно. Без веской причины такой человек, как Иван Белоконь, обострять отношения с эмиссаром из министерства не станет. Значит, причина есть. И хорошо бы ее узнать. Чем скорее, тем лучше. Из гостиницы Немирович пошел пешком на вокзал, сдал билет и вышел на стоянку такси. Виктор был на месте. Он-то Немировичу и нужен.
2: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Витя шутливо приложил руку к кепке.
1: «Здравствуйте, Виктор. Мне ваша помощь нужна». Виктор слегка озадачился. «О чем это хочет просить капитан милиции?»
2: «Хочу нанять вас с победой на пару часов», — пояснил Немирович. «По оплате договоримся».
1: Виктор посмотрел на стоящую за ним в очереди «Волгу» и, жестикулируя, крикнул.
2: «Становись на мое место! У меня спецклиент!»
1: У дежурного в УГРО Немирович узнал адрес Хромова. Через 20 минут он уже стоял у двери Вадима.
2: «Константин Сергеевич?» — сильно удивился Хромов, увидев у двери своей квартиры капитана.
1: «Извини, Вадим, мне в этом городе больше не к кому обратиться».
2: «Что случилось?»
1: Немирович рассказал Хромову о разговоре с Жамным. «Но это еще не все», — Костя сделал короткую паузу. «Белоконь очень недоволен моими действиями. Не знаю, что он сделает завтра, но думаю, ничего хорошего. Я должен тебя предупредить, могут быть большие проблемы. Если откажешься, пойму». Хромов задумался. «Это понятно. Немирович не завтра, так послезавтра уедет, а Вадиму здесь работать. Белоконь не пешка в прокуратуре. У него связи, он в почете. Ему устроить неприятности простому инспектору розыска расплюнуть». Костя не стал настаивать. Он хлопнул Хромова по плечу и сказал. «Не надо ехать со мной. Зря я тебя дернул. Все нормально, пока».
2: «Стой!» — тихо сказал Хромов.
1: «Чтобы ты знал, Белоконь и мой начальник Карнаухов — большие друзья. Иногда Карнаухов мухлюет, ну, чтобы помочь Михалычу дело раскрутить. Я думаю, с Жамным они могли такое провернуть».
2: «Как понять, мухлюет?»
1: «Я один раз слышал их разговор. Белоконь потребовал от Карнаухова найти свидетеля. Карнаухов говорит: «Где же мы его найдем? Там не было никого. Ночь, кладбище, не танцплощадка». А Белоконь жестко так: «Леша, ты должен мне помочь. Дело это надо закрыть. Найди мне человека, который подтвердит, что видел упыря около кладбища».
2: «Ну и Карнаухов нашел?»
1: «Нашел. Правда, если честно, хорошо, что нашел. Того гада, что женщину убил, надо было сажать. То, что убийца он, 100%. Потом на суде этот упырь признался».
2: «Вот как? Спасибо, Вадим».
1: «Ты не смотри, что я такой тихий и серый», — продолжил Хромов. «Перегорел немного».
2: «Недооценили?»
1: «Не в этом дело. В 64-м банду полковника брали. Ты, наверное, помнишь, громкое дело было».
2: «Помню».
1: «Я тогда молодой был, слишком смелый, полез на рожон. Меня подстрелили», — Вадим хлопнул себя по груди. «И в заложники взяли. Ночь у них пробыл. Там еще девчонки из сберкассы сидели. За ночь насмотрелся я на этих зверей. Одну девочку убили, другую покалечили. После этого задумался я над своей жизнью. По сути, ничего наша жизнь не стоит. Тогда лежал в собственной крови и думал. Ничего я не оставил после себя. Ни дел хороших, ни семьи, ни детей. Дерево не посадил, дом не построил. Хотел из милиции уйти, но стыдно стало. Как ребята на меня посмотрят? Струсил, Хромов? Остался, но осторожничаю теперь».
2: «Не надо тебе рисковать, Вадим. У тебя семья».
1: «Сына я родил, и ни одного. Деревьев в парке насажал целый лес, и дом у меня есть. Пора добрыми делами отличиться. Подожди, я сейчас соберусь».
2: Найти мальчишку-свидетеля не получалось. Обошли несколько дворов, спрашивали у всех, кого встречали в этот вечерний час. Результата не было.
1: «Зря ты билет сдал, Константин Сергеевич», — подытожил Хромов. «Соврал, похоже, жамной».
4: «Если врал, то очень убедительно. Но зачем ему это? Он же понимает, что на слово мы не поверим», — возразил Немирович.
1: «Он сказал, малец в магазин за чекушкой бегал. А где ближайший магазин?»
2: «Магазин-то мы найдем, но закрыт уже. Времени сколько?»
1: «Ты так говоришь, будто мы из детского сада. Продавцов надо искать».
4: Найти магазин помог таксист Виктор. Он сам из этого заводского района. Магазин и правда был уже закрыт.
2: «Так мы сейчас к Вере Павловне домой наведаемся», — с улыбкой заявил Виктор. «Это заведующая, я ее знаю, за железкой живет».
4: Даже не пришлось разыскивать других продавцов. Вера Павловна вспомнила этот день и мальчишку, который приходил за чекушкой.
2: «Славка это», — сказала заведующая, — «Лены Курковой сын. Они вот тут, через два дома живут. Мы бы другому мальчугану водку не продали, а Слава мальчик хороший, не врет. Сказал, дядя из малосемейки попросил, плохо ему». «Что ж, когда плохо, не помочь. Кстати, Лена у вас работает в столовой, в большом доме».
4: Лена Куркова испугалась, когда увидела на пороге капитана Хромова. Она знала, что Хромов из УГРО. Неужели Слава что-то натворил?
1: «Лена, вы не волнуйтесь», — успокоил женщину Немирович. «Слава — важный свидетель. Мы с ним поговорим, хорошо?»
4: Славик подтвердил показания Жамнова. По времени, правда, точно он сказать не мог, но примерно все совпадало. Значит, Жамной не врал.
1: «Показания надо оформить», — сказал Немирович. «Сделать это надо сегодня. Лена, собирайтесь с сыном, поедем к нам. Обратно вас доставим».
4: Прокурор Катков сам того не желал, но ему пришлось уговаривать Белоконя. Показания мальчика ломали всю стройную картину преступления, которую так усердно нарисовал Иван Михайлович.
1: «Михалыч, ты пойми», — подбирал аргументы Катков. «Этот московский щеголь не пальцем деланный. Ты сам говорил, он какое-то там дело маньяка раскрутил. И потом, ты думаешь, замминистра еще не в курсе всего вот этого?»
4: Катков помахал перед собой протоколами допроса свидетеля.
2: «Слушай, Володя», — Белоконь не воспринимал доводы коллеги, — «я в следствии уже полтора десятка лет. Мне иногда даже показаний никаких не надо. Я вижу человека и сразу знаю, виноват он или нет. У меня чутье. А тут какой-то малец рассказывает, как он водку таскал из магазина. Вот ведь железобетонное алиби. Не смешите меня. Дали подельники Жамнова бабе, матери его денег, вот вам и алиби».
1: «Так это тоже доказать надо, Иван Михайлович».
2: «Я», — Белоконь резко поднялся, — «доказывать буду по-другому. Я сейчас генеральному напишу и посмотрим, как этот Костя будет выкручиваться».
1: «Ваня, сядь», — спокойно попросил Катков. «Мы не знаем, как все повернется. Ну, напишешь ты генеральному. Он же сам разбираться не будет?»
2: «Не будет.
1: А если там такие же дотошные, как Немирович? Проблемы начнутся. Тебе это надо? Ты на эмоциях сейчас. Давай успокоимся и подумаем, что делать дальше».
4: Белоконь опустился на стул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу.
2: «Да, Владимир Иванович, спасибо тебе, ты правильно рассуждаешь».
1: «Ну вот», — Катков снял телефонную трубку, подождал секунду, пока трубку возьмет секретарь. «Наташа, а приготовь нам с Иваном Михайловичем кофе. Спасибо».
2: «У нас улик против Жамнова не на один срок хватит», — уже спокойнее рассуждал Белоконь. «Даже за то, что он просто угрожал убить Сергея Алексеевича, его надо посадить. Заодно это надо».
1: «Мальчишку допросить придется», — сказал Катков.
2: «Это понятно, но с Немировичем надо что-то делать. Если так пойдет дальше, мы дело не закроем. Висяк меня не радует».
1: «Что ты, Ваня, с ним сделаешь?» — спросил Катков, показал пальцем вверх. «У него там хорошая лапа, я так думаю».
2: «Они там, а мы здесь», — возразил Белоконь. «Я по своим каналам справки наведу. Безгрешных в наших ведомствах нет».
1: «Только осторожно, Иван. Мне проблемы не нужны».
4: В это же самое время Немирович разговаривал по телефону с генералом Савельевым. «Единственное белое пятно — Слава не может точно назвать время, когда он принес Жамному бутылку. Но продавцы-то не путаются. Слава пришел после обеденного перерыва, а это значит после двух. С учетом расстояния до дома Жамнова так и есть. В три или сразу после трех мальчишка вошел в квартиру. Алиби железное».
1: «А если все же мальчика убедительно попросили?» — задал вопрос генерал.
4: «Ну, тогда, Борис Захарович, Славу надо в щуку без экзаменов принимать. Посодействуете?»
3: «Мало ты получал за свой острый язык. А как же другие улики?»
4: «Да все они косвенные».
3: «Ну, если ты так уверен, то постарайся убедить следователя».
4: Вот тут Борис Захарович собакой и порылась. «Я не очень понимаю, почему Белоконь так резко взбунтовался. Не из-за показаний же».
3: «Мне отсюда сложно понять», — ответил Савельев. «Ты не иди в штопор. Попробуй контакт наладить. Вообще на чужой земле надо быть осторожнее. Поговори с Белоконем».
4: «Я вас понял». Константин положил трубку и тут же набрал номер телефона в кабинете следователя. «Слушаю», — строго ответил Белоконь.
3: «Иван Михайлович, это Немирович, добрый день».
4: Пауза. Белоконь, видимо, не ожидал звонка московского сыщика. Костя ждал. «Слушаю вас, капитан Немирович», — официальным тоном заговорил Белоконь. «Не по телефону. Я могу к вам приехать?» — спросил Немирович и не услышал ответа. Опять длинная пауза.
3: «Я бы хотел поговорить и наладить отношения. Одно дело делаем».
4: Капитан в точности выполнял рекомендации генерала. «Если у Белоконя нет камня за пазухой, он обязательно пойдет на контакт». «А почему надо было эти отношения портить? Могли бы еще вчера позвонить и сказать, что есть свидетель, а не заниматься партизанщиной. Извините, капитан, сейчас занят. Вашего, так сказать, свидетеля сейчас привезут. Работать с ним буду. Позвоните завтра».
3: Странностей не убавилось. Вчера Костя просил следователя поговорить с Жамным, тот нагрубил. Сегодня он сетует на то, что Немирович оставил его в стороне от дела.
4: «Нет, камень Белоконь приготовил. Что из этого следует? То, что уши надо держать чистыми, глаза на макушке, а руки на пистолете». «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем», — оценил ситуацию крылатой фразой из кинокомедии Немирович, когда положил трубку.
0: Глава четвертая. Афера. Костя только успел зайти в номер, снять ботинки, как в дверь постучали. Хромов стоял на пороге, и в лице его Немирович увидел огонек, словно проснувшийся чертенок подогревал Вадима изнутри.
2: «Извините, Константин Сергеевич, что не даю отдыхать».
3: «Заходи», — пригласил коллегу в номер Немирович. «И давай договоримся так. Я для тебя Костя, никаких этих Сергеевичей, лады?»
2: «Лады».
3: «Что случилось?»
2: «Как вы... Ой, как ты и думал, с грязью на сапогах что-то очень мутное».
3: Немировичу улика с грязью на сапогах сразу показалась притянутой за уши. Он попросил Хромова заняться этой историей. И вот что Вадим выяснил.
2: «Первое, — рассказывал инспектор, — я уточнил прогноз погоды. Дожди были, когда Жамной ездил по деревням. Я поехал в Вешки и в Поповку, взял там образцы и, как ты и сказал, отвез Андрею Ольгину».
3: «Не светился там?»
2: «Осторожно все сделал. Андрею тоже сказал, чтобы не трезвонил пока. Так вот, грязь на сапогах та же, что и в Вешках».
3: «То есть Жамной не врет?»
2: «Похоже, нет. Только бабушка, с которой он разговаривал, его по фото не признала. То ли он, то ли нет. Не уверена. Но и это еще не все. Ни 30 октября, ни раньше в районе Жуковки дождей не было. Дождь прошел там только на следующий день, то есть 31-го. Если даже Жамной был на месте убийства судьи, то никак не мог испачкать в грязи обувь».
3: «Вот это меня и смутило. Где он там мог грязь найти?» — рассуждал Немирович. «Ты что об этом думаешь?»
2: «Карнаухов», — односложно ответил Хромов.
3: «Подбросили улику?»
2: «Не исключаю».
3: Давно в своей практике Немирович не встречался с таким. Это самый низкий уровень добычи доказательств. Даже если перед тобой махровый рецидивист, заморавший себя кровью по самые локти, ты не имеешь права опускаться до такой низости. Работать надо чистыми руками, как бы не хотелось засадить мерзавца. Но в случае Жамнова подтасовку улики надо еще доказать. Кто это сделал? Кто приказал?
4: Немирович сейчас понял одно. Будет схватка, и не факт, что он ее выиграет, а проиграть никак нельзя.
3: «Значит так, Вадим, ты у нас засадный полк», — объявил Константин. «Занимаешься текучкой в отделе, держишься от меня подальше. Но в любой момент наготове, анализируй все, что происходит».
2: «А ты?»
3: «А я в СИЗО. Если еще не поздно, попробую поговорить с Жамным.
4: Белоконь не промах, с минуты на минуту может перекрыть доступ к телу. А с Жорой надо поговорить, иначе сделают его крайним. Тогда точно искать настоящего убийцу не будут.
2: «Все понятно».
4: И вот еще что в завершении беседы сказал Немирович. «Передай Ольгину, пусть ляжет на дно. Без меня ничего не пытается сделать, хорошо?»
2: «Сделаю!»
4: Константин успел. В СИЗО ему устроили встречу с Жамным. Капитан еще раз выслушал все доводы арестованного. Жамной не путался, излагал все последовательно и не отрицал того, что Павловского сильно не любил.
2: «Ну ладно я! Я начальник с бандой связался. Надоело спину гнуть за копейки, заработать решил. Они меня поначалу в темную использовали, а потом, когда узнал, откуда деньги, поздно было оглобли крутить. Я бандит и вор, вернее сказать, был таким. А что, Сергей Алексеевич, чем от меня отличался? Тоже жулик еще тот, только он при власти, а я босяк, вот и вся разница».
4: «Вы хотите сказать, Павловский воровал?» — удивился рассуждением Жоры Немирович.
2: «Нет, он не воровал. Ему зачем? У него и так все на мази. Он приговоры выносил такие, какие надо».
4: «Кому надо?»
2: «А я почем знаю? Кому-то наверху».
4: «Выдумываете вы все за мной. Человек добился в своей жизни многого, трудом своим, упорством, а вам этого не удалось. Вот в чем причина вашей нелюбви к Павловскому. Зависть».
2: «Неправда твоя, начальник», — упирался Жамной.
4: «Правда, Жора, правда». Жамной насупился и опустил голову. Хотел он или нет, но Немирович был прав. Завидовал Жора успешным людям и зятю своему в том числе. Но признаться в этом не хотел ни себе, ни другим.
2: «Я помню, как они с Алкой спорили», — бурчал себе под нос Жора. «Я тогда еще к ним вхож был. Какой-то следак у него в гостях был. Видать, терли они о чем-то. Алла слышала. Она Алексеевичу выговаривала, мол, нельзя так. Человек не игрушка, надо судить по закону. А он ей не лезь. Кроме закона есть еще политика. Если я его не осужу, его в другом суде осудят. Ивану надо помочь, я ему верю. В общем, ругались они».
4: «Вы сказали Иван, а кто такой Иван?»
2: «Не знаю, может, кто сверху, а может, друг. Не знаю, короче, судил он в ту сторону, в которую нужно. Вот так, гражданин начальник».
4: Переубеждать Жамнова не было никакого смысла. Костя узнал все, что ему надо, и прежде чем уйти, сказал: «Белоконь вас не выпустит, обвинение с вас не снимет. Вам, Жамной, придется сидеть до тех пор, пока мы не найдем настоящего убийцу. Так что будьте готовы к испытаниям, говорю честно, как есть». Жамной тяжело вздохнул, понимая, про какие испытания говорит капитан.
2: «Я же говорил, ты, начальник, другой человек. Посижу, мне не впервой».
4: «И все же встретиться с Иваном Михайловичем надо», — решил Немирович. Костя поехал прямо в прокуратуру. Белоконь был на месте. Константин открыл дверь и, не ожидая приглашения, вошел в кабинет. «Извините, Иван Михайлович, но нам надо поговорить», — быстро произнес Немирович и сел на стул напротив следователя. Белоконь положил авторучку, убрал в стол бумаги, с которыми работал, и, изобразив на лице безразличие, молча смотрел на Костю. «Давайте играть открыто», — предложил Немирович. Белоконь продолжал молчать. Видимо, это был один из любимых его приемов. Можно было помолчать, но Немирович пришел не за этим. «Я понимаю вашу реакцию на мое вмешательство», — сказал Константин. «Возможно, будь я на вашем месте, реагировал бы так же. Но я считал, что своими действиями помогу следствию, то есть вам. Разве это не так?»
1: «Послушайте», — Белоконь прервал режим молчания. «Вы, товарищ капитан, профессионально сделали свою работу. За считанные часы нашли преступника, я это ценю. Но зачем теперь ломать то, что хорошо сложено? Жамной был на месте преступления, и не надо сомневаться, он причастен к убийству. Кроме мальчика, которого, я уверен, уговорили или заставили дать ложные показания, у Жамнова нет доказательств его невиновности. А у меня есть доказательства. Я уверен, Жамной посчитался с Павловским. Вот чего я не пойму, зачем вы его выгораживаете? Вас заставили? Вам заплатили? Никогда не поверю. Мне кажется, это ваша блажь. Да-да, блажь, или другими словами, излишнее чувство справедливости. Попробуйте мне возразить».
4: «Попробую. Во-первых, я не выгораживаю Жамнова. У меня нет к нему ни малейшего чувства жалости. Он вышел из колонии и ничего другого не делал, как только пил и дебоширил. Я не исключаю того, что он имеет отношение к убийству Павловского. Но! Есть одно большое «но». Убивал кто-то другой, его надо искать. А вот когда его найдем, тогда и узнаем, какую роль в этом деле сыграл Жамной.
1: «И как же вы собираетесь искать? И где?» — Белоконь не скрывал иронию.
4: «В судебном архиве, Иван Михайлович».
1: «Я так и думал», — Белоконь лукаво улыбнулся. «Только хочу вас предупредить, товарищ капитан. Пока вы будете протирать штаны в архиве, я расследование останавливать не буду. Жамного я дожму, а вашего юного свидетеля выведу на чистую воду».
4: После этих слов Немирович понял, что Белоконь на мировую не пойдет. Напротив, старший следователь еще больше подогревал конфликт. Мало того, он не брезговал угрозами в адрес свидетелей. «Мальчика трогать не надо», — Иван Михайлович очень спокойно попросил Немирович.
1: «Это уже мне решать», — артачился следователь. «Не забывайтесь, капитан. Я веду дело, и никто не имеет права мне указывать. Даже ваш замминистра. Можете ему передать мои слова. Через кого вы там действуете? Через вашего тестя, генерала Савельева? Вот через него и передайте. До свидания».
4: Костя не стал отвечать словесно на брошенный вызов. А это был вызов. Теперь здесь, в Семигорске, кругом будут одни препятствия. И сколько сил заберет преодоление этих препонов, Немирович не знал. Не знал он и того, что накануне Белоконь звонил в генеральную прокуратуру и жаловался на самоуправство московского сыщика. Об этом Константин узнал через час после разговора с Белоконем.
5: «Высоко планку задрал этот следователь из Семигорска», — говорил в трубку Савельев. «Ты с ним разговаривал?»
4: Константин коротко пересказал недавно состоявшийся разговор.
5: «Видать, ты ему сильно мешаешь», — сделал вывод Борис Захарович.
4: «Что теперь?» — спросил Немирович. «Отзывать меня будете?» Савельев задумался. Он взял небольшую паузу, потом ответил.
5: «Что решит наш зам, я не знаю, но сейчас ему некогда. День милиции на носу. Кто-то из политбюро будет на концерте. Радуйся, пока не до тебя».
4: «Уже прыгаю от радости».
5: «Не перебивай, балагур. Сделаем так. 3 дня у тебя есть. В архив тебя пустят, я решил этот вопрос. Попробуй, Костя, справиться. Если зацепку не найдешь, придется уехать».
4: «Тоже не самый плохой вариант», — пробормотал Немирович чуть слышно.
5: «Что ты говоришь?»
4: «Нет-нет, это я себе, Борис Захарович». Костя сразу поехал в архив. Если даже несмотря на праздничный день для него откроют хранилище, то это означает только одно — ставки велики. Видимо, тесть поставил на кон свою репутацию. Но Немирович всегда был лучшего мнения о Савельеве. Генерал — человек смелый и справедливый. Вместе с тем умело справляется с перипетиями подковерной возни. А таковая в высоких милицейских кругах имела место, хотя и тщательно скрывалась. В архиве Немирович запросил не все дела Павловского, а только те, которые закончились суровыми приговорами и даже высшей мерой. Правда, мертвецы лишены возможности отомстить, но у них есть родственники, друзья, подельники, в конце концов. Поэтому читать надо все. Архивариус, мужчина лет 50, в тяжелых роговых очках на шнурке, представившийся Николаем Николаевичем, водрузил перед сыщиком внушительную стопку. У Кости сразу пропало настроение. Тут работы не на один день. Вот кого-нибудь в помощь бы. Но кого? Хромова он сам отправил в резерв. Его сейчас дергать нельзя. Есть еще Андрей Ольгин, толковый малый, но он эксперт-криминалист, а это по другой части. Больше в этом городе положиться не на кого. Вывод — перелопатить надо все самому. Костя положил перед собой первую папку и приступил к работе. Уже давно стемнело за окном, а Немирович продолжал читать. То и дело заходил Николай Николаевич, смотрел на прикованного к папкам с делами Немировича, качал головой и уходил. В одной из посещений комнаты архивариус робко спросил: «Хотите, я заварю чай?» «Что?» — не расслышав слова мужчины, переспросил Костя. «Вы без обеда и уже», — взглянув на наручные часы, добавил архивариус, — «видимо, без ужина. Хотя бы чай попьете?»
5: «Чай? Да, конечно».
4: Николай Николаевич принес заварочный чайник, пузатый, с рисунком синего цвета под гжель, 2 стакана и тарелочку с сушками.
1: «Все, чем богат», — пожал плечами Николай Николаевич.
4: Мужчина разлил чай и указал на стул рядом с Костей.
6: «Я присяду? Не помешаю?»
3: «Конечно, присаживайтесь». Костя закрыл выцветшую папку с делом и откинулся на спинку стула. «Спина затекла, но деваться некуда, буду читать, пока не посинею».
6: «До вас дела Сергея Алексеевича целая бригада изучала. Белоконь сотрудниками командовал. Так вы за полдня больше прочитали, чем они за два».
3: «Обстоятельства заставляют».
6: «Вижу, дело важное, раз нас с вами здесь в празднике замуровали», — предположил архивариус.
4: Николай Николаевич окинул взглядом стопку с уже изученными делами и потом посмотрел на то, что предстояло Константину изучить. Он кивнул на папку, которая лежала сверху.
6: «А это дело я помню. Вышка».
4: Костя прочитал надпись на папке: «Игнатов Михаил Александрович, статья 102. Это убийство с отягчающими обстоятельствами».
3: «А почему помните? Дело-то давнее».
6: «Давнее», — кивнул Николай Николаевич. «Этот Игнатов всю семью убил. Отца, мать и дочку. Только зачем? С отцом он повздорил, подрался, а мама с дочерью чем виноваты?»
4: Костя поставил стакан, подтянул к себе папку и раскрыл дело. И тут его словно ошпарили. Следователем по этому делу был Иван Белоконь. Почему-то в голове всплыли слова Жамнова.
6: «Ивану надо помочь!»
4: А не об этом ли деле шла речь? Костя забыл о чае и погрузился в чтение.
6: «Только парня этого», — опять заговорил архивариус, — «судьба сама наказала. Видать, есть Бог на свете. Простите».
3: «Что значит «сама наказала»?»
6: «Он погиб в катастрофе. Два поезда столкнулись. Вагон с заключенными раздавило, как консервную банку. Живых не осталось. Тогда в газетах такое не писали, но нам в суд сообщение пришло. Так что смерть свою он принял. У нас это сообщение сохранилось. Сейчас принесу».
4: На 316-м километре северной железной дороги между станциями Чулково и Великого произошло крушение, читал Немирович в справке. Дальше описывались обстоятельства столкновения двух поездов и последствия. Прилагался список осужденных, погибших в катастрофе.
6: «Вот», — указал Николай Николаевич на строчку, — «Игнатов Михаил Александрович».
3: «Я перепишу себе?» — спросил Немирович. Архивариус как-то засомневался, но потом разрешил. Константин углубился в чтение дела. «Ни одну деталь нельзя упустить, даже самую мелкую, самую незначительную. Только недавно избранный судьей областного суда Павловский рассматривает дело Игнатова в суде. А недавно переведенный в областную же прокуратуру следователь Иван Белоконь расследовал убийство семьи Капустиных. Какое совпадение!» Но вот что заинтересовало Немировича. Первые протоколы подписывает другой следователь, некто Губанов.
4: «Николай Николаевич», — позвал архивариуса Немирович, мужчина подошел. «А кто такой Губанов?»
6: «А, Семен Афанасьевич, старшим следователем был. Очень уважаемый был человек».
4: «Он умер?»
6: «Нет, я не слышал об этом. Уволился, ушел на пенсию».
4: Николай Николаевич наклонился над протоколом, вчитался и сказал:
6: «Как раз в это время. У него с начальством всегда были разногласия. Семен уж больно принципиальный был. А что вы хотите, в СМЕРШе служил во время войны. Видно, устал бороться за правду и ушел».
4: «А где он сейчас, знаете?»
6: «Нет, что вы, несколько лет прошло. Вы в прокуратуре поинтересуетесь, кто-нибудь да знает».
4: Немирович просидел с делами до глубокой ночи. Пожалуй, единственное дело, которое заслуживало внимания, оставалось убийство семьи Капустиных. Да, Игнатов мертв, несколько лет прошло. Но если остался кто-то из близких Игнатова, и если были причины так долго ждать, в этом случае надо проверить. Маловероятно, что это то, что нужно, но других зацепок у Кости нет. Он решил начать с поисков Губанова. Для этого ему понадобится Вадим. Часы показывали 10 минут первого. Сейчас спать, все остальное утром. Иван Михайлович чувствовал себя некомфортно. Вчерашний разговор с Немировичем не оставлял его в покое. Этот московский выскочка на редкость упертый тип. Он не мытьем, так катаньем добьется разрешения на изучение дел Павловского. И это больше всего бесило следователя. Слава капитана Немировича бежала впереди него. Особенно после поимки волжского маньяка. Как назло, начальство в Москве никак не реагирует на его белоконя звонок в генеральную. Катков прав, Там наверняка сидят такие же упертые правдолюбы, как и сам Немирович. Если самоуправство Немировича не аргумент, то надо привести что-то более существенное. Надо подумать. Белоконь снял трубку и набрал номер телефона секретаря областного суда. Его словно шарахнуло током, когда Иван Михайлович узнал, что Немирович вчера весь день работал в архиве. Председатель суда разговаривал с кем-то из Москвы и не стал возражать. Специально вызвали Николая Николаевича. День начался плохо. Белоконь набрал номер телефона Карнаухова. «Слушай меня внимательно», — печатал глухим голосом фразы следователь. «Сейчас разыщи архивариуса областного суда Горелика».
7: «Привести к тебе?»
4: «Не перебивай. Вести никуда не надо. Надо узнать, какими делами Павловского интересовался Немирович».
7: «Залез все-таки в архив», — не сдержался Карнаухов.
4: «Только просьба, Леша, сделай это сам и очень тонко. Сделаешь?»
7: «Сделаю, Иван Михайлович».
4: «Потом сразу ко мне».
7: «Жди». В эту же самую минуту Немирович позвонил Хромову.
4: «Вадим, срочное дело есть. Время сможешь найти?» — спросил Костя.
8: «Найду, я же многодетный отец, прикроюсь семейной проблемой. Что надо?»
4: «Был такой следователь в областной, Губанов. Он уже на пенсии, надо его найти».
8: «Кроме фамилии еще что есть?»
4: «Семен Афанасьевич».
8: «Спасибо, когда найду, что ему сказать?»
4: «Ничего, я должен с ним поговорить сам».
8: «Принял, работаю».
4: Иван Михайлович сильно изменился в лице, когда вошедший начальник УГРО рассказал, что Немирович сильно интересовался делом Игнатова.
9: «Я так и знал, что этот червяк куда-нибудь залезет», — не маскируя злость, сказал Белоконь. «Чего он добивается?»
7: «А чего тебя так беспокоит?» — не понимая гнева следователя, спросил Карнаухов. «Вы же сами искали в делах Павловского зацепку. Не нашли. А он что, умнее вас?»
4: Белоконь словно не слышал милиционера. Он ушел в себя и, упершись глазами в стол, почесывал лоб.
7: «Я еще нужен?» — спросил Алексей.
4: Следователь поднял взгляд на Карнаухова и жестом указал тому на стол.
8: «Он мне здесь не нужен», — уже спокойно начал говорить Белоконь. «Я звонил в генеральную, жаловался, но реакции нет. Пока нет. Они там чухаться будут, перезваниваться между собой, а Немирович здесь нам всю картину испортит. Ты думаешь, зачем он в судебные дела полез?»
7: «Ищет. Работа у нас скорее такая».
8: «Ищет», — взмахнул рукой Белоконь. «Дело Жамнова разваливает. Не понимаю, зачем это ему? Вот скажи, Леша, ты веришь в то, что Жамной невиновен?»
7: «Вряд ли. Если не сам убил, то настропалил кого-то. Мы сейчас его связи проверяем».
8: «Вот, а Немирович Фантомаса ищет», — скривил лицо в надменной улыбке Иван Михайлович. «Я вот что прикинул. Друзья мои в Москве подсказали. Капитан-то наш ходок».
4: Белоконь смотрел на Карнаухова, прищурив один глаз.
8: «Понимаешь?»
7: «Не совсем», — признался Алексей.
8: «Покрути мозгами, Леша!»
4: Карнаухов не хотел строить догадки и перебирать варианты. Он ждал точных указаний от Белоконя. Пусть говорит открытым текстом. Если дела пойдут не по плану, то Алексей Карнаухов как бы в стороне, выполнял распоряжение старшего следователя.
8: «Знаю, знаю, Леша, человек ты хитрый. Но включиться тебе придется».
7: «Я и не отказываюсь», — прикидываясь простачком, ответил Карнаухов.
8: «У тебя же есть хорошая агентесса? Такая, чтобы москвич клюнул на нее».
7: «Подумать надо», — пространно ответил Алексей.
8: «Ты чего невинную овечку включил? Думаешь, я про твою Гришину не знаю?»
7: «Иван Михайлович», — Карнаухов замотал головой, — «Гришину нельзя».
8: «Это почему?»
7: «Она давно не удел, уровень другой».
4: Белоконь встал, обошел стол и, остановившись за спиной Алексея, наклонился к его уху.
8: «Ты, Леша, меня удивляешь», — прошептал Белоконь. «Ты до сих пор не понял, какой уровень у Немировича? Самый высокий, Леша, самый. Заряжай Гришину, возражения не принимаются».
7: «Вы не в курсе», — продолжал возражать Карнаухов. «Она замуж выходит. Я обещал не мешать».
8: «Так ты и не мешай», — словно черт-искуситель улыбнулся Белоконь. «Пусть ее счастью мешает Немирович. И немедли, у нас времени уже не осталось».
4: Карнаухов поднялся. В лице начальника УГРО Белоконь увидел сомнение.
10: «Афера это, Иван Михайлович», — произнес милиционер. «А если...»
11: «Не каркай», — грубо прервал Карнаухова следователь и, внезапно подобрев, добавил. «Афера. Но без нее у меня будут большие неприятности. Тебе же не надо напоминать, что мои неприятности вмиг становятся твоими?»
10: «Не надо. Я пойду?»
11: «Иди. Я в тебя верю, Алексей».
1: Глава пятая. Комбинатор. Губанов встретил Немировича и Хромова пытливым, недоверчивым взглядом. Прежде измерил Константина и не стал скрывать брезгливости к броской иностранной одежде. Следом скользнул по фигуре Хромова и тоже остался чем-то недоволен. Завершив процедуру визуального знакомства, пенсионер кивком предложил идти за ним. Гости пересекли двор дома по деревянному, очень добротно сбитому настилу, и вошли на застекленную веранду. Губанов разулся, поставил обувь на толстый войлочный коврик и вошел в дом. Гости алгоритм поняли: «Делай, как я». В доме пенсионера было тепло и пахло хлебом. На кухне женщина, видимо, жена Губанова, хлопотала у плиты. Она подняла голову, увидела гостей, вытерла полотенцем лицо и вежливо улыбнулась.
12: «Проходите сюда», — скрипучим голосом сказал Губанов и, указав на старый, обитый черным дерматином диван с круглыми подлокотниками, не предложил, а скорее приказал. «Садитесь».
11: Сам хозяин присел у стола. Семен Афанасьевич выглядел как-то постарообрядчески. Не хватало только религиозных атрибутов. Поверх косоворотки из плотного сукна

0: «Забрали, и знаете, я из-за этого не расстроился».
1: «А по какой причине забрали?»
0: «Ну, кто ж их там разберет? Начальство так решило. Позвонил прокурор, тогда еще Жданов работал, и сказал: «Семен Афанасьевич, передай дело Капустиных другому следователю». Вот и весь фокус. Ну, то, что Ваня Белоконю передал, вы знаете».
1: «Знаем», — подтвердил Костя. «А почему ему? Он же тогда только в областную перевелся».
0: «А что? Белоконь очень толковый следователь, поэтому и пошел на повышение. Правда, чересчур резвый, но это по молодости. Сейчас, наверное, степенным стал».
1: «А на Игнатова сразу вышли?»
0: «Нет, я опрашивал свидетелей. Такая фамилия не звучала», — говорил Губанов. «Вы запросите в архиве дела. Соседи говорили о молодом человеке. Девочка, дочь Капустина, с ним встречалась. Точно помню, его Леня звали. Но у него алиби, я проверил. Он уехал из Семигорска за 2 дня до убийства. Дальше дело Ваня вел, приходил иногда за советом».
1: Немирович вчера читал материалы дела, но имя Леонид он не припоминал. «Я не видел в деле упоминания об этом Лене», — сказал Константин.
0: «Да?» — Губанов не скрывал своего удивления. «Если я не ошибаюсь, в показаниях соседа фигурировал. Подождите, сейчас припомню его фамилию». «А!» — вспомнил пенсионер. «Пучков. Он жил в доме напротив. Точно, Пучков».
1: Костя помнил этот протокол допроса, но только там никакого упоминания о Лене не было. «Его вы допрашивали?»
0: «Да, в первый же день».
1: «Что-то тут не так», — Костя напряг память. «Я вчера читал эти показания, но Пучкова допрашивал Белоконь, а не вы. Его подпись под протоколом».
0: «Ерунда какая-то», — возмутился Семен Афанасьевич. «Быть этого не может. Вы что-то путаете, молодой человек. Если даже Ваня проводил повторный допрос, то мой должен был в деле остаться».
1: Для Немировича ясно стало одно. Дело о тройном убийстве тщательно почистили. Кто это мог быть? Ответ на поверхности. Кроме Белоконя или его прямого начальника, никто. Значит, есть вероятность того, что неизвестного и выморанного Леонида скрыли сознательно. Кто он, Леонид? Белоконь это знает точно, но никогда не скажет Немировичу правду. А эту правду надо узнать. Возможно, в этом и есть ключ к пониманию агрессивного поведения Ивана Михайловича. «Да», — согласился с Губановым Немирович, — «возможно, я невнимательно читал дело. Обязательно вернусь в архив и еще раз прочитаю». Костя не хотел будоражить нервы Губанову. Судя по всему, бывший следователь был человеком очень ответственным и принципиальным. Неизвестно, как он себя поведет, узнав, что улики в расстрельном деле подтасовали. Пусть живет спокойно. Милиционеры попрощались с Губановым и вышли на улицу. Они пошли к перекрестку, где их ждал Витя на своей двухцветной победе. Немирович внезапно остановился. «Не было там в протоколе никакого Лени», — сказал Константин. «Протокол допроса Пучкова от другого числа. Иван Михайлович прямо факир».
0: «Не факир, а махинатор», — поправил Хромов.
1: «Если это его рук дело, а если его заставили? Понимаешь, Вадим, тройное убийство не несчастный случай. Преступление громкое не только по меркам Семигорска. По всему Союзу такое нечасто бывает. Чтобы в серьезном деле мухлевать, надо иметь очень веские причины. Или...» — сделал вопросительную паузу Немирович.
0: «Или указание очень высокого начальника», — продолжил мысль Немировича Хромов.
1: «В точку. Найти бы нам гражданина Пучкова».
0: «Найдем», — пообещал Вадим. «Если он еще жив, найдем».
1: Немирович вернулся в гостиницу, чтобы позвонить Савельеву и рассказать о новых обстоятельствах дела. Но у стойки администратора столкнулся с Карнауховым.
2: «О, Константин Сергеевич», — широко улыбнулся начальник УГРО. «А я к тебе. Уже собрался уезжать?»
1: «Что случилось?» — без особой радости спросил Немирович.
2: «Вот», — Карнаухов протянул Косте конверт.
1: Константин посмотрел с опаской на конверт. «Что это?»
2: «Билет!»
1: Костя заглянул в глаза беспечно улыбающегося коллеги. «Что за шутки? Какой еще билет?»
2: «Да ты чего?» — чуть ли не хохотал Карнаухов. «Это билет на концерт в ДК профсоюзов. Концерт завтра. День милиции, Константин Сергеевич. Заработался?
0: Начальник управления велел тебя пригласить».

0: Я согласен, живешь тут как отшельник.
1: Костя оттаял. Он и правда забыл, что послезавтра день милиции. Праздник весьма почитаемый в народе. Он взял конверт, достал оттуда билет и прочитал. Третий ряд, место 15.
0: Спасибо, Алексей. Знаешь, где ДК?
1: Найду.
0: Но это еще не все, с хитринкой в глазах добавил Карнаухов. После концерта в ресторане «Днепр» банкет. Быть обязательно. Все, пока.
1: Карнаухов пожал руку Кости и быстро направился к выходу. Потом резко развернулся, подошел к Немировичу снова и сказал.
0: «Я слышал, Белоконь права качает. Ты особо не реагируй, он со всеми так. Человек такой, к славе ревнивый. Иван Михайлович тут один работает, а мы все так, пустое место».
1: Алексей хлопнул Немировича по плечу и ушел. А накануне вечером у начальника УГРО состоялась другая встреча. Светлана возвращалась домой поздно. Подойдя к подъезду, она увидела знакомое лицо с хитрой, не обещающей ничего хорошего улыбкой. Алексей Карнаухов встал навстречу старой знакомой.
0: «Здравствуй, Света!» — весело поприветствовал Алексей.
2: «Добрый вечер!» — без энтузиазма ответила женщина.
0: «Ты чего, не рада меня видеть?» — спросил Карнаухов, прекрасно зная, какой будет ответ.
2: «Угадал, Леша».
0: «Это ты зря. Я твой друг, хороший друг. Вспомни, сколько раз я помогал тебе в жизни».
2: «Таких друзей, — тихо проговорила Светлана, — за причиндалы и в музей. Мы договорились, я тебе ничего не должна. Зачем пришел?»
0: «Что, прямо здесь будем о важных делах говорить?» — Карнаухов развел руками. «Может, домой пригласишь? Чаю нальешь?»
2: «Леша, ты же знаешь, я замуж выхожу. С прошлым покончено раз и навсегда. Не мешай мне, прошу».
0: «С прошлым?» — вдруг глуповатая улыбка слетела с лица милиционера. «С прошлым, Света, покончить нельзя, ну разве что если сдохнуть. Тогда да». Алексей взял Светлану за локоть и сильно сдавил. «Приглашай меня в гости. Холодно здесь, неуютно».
1: Светлана Гришина в былые годы была агентом инспектора Карнаухова. Однажды она попалась на скупки краденого и должна была переехать в колонию на несколько лет. Но Алексей Карнаухов предложил красивой породистой девушке искупить свою вину другим способом. Он вывел Свету из-под удара и сделал ее своим инструментом. Света умная, смышленая женщина не раз помогла Карнаухову. И вот когда Алексей Федорович уже метил в начальнике уголовного розыска Семигорска, Гришина попросила его с ней расплатиться. Алексей хоть и был мужчиной скверным и эгоистичным, Свету отблагодарил. Он устроил ее в центральный универмаг на место главного товароведа, а через пару лет Гришина стала директором. Тогда Карнаухов пообещал больше не трогать Свету и забыть все, что между ними было. Теперь, оказалось, обманул.
0: «Я тебе торжественно клянусь», — говорил Карнаухов, сидя на кухне и попивая из чашки чай. «Это последний раз. Света, клянусь, не хотел тебя беспокоить. Начальство заставило».
2: «Ты врешь, Леша. Ты всегда врешь».
0: «Вот упертая», — Карнаухов отодвинул чашку, достал из кармана пачку опала и грубо приказал Светлане. «Пепельницу!»
1: Вот такая внезапная смена настроения и тона Карнаухова пугала Гришину. Она знала, что этот мужчина может и руку приложить, да так, что синяков не останется, а больно будет долго. Света взяла из серванта пепельницу и поставила перед гостем.
2: «Я уже не в той форме», — тихо оправдывалась Гришина. «Посмотри на меня, Леша».
1: Карнаухов поднял злые глаза на женщину. Смотрел несколько секунд и потом сказал.
0: «Подойди».
1: Света с опаской подошла к Алексею. Он, не выпуская изо рта сигарету, положил руку ей на грудь. Света вздрогнула и отвернула голову. Карнаухов не унимался. Он погладил женщину по коленке и стал поднимать ладонь выше и выше. Света закрыла глаза. Противиться она боялась.
0: «Не надо скулить, Света», — сказал Карнаухов. «В хорошей ты форме. Я бы на тебя запал, если бы ты передо мной задницей пару раз вильнула».
1: Алексей провел ладонью по ягодице Гришиной.
0: «Сделаешь дело, и я буду у тебя в долгу. Иметь в должниках начальника УГРО — это, знаешь ли, большая удача. Садись и слушай», — опять в приказном тоне сказал Карнаухов.
1: Алексей рассказал Светлане свой план действий. Света слушала, не перебивая. В общем-то, ничего нового для нее не было.
2: уложит в постель московского командировочного, затем по графику скандал, возможно, с дракой, ревнивый жених в исполнении одного из подчиненных Карнаухова появится в нужный момент, вызов наряда милиции и протокол. В финале спектакля появляется Алексей Федорович и играет роль спасителя. Вот и все.
0: «Но есть один нюанс», — говорил в завершении Алексей. «Этот московский товарищ очень опытный зверек. Сфальшивишь — раскусит. Если что пойдет не по плану, придется спецсредства в ход пускать. Будь готова. Вопросы, Света».
2: Какие могли быть вопросы? Светлана понимала, что отказаться не может, поэтому надо было настроиться на роль сильно жаждущей любви женщины. Давно она этого не делала. Что ж, придется вспомнить. «Он хотя бы симпатичный?» — спросила Света уходящего Карнаухова.
0: «Тебе понравится».
2: Проводив Карнаухова взглядом, Немирович поднялся в номер и позвонил генералу.
0: «А напрямую спросить Белоконя не хочешь?» — спросил Савельев, выслушав рассказ сыщика.
2: «Он не идет на контакт. Я не удивлюсь, если после такого вопроса начнет открыто мешать, а может и вредить».
0: «Неужели все так серьезно?»
2: «Очень, Борис Захарович, у меня к вам просьба».
0: «Проси».
2: «Я хочу все знать о крушении поездов на Северной железной дороге». Костя открыл блокнот и прочитал генералу то, что записал в архиве. «И желательно точный список жертв, место захоронения и, если можно, показания свидетелей».
0: «Это не просто, Костя».
2: «Знаю».
0: «Мне кажется, ты не там ищешь. Тебе надо в Семигорске искать родственников этого Игнатова. Мертвецы сами мстить не умеют».
2: «И все-таки», — настаивал Немирович, — «попробуйте достать эти документы».
0: «Сегодня попробую, позвоню утром».
2: Утром Костя из номера не выходил, ждал звонка. Телефон зазвонил пронзительно, заставив Константина вскочить с кровати. «Алло?» «Товарищ Немирович?» — это был женский голос.
0: «Да».
2: «Это администратор. Здесь к вам женщина пришла. Ждет. Вы спуститесь?»
0: «Женщина? Она представилась?»
2: «Да, Куркова Елена», — ответила администратор.
0: «Я не могу отойти от телефона. Пусть поднимется».
2: «Понимаете», — администратор стала говорить тихо, — «руководство гостиницы запрещает».
0: «Инспектору уголовного розыска разговаривать со свидетелями?» — перебил женщину Константин. «Вы это хотели сказать?»
2: Администратор молчала.
0: «Проводите ее в мой номер», — распорядился Немирович. «Жду».
2: Через несколько минут Елена Куркова, мама Славы, вошла в номер Немировича.
3: «Что-то случилось?» — с порога спросил капитан.
2: Лена кивнула и оглянулась, словно боялась, что ее разговор с сыщиком подслушивают. Костя выдвинул стул около небольшого столика и предложил Елене сесть. «Воды?» — спросил Немирович. «Нет». Костя видел, что Лена сильно расстроена. Она поставила сумку на колени и яростно теребила ручки, словно стараясь их протереть до дыр. «Лена, успокойтесь и рассказывайте».
4: «У нас неприятности», — Куркова заговорила очень тихо. «Вчера приходил человек из прокуратуры. Он сказал, что Славик должен дать другие показания. Я не знаю, как быть», — голос Лены задрожал. «Я не знаю, кого слушать».
2: «Тот, кто приходил, он представился?» — спросил Костя.
4: «Да, но не помню его фамилию».
2: «Как выглядел?»
4: «Худой такой, молодой. Волосы рыжие и веснушки на лице».
2: «Борисенко», — Костя понял, о ком говорит Куркова.
4: «Да, да, да, Борисенко».
2: «И как Слава должен изменить показания?»
4: «В общем», — Лена распахнула сумку и достала оттуда свернутый в четверо маленький листок. Листок она протянула Косте. «Он велел записать, чтобы ничего не перепутать».
2: Немирович развернул листок и понял. Борисенко, а вернее сказать Белоконь, требует в показаниях изменить дату. То есть мальчишка бегал в магазин не в день убийства, а днем раньше. Костя предположил, что и заведующая магазином тоже получила такое предложение. Вряд ли у работника торговли найдется возможность противостоять старшему следователю прокуратуры. Согласится и даст новые показания. Поэтому выход у Курковой с сыном один, скорее его нет. «Лена, я хочу, чтобы вы знали, ложные показания — это преступление. Но в вашем случае надо выполнить условия следствия. А чтобы потом, когда все развернется в другую сторону, то есть мы найдем настоящего убийцу, Вам не отвечать по закону, напишите сейчас здесь все, что было вчера. Это объяснительное будет у меня. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Будете писать?»
4: «Дайте ручку», — сказала женщина.
1: Пока Лена писала, Немирович размышлял. «Надо же, Иван Михайлович ничего не боится. Теперь Жора за мной пойдет с легкой руки старшего следователя по 102 статье. Неужели Белоконь думает, что я буду молчать? Или у него есть план по моей нейтрализации? Но как? Договориться со мной? Он не дурак, знает, это невозможно. Заставить меня молчать? А это каким способом? Запугать? Знает, что не выйдет. Тогда только убить. Но это уже из области фантастики. Мы же не в Италии живем и не в Америке. Это там мафия просто решает вопросы с упертыми полицейскими. В Советском Союзе такого быть не может. На что же он рассчитывает? Вопрос открытый. Посмотрим. Лена закончила писать и передала объяснительную Немировичу. «Объяснительное останется у меня», — сказал Костя. «Вы никому не говорите, что рассказали мне? Никому, даже близким, и Славе не говорите».
4: «Я поняла».
1: Как только Куркова закрыла за собой дверь, раздался звонок телефона. На этот раз это был генерал Савельев. Он рассказал, что во время столкновения поездов тюремный вагон пострадал больше всех. Он был прицеплен сразу за локомотивом. Живых не осталось, людей собирали по частям, ориентировались по одежде, хоронили осужденных в общей могиле. Игнатов в списке есть, значит, его останки тоже нашли.
0: «Если ты уверен, что судью убили из-за приговора Игнатову, то ищи родственников, Костя», — повторил генерал. «Родственников или очень-очень близких друзей? Ну, скажу честно, слабая версия. Перспективы никакой».
1: «Зато у Белоконя грандиозная перспектива», — Немирович прочитал в трубку объяснительную Елены Курковой. Генерал выдержал паузу и спросил. «Он что, Кощей бессмертный?» «Я тоже так подумал». «Знаешь что, капитан Немирович, бери-ка ты билет и приезжай. Дело Павловского вышло из берегов Семигорска. Напишешь рапорт, все подробно, а замминистра пусть решает. Заканчивай там».
2: «Слушаюсь, товарищ генерал. Вечером схожу на концерт в честь Дня милиции и ночным поездом в Москву. Только чую я, придется мне сюда вернуться».
1: Когда Немирович говорил это Савельеву, он не знал, что ночным поездом он из Семигорска сегодня не уедет. После концерта Костя вместе с Карнауховым приехал в ресторан «Днепр». Алексей вел себя легко, непринужденно, шутил. Словом, праздничное настроение начальника УГРО задавало тон всему вечеру. Банкет был накрыт в отдельном зале. Карнаухов показал Немировичу столик у окна и сказал, что это начальник управления распорядился посадить Немировича к нему за стол.
0: «Отчего такая честь?» — удивился Константин. «Тоже скажешь. Ты же не рядовой инспектор. Чай из Москвы прислали», — шутливо кривлялся Алексей. «Из самого министерства».
1: Немировичу все равно было, где и с кем сидеть, он посматривал на часы. Ровно в половине двенадцатого ему надо быть на вокзале. Конечно, ни Карнаухов, ни начальник управления, ни кто-либо другой о сегодняшнем отъезде Немировича не знал. Знал только Витя, который в назначенное время должен был подъехать к ресторану. Когда банкет уже был в полном разгаре, в зале появилась интересная женщина. Немирович сразу обратил на нее внимание. Это была Светлана Гришина. Она окинула взором зал, остановила взгляд как раз на столике, за которым сидел Немирович с Карнауховым, и пошла в их сторону. Гришина подошла к начальнику управления и стала что-то говорить ему, пожимая руку и красиво улыбаясь. То, что она говорила, расслышать не удавалось, заглушала музыка. Ансамбль, звеня гитарными струнами, пел «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза?» Карнаухов заметил интерес Немировича к Светлане.
0: «Красавица, правда?» — наклонившись к Косте, сказал Карнаухов.
1: «Не спорю».
0: «Знаешь, кто это? Директор нашего центрального универмага».
1: «Такая молодая?» — удивился Костя.
0: «Она не только молодая, она еще и незамужняя».
1: В эту секунду Гришина, видимо, завершив поздравительную тираду, собралась уходить. Карнаухов вскочил со стула.
0: «Света!» — окликнул он Гришину и замахал рукой. «Света, подожди!» — и, обернувшись к Немировичу, бросил. «Я сейчас!»
1: Карнаухов и Света обменялись несколькими фразами, и Алексей повел ее к своему столику. Он галантно отодвинул перед дамой стул и посадил Светлану рядом с Немировичем.
4: «Леша, мне неудобно», — говорила Гришина. «Ваш праздник, я тут при чем?»
0: «Обидеть хочешь? Неудобно ей», — отвечал Карнаухов. «Сиди, я сейчас скажу официанту, тебе накроют».
1: Алексей поводил взглядом по залу. Официанта не увидел.
0: «Куда все делись? Так, пойду разберусь, а вы пока познакомьтесь. Давайте, давайте!»
1: Алексей убежал искать официанта. «Константин», — представился Немирович.
4: «Света», — опустив от смущения глаза, ответила Гришина.
1: «Для своей должности вы очень скромны».
4: «А откуда вы знаете, какая у меня должность?» «Ах, да!» —
1: Света увидела возвращающегося Карнаухова.
4: «Леша проболтался».
0: «Еще как проболтался!»
1: Алексей выдернул из-за соседнего столика стул и подсел к Светлане.
0: «Сейчас все будет в лучшем виде», — сказал он. «Что вы сегодня пьете, прелестная Светлана?»
4: «А что пьет твой друг Константин?» — вопросом ответила Гришина.
0: «А мой друг Константин нифига ничего не пьет. Не отравим мы тебя, капитан Немирович», — громко крикнул Карнаухов, перекрывая голосом громыхнувший веселой песней ансамбль.
1: Светлана бросила на Константина вопросительный взгляд. Костя пожал плечами.
4: «Когда такой молодой красивый мужчина не выпивает, — говорила на ухо Немировичу Света, — возникает вопрос, все ли у него в порядке?»
0: «У меня все в порядке, Света», — также на ухо ответил Константин. «Просто не люблю выпивать в незнакомой компании».
4: «Ха-ха!» — захохотала Гришина. «Боитесь, напоят и обесчестят?»
0: «Что-то вроде того».
4: «К этой компании это не относится», — Светлана сделала жест, как бы объединив всех присутствующих в зале. «Здесь все ваши, можно сказать, родня», — теперь засмеялся Костя.
1: «Вы, наверное, не в курсе, Света, но с такой роднёй надо быть всегда начеку». Света опустила уголки губ и помотала головой.
4: «Я думала, это только у нас, в торговле, клубок гремучих змей. А оно вот как, и у вас тоже».
0: «Похлеще торговли, Света».
1: На сцене к микрофону вышла солистка, милая стройная девушка в длинном платье с блестками, и запела. «Уезжаешь, милый, вспоминай меня, пролетят столетия вроде птичьих стай».
4: «Ой!» — встрепенулась Светлана. «Шербурские зонтики! Пригласите меня!» — Света дотронулась до руки Немировича. «Моя любимая песня!»
1: Костя встал и галантно протянул Светлане руку, приглашая к танцу. Света что-то говорила, у нее приятный низковатый тембр, но Константин не слушал. Он погрузился в свои размышления. Внутренне Немирович негодовал. Что за натура у него? Почему ему надо преодолевать с таким чудовищным напряжением свои плотские желания? Вот положила эта красивая женщина нежные тонкие руки к нему на плечи, коснулась как бы невзначай его лица густыми, пахнущими свежестью волосами, сказала ему вроде бы ничего не значащий комплимент, и все, Костя поплыл. Он признавался себе, если бы не ждала его дома любимая и желанная девушка Алена, бросился бы немедленно в омут вместе с эффектной обворожительной Светланой.
4: «Я просто обожаю этого актера», — вырвавшись из своих мыслей, услышал Немирович Свету. «А вы?»
0: «Я уже лет 5 не был в кино», — нашелся Немирович. «Не могу разделить ваше восхищение, Светлана».
4: «Господи, Константин, давайте уже на «ты». Выкаем, как на партсобрании».
0: «Принимается».
1: Вернулись за столик. Светлана подвинула свой бокал к Немировичу.
4: «Поухаживайте, налейте мне шампанского».
1: Костя налил золотистый напиток, играющий пузырьками, и подвинул его к женщине.
4: «А себе?»
0: «Я выпью минералки».
4: «Понимаю», — Света отвернулась.
1: Костя понял, что обидел женщину.
4: «Вам со мной неинтересно», — сказала Гришина. «Вы вообще не здесь, я вижу, вы далеко. И когда мы танцевали, вы, Костя, меня не слушали».
1: Света залпом осушила бокал с шампанским.
4: «Извините, мне пора», — Светлана поднялась, взяла сумочку и собралась уходить.
1: Костя почувствовал себя негодяем. Он взял женщину за руку. «Я могу вас проводить?» Света смотрела сверху на Немировича и молчала. Эту картину наблюдал Карнаухов. Что-то подсказало ему, что пора вмешаться. Он подскочил к столику.
0: «Так», — вытаращил глаза слегка подвыпивший Алексей. «Я что-то пропустил? Ты куда собралась, Света? Сидим, отдыхаем!»
1: Карнаухов забрал у Светланы сумочку.
0: «Светочка, вечер в самом разгаре. Куда ты торопишься? Мы тебя проводим. Потом».
4: «Мне надо домой», — капризничала Гришина.
0: «Я понял. Это он тебя обидел?» Карнаухов шутливо насупился и указал на Немировича.
4: «Никто меня не обидел».
0: «Тогда поход домой отменяется», — махнул рукой, как саблей Алексей.
4: «Ладно», — согласилась Светлана. «Дай сумочку, мне надо сходить попудрить носик».
1: Карнаухов проводил женщину взглядом и подсел к Константину.
0: «Ты чего? Вроде у вас все склеивалось».
1: Немирович вздернул брови и посмотрел на коллегу.
0: «Ну», — поспешил исправиться Карнаухов, — «танцевали вроде как, и это...»
1: Леша прервал невнятные домыслы Карнаухова Немирович. «Меня дома ждет любимая девушка. Она там, а я здесь. Света, конечно, очень интересная, шикарная женщина, но не в моих правилах изменять своей любимой».
4: Карнаухова перекосило.
1: Он скривил губы и закатил глаза.
0: «Ты зачем мне это говоришь?» — спросил он. «Я что, не мужик? Не знаю, как это бывает. Ты прямо как Ленинская гвардия заливаешь».
1: Карнаухов склонился близко к Немировичу и прошептал.
0: «Не обижай Светку. Обидишь, будешь иметь дело со мной».
1: И тут же громко засмеялся. Костя посмотрел на часы. От проныры Карнаухова это не ускользнуло.
0: «Шучу я, Костя», — сменил тон Алексей. «Ты куда-то спешишь?»
1: Немирович скрывал свой отъезд. Пусть это будет маленьким сюрпризом.
4: «Нет, просто устал сегодня. Думал пораньше в гостиницу уехать».
0: «Успеешь», — хлопнул по плечу Константина Алексей. «Не уходи, я скоро».
1: Вернулась Света. Немирович начал развлекать женщину разговорами, пригласил еще раз на танец, а когда вернулся к столику, увидел стоящего за колонной Хромова. Вадим движением головы показал Немировичу, что надо выйти. Видимо, что-то важное. Костя вышел из зала и пошел за Вадимом.
4: «Карнаухов собирается тебя подставить», — сообщил Хромов, когда убедился, что их с Немировичем никто не видит.
1: «Подробнее».
4: «Я только что слышал его разговор в подсобке. Васильев передал Карнаухову бутылку и сказал: «Налей только ему, сам не пей. Будет готов минут через 10. Костя, ты понимаешь?»
1: Немирович быстро прокрутил все сегодняшние события и примерно понял, чего хочет Карнаухов.
4: «Ты молодец, Вадим. Слушай, там в зале Ольгин. Быстро тащи его сюда».
1: Через несколько минут Ольгин с ничего не понимающим взглядом стоял перед Немировичем. Костя рассказал свои предположения.
4: «Снотворное», — решил Ольгин. «Сильная или большая доза, других вариантов нет».
1: «Как сделать, чтобы выпить, но не заснуть?»
4: «Просто. Быстро промыть желудок».
1: «Поможешь?»
4: «Конечно».
1: Буквально за 5 минут друзья разработали план. Каждый знал свой маневр.
4: «Ну а теперь распишем пульку», — подвел итог Немирович. «Только по нашим правилам». «Что ж, Светлана, иду в твои объятия».
1: Действия Карнаухова теперь были ожидаемыми. Немирович с трудом согласился выпить бокал красного вина.
0: «Выпьем за наш день», — громко изображая из себя пьяного, говорил Карнаухов. «Проводим Светочку домой. Вместе. Договор?»
1: «Да», — ответил Немирович. Карнаухов не тронул бутылку красного, которая появилась на столе во время отсутствия капитана, а схватился за полупустую московскую.
0: «Может, все-таки беленькой?» — прищурившись, спросил Алексей.
1: «Нет», — отказался Костя. «Вина полбокала и поедем». Когда Костя осушал бокал, он заметил, как на него смотрела Света. В глазах женщины он распознал тень тревоги. Конечно, она знала, что подмешана в вино, и ей стало не по себе. Костя выдержал паузу и вышел в туалет. Только не в общий туалет пошел Немирович, а в служебный, где уже ждал его Ольгин. Через 5 минут Немирович вернулся.
0: «Ну что?» — продолжал хороводить Карнаухов. «Поехали! Надо нашу Светочку проводить!»
1: Света взяла Костю под руку и, то и дело заглядывая Немировичу в глаза, пошла с ним в гардероб. У входа в ресторан уже стояла белая «Волга» с шашечками на передних дверях. Костя сел вместе с Гришиной на заднее сиденье. В машине его начало клонить ко сну, да так, что сопротивляться было не по силам. Немирович склонил голову и пристроился на плече у Светы. Он бурчал что-то себе под нос, причем так, что никто не смог разобрать его речитатив.
0: «Готов», — подытожил Карнаухов.
1: Затаскивали Немировича в квартиру Гришина и Карнаухов и таксист. Они не знали, что следом за ними к дому Гришиной подъехала Победа Виктора, в которой сидели Ольгин и Хромов. Друзья Немировича держали ситуацию под контролем. Тем временем в квартире, не подразумевая, что Немирович все слышит, Карнаухов инструктировал Светлану.
0: «Разденешь его, и пусть остается в твоей постели!»
4: «А если его того?» — Света сделала характерный жест. «Ну, того! Буду я во всем этом лежать?»
0: «Не вывернет! Это снотворное, не отрава! Не паникуй! Васильев придет часов в пять! Так наверняка! Ты должна быть голой!»
4: «Леша!»
0: «Я сказал голой!» — строго произнес Карнаухов. «Не девочка, не убудет с тебя! Короче, не перебивай!»
1: Дальше Алексей выдал весь план с подробностями. Ревнивый муж кидается в драку, Света получит несколько оплеух, так надо. Немирович наверняка кинется заступаться, схема проверенная. Драка, разбитый нос или даже два, звонок в милицию, наряд приедет моментально, все уже готово.
0: «Дальше твое дело, сопли и рыдания. Приеду я, и дело в шляпе, понятно?»
4: «Понятно. Дверь захлопнешь», — тихо ответила Светлана и пошла в душ.
1: Через секунду щелкнул замок. Это ушел Карнаухов. Теперь ход Немировича. Костя ждал, когда из ванной вернется Гришина и начнет его раздевать. Дождался. Немирович изобразил из себя совершенное бревно. Светлана с трудом справилась со своей миссией. Немировича женщина оставила одного, а сама взяла из шифоньера белье и ушла спать в другую комнату. Костя подождал какое-то время, оделся и укрылся одеялом. Следующий акт запланирован на утро, а пока можно и поспать. Хромов и Ольгин разделили ночь поровну. Один должен был беспрестанно наблюдать за входом в подъезд. Виктора переселили на задний диван. Он тоже порывался участвовать в операции, но Хромов приказал парню забыть об этом. Он приложение к победе только и всего. Надо отдать должное хорошей организации. У Карнаухова все работало как часы. «Эту бы энергию да в мирных целях», — сказал Вадим, когда в пять утра увидел Васильева, входящего в подъезд. Хромов толкнул локтем спящего рядом Ольгина. «Подъем! Началось!» Ольгин выпрямился, как пружина, и начал растирать ладонями заспанное лицо. «Ждем пять минут и поднимаемся», — сказал Хромов. В предутренней тишине очень хорошо было слышно, как провернулся ключ в замке входной двери. Осторожные шаги по коридору. Затем скрипнула дверь. Видимо, назначенный на роль жениха заглянул в соседнюю комнату.
4: «Там!» — услышал Костя шепот Гришиной.
0: «Иди ложись с ним!» — прозвучал незнакомый мужской голос.
4: «Милости просим!» — прошептал Немирович.
1: Светлана осторожно открыла дверь спальни, заглянула. Немирович мерно посапывал. Женщина сбросила с себя ночную рубашку и аккуратно, чтобы нечаянно не разбудить, скользнула под одеяло. И тут электрический разряд пробил Свету с макушки до пяток. Капитан лежал под одеялом одетый. Она не успела вскрикнуть, как Немирович закрыл ей рот ладонью.
0: «Тсс!» — шепнул ей в ухо Костя. «Испортишь красивый финал!»
1: В темноте Константин разглядел огромные, испуганные глаза Светланы. Она задрожала. В эту секунду открылась дверь, и в спальне включился свет. У двери стоял высокий молодой человек. Он, наверное, по неопытности не обратил внимания на перекошенное от испуга лицо Светланы и выдал заученный текст. Причем сделал это громко, очень громко. То ли для того, чтобы ошеломить спящего Немировича, то ли для того, чтобы соседи услышали и в нужный момент подтвердили происходящее.
0: «Это кто?» — заорал мужчина. «Я не понял!»
1: Костя быстро откинул одеяло и встал с кровати. «Капитан Немирович», — ответил на вопрос Константин, — «московский уголовный розыск. А вы, я так понимаю, Васильев?» Этот трюк стал настолько неожиданным, что Васильев впал в ступор, а Костя нагнетал давление. «Сядьте», — приказал капитан и указал на пуфик около шифоньера. «Сесть, я сказал», — теперь громко крикнул Немирович. Через секунду Васильев пришел в себя и решил выскользнуть из квартиры. Он метнулся в коридор, распахнул дверь, но на площадке уже стояли Хромов и Ольгин. Путь к отступлению перекрыт.
4: «Ты куда собрался, Гена?» — услышал Костя голос Хромова. «Вернись, там тебя любимая ждет».
0: «А-а-а!» — закричал Васильев от отчаяния.
1: Света вызвала милицию, как и требовал Карнаухов. Наряд прибыл минут через пять. Двух сержантов и лейтенанта разместили на кухне и велели хозяйке напоить парней чаем. «Сидим тихо, товарищи», — сказал милиционерам Костя, показав свое удостоверение. «Капитан Хромов объяснит вам суть операции. Вадим, просвети патрульных». Теперь осталось дождаться самого Карнаухова. Алексей не спешил. Наверное, решил, пусть клиент созреет. Зря он тянул. В это время обескураженный Васильев выдавал весь расклад, что называется, явки и пароли. Карнаухов выкурил сигарету около подъезда и поднялся в квартиру. К его приходу Немирович с товарищами подготовили место преступления. В коридоре валялась перевернутая тумбочка, на стене перекошенная вешалка для верхней одежды, а сама одежда грудой лежала на полу. Карнаухов насторожился. Его смутила тишина. Он перешагнул через одежду и толкнул дверь кухни. Закутанная в одеяло, Гришина сидела напротив лейтенанта и, можно было подумать, давала показания.
0: «Где?» — успокоившись, спросил Карнаухов.
4: «Там», — указала Светлана в сторону спальни.
1: Алексей, засунув руки в карманы пальто, прошел к спальне. Как только он заглянул в комнату, сразу понял — провал. Он инстинктивно сделал шаг назад, но наткнулся на стоящего за спиной Хромова. «Заходите, Алексей Федорович, не стесняйся, тут все свои», — пригласил Карнаухова в комнату Константин. Карнаухов бросил злой взгляд на сидевшего на краю кровати, понурившего голову Васильева. Гена встретил взгляд начальника и понял, что всех собак за провал повесят на него. «Я хотел было оправдаться, Васильев».
0: «Заткнись», — грубо прервал подчиненного Карнаухов.
1: «Свои проблемы вы потом решите, когда мы уйдем», — сказал Немирович. «Что, Алексей Федорович, наедине поговорим или при свидетелях?»
0: «Выйдите все», — скомандовал Алексей.
1: Васильев тут же поднялся и поспешил выполнить приказ начальника. Ольгин и Хромов не шевельнулись, они ждали решения Немировича. «Подождите в коридоре, ребята», — попросил Костя. Оставшись наедине с Карнауховым, Костя не собирался упускать инициативу. Он, в отличие от оппонента, победитель. Комбинация Карнаухова не сработала. Немирович указал жестом на все тот же пуфик. «Присаживайся, Леша». Карнаухов снял пальто, бросил его на кровать, но садиться не стал. Встал, опершись плечом на стену.
0: «Зачем все это?» — спросил капитан. «А ты сам не догадываешься?»
1: «А я не хочу гадать. Я хочу знать наверняка. Если ты мне не представишь внятного объяснения, то рапорт ляжет на стол заместителю министра. Что последует за этим, можешь сам догадаться, а могу и я рассказать».
0: «Не надо!» — рыкнул Карнаухов. «Лезешь ты туда, куда не надо. Вот и вся причина».
1: «А куда не надо? И кому не надо?» Карнаухов не ответил, отвернулся к окну. «Леша, ты опытный оперативник, начальник розыска, ты же знаешь, все козыри у меня. Ты можешь мне не рассказывать. Давай просто дождемся группу из министерства и распрощаемся со своими должностями, а может и со службой вообще».
0: «Я приказ выполнял», — сказал Карнаухов. «Мне этот спектакль самому не нравился. Предупреждал его, вот и приехали».
1: «Фамилию? Ты фамилию забыл назвать? Кого предупреждал?»
0: «Старшего следователя областной прокуратуры», — сквозь зубы цедил Карнаухов. «Ивана Михайловича Белоконя».
1: «Значит, его комбинация? Иван Михайлович главный комбинатор?»
0: «А кто еще?» — кинул Алексей. «Я же тебе говорю, мне это нафиг не надо».
1: После этих слов Карнаухов достал сигарету и закурил.
0: «Как ты раскусил?» — спросил он Немировича.
1: «Нет никакого желания делиться с тобой опытом. И давай договоримся, вопросы задаю я». Карнаухов заиграл желваками. «Если бы Немирович был простым инспектором УГРО, если бы за ним не стояли высшие чины министерства, то Карнаухов прямо здесь и сейчас набил бы морду этому московскому франту. Но сейчас, в той ситуации, в которой оказался Алексей Карнаухов, он должен был смириться и сотрудничать. Оттого и злость распирала Алексея».
0: «Чего так боится Белоконь?» — продолжал спрашивать Немирович. «Не знаю. Сказал, что ты выгораживаешь Жамнова, что ты вредитель и хочешь спустить на тормозах расследование. Он жаловался в генеральную, но там ничего не решили. Потом вызвал меня и сказал: возьмем тебя на сладеньком, и ты сразу станешь ручным, Отказаться я не мог, ты же понимаешь?
1: Отказаться, конечно, не мог, согласился Немирович, но мог меня предупредить, это было бы честно.
0: Костя понимал, что Карнаухов врет. Он, по словам Хромова, давно служит Белоконю. Что-то их связывает. Спросить что? Наврет стрекороба. Единственный выход — подвесить Карнаухова на этом провале и просто нейтрализовать. Он хитрый и держится за должность, а значит, будет выкручиваться и стараться не ввязываться в драку. Вместе с тем Немирович понимал, Карнаухов — исполнитель, инструмент. Главный махинатор и архитектор проекта — Белоконь. Вот с ним и надо сегодня же разобраться. Он ждет доклад Карнаухова, а получит разоблачение от Немировича.
1: «Решение мое такое», — поразмыслив, сказал Немирович. «Ты, Алексей, уходишь в тень. Не трогаешь Хромова и Ольгина, я не трогаю тебя. Все, что здесь произошло, пока останется между нами. Если ты нарушаешь правила, все объяснительные и свидетельские показания пойдут в ход».
0: «Ты на коне», — кивнул Карнаухов. «Еще одно. Васильев молодой, и учить его надо, как вычислять воров и убийц, а не театральному искусству. Это так, в качестве пожелания».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Предлагаем вам послушать концерт Юрия Сарафанова, который состоялся в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых 24 января 2017 года.

0: Концертный зал РГБС.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем 2017 год, и нашу музыкальную программу открывает Юрий Николаевич Сарафанов с концертом «Да разве сердце позабудет?». Он расскажет нам о жизни и творчестве замечательных певцов Эдуарда Хиля, Льва Лещенко и Иосифа Кобзона. Кроме того, он споет самые знаменитые песни этих певцов. Юрий Николаевич, вам слово.
2: Благодарю вас, Алла Дмитриевна, здравствуйте. Прежде чем мы с вами начнем, давайте отключим средства мобильной связи, ибо, чтобы они нам, не дай бог, не мешали. Вот. Ну что же, сегодня действительно программа посвящена баритонам, четырем баритонам, одному тенору и одному драматическому актеру. Так сложилось, что программа эта о юбилярах сегодняшнего этого года. Ну и, конечно, Алла Дмитриевна сказала, что мы открываем в этом году музыкальные гостиные в библиотеке. Ну а посему я, правда, с большим опозданием поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, со всеми праздниками. Вот, здоровья, терпения, хороших музыкальных впечатлений, ну и денег, конечно, почему бы нет. Открывает сегодняшнюю программу вопрос из серии «Что, где, когда». Я думаю, что здесь, в этом зале, есть внимательные радиослушатели. Скажите-ка мне, пожалуйста, что произойдет ровно через неделю? Нет, значит, что-что? День рождения Лещенко будет 1 февраля, а минуточку, сегодня 24-е, да, а в январе 31 день. Вот. В общем, конечно, я рад бы, например, праздновать 220-летие со дня рождения немецкого композитора Франца Шуберта. Это будет 31 числа, но в данном случае я о другом. О том, что 31 января 1967 года на Всесоюзном радио состоялся первый выпуск передачи «Встреча с песней». Актер, драматический актер по образованию, в дипломе у Виктора Витальевича Татарского написано «Актер театра и кино». Праправнук Николая Чернышевского придумал эту передачу самостоятельно. То есть это не концерт по заявкам. Да? Он много об этом говорил, многожды. И, в общем-то, это, конечно же, письма и песни, да. Ну, а письма – это, конечно, жизнь страны, ну, в каком-то ее преломлении, да. Вот, и что я, в общем-то, хотел сказать еще, были времена, когда мне неоднократно приходилось слышать такой вопрос: «А что сегодня было во встрече?» Сейчас уже как-то этого меньше. Не говорю, что слушать стали меньше. Нет. За 50 лет прозвучало 1288 выпусков. Ну, а откроет сегодняшнюю программу позывные передачи «Встречи с песней». Борис Мокроусов, стихи Михаила Исаковского «Одинокая гармонь».

Иосиф Кобзон. Историческая справка. Кобзон Иосиф, певец всех времен и народов. Он действительно певец всех времен и народов, потому что за 80 лет успеть можно много. Хотя певческая карьера Иосифа Давыдовича началась в конце 50-х. Уже расцвела в 64-м после песни «А у нас во дворе», цикл Аркадия Ильича Островского. Вот. А сегодня прозвучат песни Евгения Птичкина, Александра Журбина и Александры Пахмутовой. Начнем мы с песни Евгения Птичкина из кинофильма «Судьба», «Даль великая», стихи Роберта Рождественского.

часов Яр, это в Донбассе. 11 сентября 1937 года Иосиф Давыдович появился на свет. Затем в годы войны он эвакуировался в Узбекистан и жил там. Вот. Когда в 1944 году Донбасс освободили от немецко-фашистских захватчиков, семья Кобзонова вернулась обратно, но уже в Краматорск. И именно там Иосиф пошел в школу, а страна вступила в режим восстановления разрушенного хозяйства после войны. И уже много позже Александр Журбин и поэт Владимир Шленский написали песню, назвали ее «Послевоенное танго».

Йосиф Давыдович Кобзон неожиданно получил псевдоним. Его придумал прямо-таки на сцене композитор Аркадий Ильич Островский. Когда они, студенты Гнесинского института, он и его однокурсник Виктор Кахно, вышли исполнять произведение Аркадия Ильича Островского, композитор сказал: «Ну, а сейчас я представлю вам молодых артистов, вернее, даже не артистов, они вовсе даже студенты Гнесинского института, Виктор Кахно и Юрий Златов». Иосиф говорит: «Я смотрю на Аркадия Ильича». Он махает рукой и говорит: «Выходите, выходите, выходите». Ну, уже потом, после концерта, я говорю: «Аркадий Ильич, ну, зачем это?» Он говорит: «Да, с твоим именем артистом не станешь». Он говорит: «Ну, а как я объясню это маме?» «Ну, как объяснишь, объяснишь. Ну, как-нибудь и объяснишь». Ну, дело-то не в этом, а продолжает программу песня, которая полюбилась мне очень давно. Это песня Александры Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском». Дело все в том, что Александра Николаевна, Сергей Гребенников и Николай Добронравов поехали на стройки Устилима, Братска. Как они говорили, мы поехали туда за песнями. Николай Николаевич потом выпустил книгу стихов по, так скажем, результатам этих поездок. Вот. А Иосиф Давыдович получил, соответственно, репертуар. Да? Ну, что же, тогда давайте слушать Александра Пахмутова, стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском».

Ну, а вот еще один таежник появился. Здорово, Палыч. Так звали его друзья. Владимир Палыч Макаркин родился в 32-м году. Стало быть, в этом ему исполнилось бы 85. Родился в Дубне, не Московской, а Тульской области. В 1950-м поступил в техникум, но, к сожалению, не закончил его. Групповая кража в универмаге поселка городского типа отправила Владимира Павловича на Колыму. Отбывал он срок аж в Магадане. Вы знаете, конечно, отбывать срок вещь невеселая, но в Магадане он встретил Вадима Козина и Эдди Рознера. Я думаю, что с этим ему повезло очень. И потом, уже поменяв свою фамилию на более благозвучную, Макаров, он выступает в Донецкой филармонии, потом в Тульской и гастролирует по стране. Ну, а почему именно таежник? Да просто потому, что Владимир Павлович исполняет авторскую песню. То есть репертуар Высоцкого, Акуджавы, Визбора, Кукина. Когда песни Кукина, Визбора звучат под гитару, это понятно. Да? А вот когда песня Кукина, например, звучит под симфонический оркестр, это вызывает большое уважение к обоим. И к автору, написавшему данные произведения, и к исполнителю. Так вот, сейчас прозвучит такая песня, называется она «А я еду за туманом».

очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

В репертуаре Владимира Павловича Макарова были и зарубежные песни. Ну вот одну из них мы сейчас с вами и послушаем. «Четыре таракана и сверчок».

Вы знаете, Владимир Павлович Макаров, наверное, был большим спортсменом. Хотя в 1986 году он ушел с эстрады и последнее время жил на даче в Селятине под Москвой. Дело все в том, что в 86-м он ушел с эстрады таким образом, что, приехав в колонный зал, он рассказывал об этом Ивану Цыбину в свое время. Приехал в колонный зал, говорит, и чувствую, что меня просто откровенно трясет. Я, говорит, ужасно волновался перед выходом на сцену. И уже точно понял, что, наверное, сегодня на сцену я не выйду. Говорю, вызывайте врачей, вызывайте скорую. И действительно, вовремя. В общем-то, спасли. Второй инфаркт был. Ну, это не лирическое отступление, так скажем. А что касаемо спортсмена, он, наверное, действительно был спортсменом. Потому что с 1966 года он всегда бегает за последней электричкой. Визитная карточка Владимира Павловича – это песня. Вот. И сейчас еще в дискоклубах поют эту песню молодые исполнители. Вот. Ну, а мы с вами тоже попробуем побегать за последней электричкой. Я думаю, что мы ее догоним.

Место на сцене Владимир Макаров уступает сегодняшнему юбиляру, уже про него сегодня говорили. Он уступает его Льву Валерьяновичу Лещенко. Да, 1 февраля 1942 года в Сокольниках, не в каком-нибудь там роддоме, это он так, Лев Валерьянович пишет в своей книжке, не в каком-нибудь роддоме, а в деревянном одноэтажном доме он и появился на свет. Принимала его соседка по коммунальной квартире. Вот, а петь Лев Валерьянович начал довольно-таки рано. Ну, немножко о родителях Льва Валерьяновича. Отец из села Низы Сумской области. Вот, прожил довольно-таки большую жизнь. Он не дожил до 100 лет, полгода. Вот, а мама Клавдия Петровна, увы, скончалась, когда Льву не было еще и года, ей всего было 28. Вот, воспитывали его люди военные, поскольку Валерьян Андреевич был человек военный, он служил в МВД, вот, в полку, который базировался в Богородском, не знаю, сейчас там ли он или нет, вот, но так все-таки о пении, о начале творческого пути Льва Валерьяновича. Он начал петь во Дворце пионеров, и хормейстер сказал, что ему нужно заниматься именно этим. В 59 году Лев Валерьянович захотел стать моряком. Пришел срок службы в армии. Он так и объявил в военкомате. На что отец сказал, так, цыц, будешь служить в танковых войсках, я сказал. Ну и Лев Валерьянович отправился в танковые войска. 64-го Лещенко студент ГИТИСа. Поступал туда неоднократно, вот, но все-таки своего добился, чего, собственно говоря, чему честь и хвала. Но мне кажется, что пора уже, наверное, Льву Валерьяновичу спеть, вернее, прозвучать песни из его репертуара. Владимир Шаинской, стихи Людмилы Овсянниковой «Береза белая».

80-е годы, когда Лев Валерьянович, уже знаменитый на всю страну певец, когда скоро, в 1983-м, он получит заветное звание народного артиста Российской Федерации, Лев Валерьянович создает группу «Спектр». В основном эта группа состояла из клавишных инструментов. Тогда синтезаторы входили в новинку. Это сейчас. Это уже как бы... Ну, в общем-то, это обычное явление. А тогда, лет 30 назад, синтезатор это, в общем-то, считалось новостью, так скажем, музыкальной новостью. Так вот, из репертуара группы «Спектр» песня «Родительский дом», музыка Владимира Шаинского, стихи Михаила Рябинина.

Завтра у нас с вами большой праздник. Татьянин день. Я думаю, что здесь большинство зала студенты. Да, и день рождения Высоцкого. Это правда. Вот. Здесь, в этом зале, ну, наверное, почти все студенты, да. Вот. Так что мы себя все друг друга поздравляем. Вот. И поэтому... случаю песня Юрия Саульского и Наума Олева «Татьянин день».

сегодня совершенно замечательный день для любителей советского эстрадного искусства. 24 января, ровно 75 лет назад, в Одессе родился Валерий Ободзинский. Да, это действительно чудо, потому что в этого человека природа вложила такой бриллиант. Все вокалисты, по крайней мере, педагоги своим студентам, певцам, будущим певцам говорят, «Пойте, как говорите!» Вы думаете, это просто? Нет, это не просто. А Ободзинскому это без всякого на то вокального образования удавалось очень-очень легко. Из репертуара Валерия Ободзинского. Давид Тухманов, стихи Владимира Харитонова «Листопад».

Ну-ка, вот есть поклонники Абаздинского, точно. Вот где эта песня прозвучала впервые? Понятно. Впервые она прозвучала в 1971 году, по крайней мере, официальное ее звучание началось с диска «Это веселая планета». Это Давид Тухманов выпустил свой сольный диск на стихи Владимира Харитонова. Именно там. Немножко пораньше, в 1970 год, мы с вами возвращаемся. Дело все в том, что в 1970 году из Новосибирска к Валерию Абаздинскому прилетели соловьи. И как-то долго они летели, и когда все-таки он их обрел и услышал, он как-то так сказал: заблудились, видно, соловьи. Песня с таким названием действительно прилетела из Новосибирска и стала одной из репертуарных вещей Валерия Владимировича. Правда, в последнее время как-то ее довольно-таки редко удавалось слышать. Этому, правда, способствовал ее звучанию на радиоволнах ночью, правда, на русской службе новостей Алексей Владимирович Кашпур. Наверное, знают такого ведущего, слушатели ретро-программ. Вот, кстати говоря, он же сделал и первый прижизненный компакт-диск Валерия Абаздинского. Это случилось в 92-м, по-моему, году. Вот, а сейчас песня «Заблудились, видно, соловьи». Музыка Вадима Орловецкого, стихи Геральда Мейера.

Попросить можно, и сейчас будет. Ну, в общем, как-то да, удача вам улыбнулась, и именно этой песне буквально мне хотелось сказать два слова. Всегда Валерий Ободзинский говорил своей жене Нелли. Нель, поеду, говорит, к Додику, а Додик – это Давид Федорович Тухманов. Они, говорит, с Танькой, с Татьяной Сашко, первой супругой Давида Федоровича, наверное, должны мне написать песню. Ну, уезжал он где-то часов 5-6 вечера, а возвращался где-то часа в 2-3 ночи. Но песня действительно была написана. Итак, по просьбам слушателей, в сегодняшнем концерте звучит песня Давида Тухманова на стихи Татьяны Сашко «Эти глаза напротив».

открою вам маленький секрет. Готовится программа, посвященная Валерию Владимировичу. Вот, наверное, скоро это будет. Вот, и, может быть, это апрель, может быть, туда подальше, но, тем не менее, будет. Что же, мы с вами отправляемся в город Санкт-Петербург к морскому вокзалу, ибо там провожают пароходы. А как их провожают? Да, совсем не так, как поезда, правда? Вот, тому свидетелем и исполнителем песни Аркадия Ильича Островского на стихи Льва Ивановича Шанина стал Эдуард Анатольевич Хиль. Итак, слушаем и провожаем.

Между прочим, Эдуард Хиль явился соавтором Льва Ивановича Шанина. Он написал припев «Вода, вода, кругом вода». Это написал Хиль. Причем дело было так. Аркадий Ильич Островский звонит Льву Ивановичу Ашанину, он говорит, ну, придумал припев. Он говорит, да не, не придумал, что-то, ну никак, ну не могу я это. Он говорит, ну позвони Хилю, может, он придумает.

Песня называется «Король-победитель». Да. Вот. Музыка Владимира Шаинского, стихи Юрия Энтина.

0: от автора и ведущего программы. Сегодняшняя программа называется «Да разве сердце позабудет?». Я думаю, что этих певцов, этих замечательных артистов не забудет никогда и ни одно сердце. Дело все в том, что началась эта программа очень-очень давно. Когда еще я, будучи школьником, слушал тяжелый рок и, в общем, находил в этом некоторое удовольствие. Тогда, в 1978-м, в школу пришла ночным воспитателем Татьяна Петровна Попушина. И что-то уж этот тяжелый рок звучал очень громко. Она пришла и говорит: «Ребят, ради Бога, говорит, сделайте потише или выключите совсем. Ну что вы такое слушаете, я не понимаю».
1: «Ну а что слушать-то? Вашего Лещенко, Макарова, Кобзона, что ли?»
0: Она говорит: «Вы знаете, совершенно спокойно, не крича, говорит, вы знаете, наступят времена, когда вы вот этих Лещенко, Кобзона, Макарова и прочих будете слушать с большим удовольствием, а тяжелый рок отойдет на второй план». Да, действительно, так случилось в моей жизни. Тяжелый рок отошел на второй план, а вот теперь я с удовольствием слушаю Кобзона, Лещенко, Макарова и других исполнителей советской эстрады. И в завершение программы та самая песня Александра Пахмутовой и Николая Добронравова, написанная к фильму «О, спорт и мир», «Да разве сердце позабудет?», она посвящена не только спортсменам, но я думаю, что она посвящена прежде всего преподавателям, виртуальным, реальным, каким угодно, преподавателям, тренерам и многим-многим другим.

0: Окончился первый выпуск программы «Да разве сердце позабудет?» Автор и ведущий Юрий Сарафанов. Будьте здоровы, благодарю вас.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию одну из первых записей ленинградской группы «Земляне», созданной в 1978 году. Руководитель Владимир Киселев. Звучит композиция Марка Фраткина и Михаила Плицковского «Красный конь». Солист Игорь Дембовский. Запись 1979 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Вась! Василий!
1: Ну?
0: Ну, собираться пора, однако. Подъезжаем. Москва скоро.
1: Так уж все собрано, Митя.
2: Ну, где ж все?
0: Ситный, яблоки моченые не забыть бы. И гитару твою сунуть куда, не найду.
1: В руках понесу.
0: Опять ты у окна всю дорогу. И окошки-то заснежены.
1: Вот она, чугунка какая. У нас в Красноярске разве увидишь такое? За окошком это мелькает, мелькает. Все новое.
0: В Москве долго ли пробудешь?
1: До дня три, не больше. В Петербург надо ехать.
2: Так ведь экзамен-то вроде еще в апреле, не скоро.
1: Полтора месяца. Чуть больше. Все одно надо.
0: Да. А мне и Москву повидать не доведется. Велено сразу же в Троице-Сергиеву лавру. С поезда на поезд. Вот и расстаемся мы с тобой, Вась. Свидимся ли, нет ли?
1: Завел панихиду. Все у нас с тобой впереди, Митька.
0: Разные у нас впереди, Василий. Я ведь кто? Семинарист. Одна мне дорога в лавру и иконописи учиться. А ты в Петербург, в академию, знаменитым художником станешь. Ведь станешь.
3: А чё? Затем и еду.
1: Затем и еду.

0: Васенька, что задумал, сыночек?
1: Мама, учиться хочу.
0: Так денег-то у нас нет, сам знаешь.
1: Рисунки мои губернатор в Петербург посылал, в академию. Ответ пришел, согласна взять меня учиться.
0: Не запрещаю я тебе, Васенька, коли душа горит. Только не знаю, как с деньгами, сыночек. Дорога дальняя.
1: А я пешком пойду. Мне хоть чё, так ничего. Ломоносов с обозами из Архангельска до Петербурга добрался. А я, что ли, не смогу? Буду в дороге помогать. Коней кладь караульте. Вот и прокормлюсь, что не то.
0: Лежат у меня заветные 30 рублей, Васенька. Дам на дорогу. Авось, поезжай.
2: Эй, Митька, ну чего закис? Взбодрись, паря.
3: Забудешь ты Митьку Лаврова, Васька, друга закадычного. Забудешь, как в Красноярске с гор катались, снежками бросались, Енисей переплывали.
2: Нет, нет, Сибирь, она такая, за сердце держит. Я это понял сейчас, в дороге. И не только потому, что родная мать там осталась, братишка младший. Край наш сибирский вольный, смелый. Предки-то мои пришли в Сибирь с Ермаком. Помнишь? У Карамзина-то. Российский Пизарро, не менее испанского Грозный для диких народов, шел воевать Кучумову державу с воинами неодолимыми, стреляющими огнем и громом смертоносным.
3: Но Кучум, лишенный зрения, имел душу твердую, решился стать мужественно за царство и веру, ибо и дикие не любят господ чужеземных.
2: О, помнишь? Я, Митя, русскую историю шибко люблю. Ой, такие характеры, такие лица представляются. Мне 6 лет было. Петра Великого с черной гравюрой рисовал. Смех один. Мундир синькой расписал. От вороты брусникой. Я, ежели из меня выйдет художник, из истории картины писать буду. Драмы какие происходили. В Москве сразу же на Красную площадь пойду. Потом в Кремль. Взойду на колокольню Ивана Великого. Посмотрю на Москву. Историю послушаю. Голос ее.
4: Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы. И 20 тысяч вооруженных людей, черви, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота и собрать несколько стрельцов для защиты и Думу для совета в опасности внезапной. Мятежники овладели в Китай-городе тяжелым снарядом, обратили царь-пушку к воротам Фроловским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость.
5: Господа Антипов, Волков, Градский, пожалуйте в зал.

0: Послушайте, Зайцев, я никогда не рисовал такого в Красноярске. Гипсовая античная кисть руки. Скажите, зачем?
1: Таков порядок. Экзаменационная работа. Рисунок.
0: И что, по нему будут судить, годишься ли ты, ученики академии?
1: Рисуйте, рисуйте, Суриков. Скоро и вас вызовут.
0: А вы тоже хотите живописью заниматься?
1: Нет, архитектурой.
2: Господин Зайцев!
1: Ну вот, меня
0: ни пуха.
1: К черту!

0: какая-то глупая рука. А если мне это не интересно рисовать? Всегда рисовал совсем другое. Рисовал с картин копии. Так то ж картины. А тут он, рука какая-то. Галок-то сколько за окном. Ишь ты, разлетались. О. Уселась красавица. Перья выдраны, тощие, страшные. А поди ж ты, о, хорохорится. И что-то в ней еще. Вроде как на ведьму похоже. Верно, верно. Боярыню Морозову. Раскольницу тоже, поди, ведьмой считали. Вот такую же черную, страшную, везли в кандалах на грязной подстилке. Чудно. Ой, в голове столько картин стоят, только пиши. А тут рука эта гипсовая. Зайцев, ну как?
1: Поздравьте, Суриков. Я принят.
0: От души поздравляю. А у меня вот рука эта чертова. Ну, никак. Кому она нужна?
2: Господин Суриков.
0: Ой, меня.
2: Пожалуйте в зал.
0: Господи, ой, а я и половины не нарисовал.
1: Ну, что ж делать? Идите, не пуха.
0: Кто экзамен-то принимает?
1: Академик Федор Антонович Бруни. Суриков! Суриков, я буду ждать вас на набережной Невы, слышите? Буду ждать.
3: Где же ваши рисунки, господин Суриков? К экзаменам допускаются только те, кто ранее прислал в академию свои рисунки.
4: Господин Бруни, они у вас. Я прислал их из Красноярска несколько месяцев назад. Копии из Боровиковского, Нефа, Тициана.
3: Ах, да. Вот, кажется, они. Ну и каков вам был ответ?
4: Вице-президент Академии, князь Гагарин, сообщил, что меня согласны взять в Академию в число учеников, но на содержание мое и дорогу средства отпустить не могут.
3: Ну, само собой, разумеется. На какие же средства вы приехали?
4: Все расходы по моему содержанию в Петербурге и на дорогу взял на себя городской глава Красноярск. Золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов. Он увидел во мне способности.
3: Да, вот так понапрасну и растрачивают состояние.
4: Петр Иванович верит в меня?
3: И напрасно. Это... рисунки? Да за такие, с позволения сказать, рисунки вам надо запретить даже ходить мимо Академии. Получите обратно ваш экзаменационный рисунок. Он никуда не годится. Вы совершенно не умеете рисовать. Словом, вы не приняты. Господин Суриков, мой вам совет. Отправляйтесь в вашу Сибирь и малюйте вывески купцам. Купцы любят яркую мазню.
5: Суриков! Суриков! Ну, как? О, еле дождался. Как?
6: Не приняли, однако.
5: Да ну, черт, даже не придумаю, как вас утешить.
6: А утешать и не надо, как у нас в Сибири говорят. А мне хоть что, так ничего. Мы, сибиряки, народ крепкий. Вы думаете, я уеду из Питера? Ха, как бы не так, все равно поступлю в академию. Я им всем покажу.
0: Послушайте, Зайцев, не знаете, где можно поучиться... рисование.
7: Да знаю, конечно. Есть общество поощрения художеств. При нем открыта школа рисования. Там, кстати, учились Крамской, Верещагин, Репин.
0: Вот, и ладно. До осени проучусь, а там в академию.
7: Постойте, Суриков, а жить-то вам есть где?
0: Квартирую у одной старушки. Комната темноватая, узкая, как колодец. Зато фортепиано есть.
7: Да ну, вы что, играете на фортепиано?
0: Ага, и на гитаре.
7: О-о-о.
0: Ну, помалу, помалу. Музыку люблю до страсти.

Петербург, 16 сентября 1869 год. Милая мама, я поступил в академию. Успешно иду из наук и рисования. Профессора одобряют мои работы. Год 1870. Милая мама.

0: обрящется не токмо в нынешней нашей памяти века, но и в историях прежних веков его величеству равного, в котором бы едином только монарху надлежащих добродетелей собрано было, и который бы не во многие лета в своем государстве толь многие славные дела не токмо начал, но и в действо произвел. И народ свой, который в таких делах не был искусен, не токмо обучил, но и прославил.
1: . 1870 год. Осень. Картина как будто удалась. Ее взяли на осеннюю выставку Академии. Петр Иванович Кузнецов пришел от нее в восторг, купил ее за 100 рублей. Посылай вам несколько денег, милая мама. Год 1873, декабрь. Милая мама и Саша, я получил золотую медаль за картину, которая писалась в некоторых газетах, «Пир Валтасара». Если хочешь, Саша, то прочти статью обо мне во «Всемирной иллюстрации» от 14 ноября, номер 307. Вместе с медалью я получил диплом об окончании курса наук и теперь имею чин губернского секретаря. Потеха, как подумаешь о чине. Посылаю вам деньги.
2: Да-да. Вы хотели видеть меня, господин Бруни?
3: Да-да, господин Чистяков. Присаживайтесь.
2: Благодарю.
3: Полагаю, видели ноябрьский журнал «Всемирной иллюстрации».
2: Разумеется. Отклики на выставку наших учеников.
3: Отклики. Это не отклики, Павел Петрович. Это прямо-таки панегирик, восторженный до неприличия.
2: Вы имеете в виду отзыв на работу ученика Сурикова?
3: Вашего ученика, Павел Петрович.
2: Что же вам не понравилось в отзыве?
3: Помилуйте, любезнейший. Вот извольте. Герой нынешнего академического года. Или вот сила типов, прекрасная кисть, ум, просвечивающий в общем и деталях, дают право видеть в нем надежду на талант, способный принести честь народному искусству. А? Каково?
2: По мне, так отзыв совершенно справедлив, Федор Антонович.
3: Это говорите вы, профессор Академии? Талант, способный принести честь народному искусству. Народному. А у нас Академия, любезнейшая, Академия, классика. Довольно уж нам народного искусства, коим кормят нас господа передвижники всякие там, Крамские, Саврасовы, Перовы и же с ними. А у нас Академия. И вам, господин Чистяков, надлежало бы строже относиться к принципам, установленным в этих стенах. Кстати, еще задолго до нас с вами.
2: Вот именно, Федор Антонович, задолго.
3: То есть? Что вы хотите этим сказать?
2: Случается, что принципы в искусстве теряют связь с временем. И тогда они становятся не принципами, а рутиной.
3: Да, при таких взглядах, сударь. Неудивительно, что часть академического студенчества пошла по пути, далекому от прямых дорог истинного высокого искусства. Тот же Суриков.
2: Суриков идет по пути, далеком от безыдейного творчества, от рутины, от подражания Западу. У него русская манера.
3: Сударь, я как ректор Академии.
2: А я, господин Бруни, как воспитатель юношества, поддерживал и буду поддерживать демократическую.

0: и направления в работах молодежи, в частности, Сурикова, одного из самых талантливых молодых художников. И вы извините, я спешу. У меня лекция.
1: Один момент, господин Чистяков.
0: Да, да.
1: Павел Петрович, как раз по поводу вашего Сурикова.
0: Я весь внимание.
1: Мне сказали, что будто бы он по воскресеньям регулярно посещает католический собор Святой Екатерины, что на Невском. Он что, не православного вероисповедания, ваш Суриков?
0: Он ходит в собор слушать музыку, Федор Антонович.
1: Ну, ходил бы в Исаакиевский, там синодальные певчие.
0: А в соборе орган. И там по воскресеньям играют Баха.

0: Лиза, он опять тут.
1: Кто? Соня?
0: Это черноволосый, чернокудрый молодец. Этот нахал.
1: Почему нахал?
0: Он не спускает с тебя глаз. Просто неприлично.
1: Тебе кажется, Соня?
0: Нет, нет, не кажется. Это продолжается уже второй месяц. Он приходит сюда каждое воскресенье и садится так, чтобы видеть тебя.
1: Мало ли народу приходит молиться в собор.
0: Молиться? Ой, не смеши меня. Это он-то молится? С его-то разбойничьей физиономией он молится, только на мою сестру.
1: Пожалуйста, не надо, Соня. Мы мешаем слушать музыку.

0: Лиза, пойдем же скорее. Ну что ты медлишь? О, нет, подумать только. Этот разбойник кланяется нам.
1: Что ты делаешь, Лиза? Ты ответила ему?
2: Да, ответила. Ну что же?
0: А то, что, во-первых, это недопустимо. Кланяться незнакомому человеку. А во-вторых, посмотри, этот нахал идет к нам. У меня нет слов.
3: Простите, могу я быть вашим провожатым?
0: Мы не знакомы, сударь.
3: Ну, это легко поправить. Разрешите представиться. Суриков Василий Иванович, художник.
2: Ой, ой, правда, я видела вашу картину в журнале «Всемирная иллюстрация». Это ведь ваша?
3: Моя, моя.
0: Лиза, Лиза.
2: Ну что ты, Соня? Ты ведь тоже видела эту картину? Мы с тобой вместе ее рассматривали. Картина мне очень понравилась.
3: А вы, кажется, любите Баха?
0: Да, мы с сестрой ходим в костел молиться Баху. Мы обе любим его безгранично.
3: А я вот тоже.
0: О, какое совпадение. Тоже влюблены?
3: Да, то есть...
0: В Баха?
3: Да. И буду счастлив, если позволите мне поклоняться вашему божеству.
0: Очень мило. Но, во-первых, вряд ли вы нуждаетесь в чьих-нибудь позволениях, как мы успели заметить.
3: Мерси, а во-вторых?
0: А во-вторых, вот мы и пришли. Это наш дом. Прощайте, господин Суриков.
3: Бога ради, извините. Но все-таки, кого я имел честь провожать?
2: Наша фамилия Шаре. Меня зовут Лиза.
0: А меня Соня. Прощайте.
1: Лиза. Лиза, идем же.
3: Лиза, простите, я хочу увидеть вас еще раз.
2: Приходите в воскресенье молиться Баху.
3: А до воскресенья? Завтра, послезавтра.
2: Вы очень торопитесь.
3: Ну, тогда я буду стоять у вашего дома всю неделю.
2: Вас прогонит дворник. Он очень сердитый.
3: Не прогонит. Меня все дворники любят, я их рисую.
2: В среду мы поедем в Сестрорецк на гуляние. Там тоже будет музыка, оркестр. Вы любите вальсы Штрауса?
3: Обожаю. Я просто не могу жить без них.

0: Боюсь, я не понравился вашему батюшке, Лиза.
1: Он не мог добиться от вас ни слова.
0: Молчал, как дурак. Растерялся, оторопел. Ну да ладно. Вот приду к вам домой.
1: А разве вас пригласили?
0: А разве вы не пригласите?
1: Мы знакомы всего 2 месяца.
0: Мы знакомы уже 2 месяца. А мне кажется, всю жизнь. Лиза, осенью я заканчиваю академию. Получу аттестат о завершении образования. Предстоит одна очень серьезная работа на большую золотую медаль и название классного художника первой степени. Вот так. Ох, задумал я картину. На библейский сюжет апостол Павел говорит с народом. Кстати, вместе со званием классного художника лучшим ученикам дается заграничная командировка.
1: Значит, вы уедете? Надолго?
0: Да нет, ну что вы, я не знаю. Я вообще не знаю, уеду ли. Мне ведь могут и не дать золотую медаль.
1: Ну, говорят, вы лучший ученик профессора Чистякова.
0: Павел Петрович самый прекрасный педагог в академии. Но я не о том. Золотая медаль за границей, это все не важно, Лиза.
1: Что же важно?
0: С осени я буду совершенно независимым человеком. Лиза, вы ведь понимаете, о чем я?

0: Похвалить лучшего ученика Академии, господи! Да что же это делается у нас, провалить вашу картину?
1: Павел Петрович, успокойтесь.
0: Да не успокаивайте меня, Суриков. Провалить такую картину.
2: Говорят, образ апостола Павла вышел у меня чересчур дерзким для святого.
0: Вот именно.
2: Это, говорят, не история, а жанр. Слишком, говорят, легкомысленно для сюжета.
0: Ну, разумеется, ну, разумеется. Вы ведь забыли написать мозоли на его ногах, разумеется. Ах, тупицы, чинуши, остолопы.
2: А мне вот кажется, Павел Петрович, картина все-таки получилась живая, а? И колорит богатый. А ведь истинному колориту научили меня вы.
0: Я просто постарался развить в вас то, что уже органически заложено в природе вашего дарования. Главным у нас считается рисунок. Окраски, колорит — это все вроде не важно. Не согласен. Надо основываться на живом изучении натуры. Чувствовать композиционную роль цвета. И вы это чувствуете, Суриков? Чувствуете? А эти тупые, злобные академики лишили вас золотой медали. Да потопные болванотропы.
2: Да шут с ними, Павел Петрович. Чего уж вы так? Ну и не поеду за границу. И может, оно и лучше. Мне хоть чё так ничего.
0: Нет, милый мой, вы поедете. Вы все-таки поедете.
2: То есть как поеду?
0: Я был самолично у великого князя. Он выхлопотал вам у царя в виде исключения. 800 рублей на поездку. Собирайтесь. Собирайтесь.
2: Не надо, Павел Петрович. Не надо.
0: Что не надо?
2: Не поеду.
0: Что за вздор вы несете, Суриков?
2: Не надо мне царской милости, Павел Петрович.
0: Ах так. Гордый?
2: Да нет. Просто... Довольно уже мне пользоваться чужой помощью. Независимость. Вот чего я хочу. Страстно хочу, Павел Петрович. Да и вообще, не поеду. Мне здесь лучше.
0: Что же вы собираетесь делать?
2: Попрошу, чтобы вместо поездки мне позволили работать в Москве. По росписи храма Спасителя. Помогите мне, Павел Петрович, а?
0: Ох-ох-ох. Да ладно. Похлопочу. Убежден, совет Академии легко согласится. Странный вы человек, Суриков. Очень странный. Но вы мне нравитесь. Честное слово, нравитесь. Поезжайте. Поезжайте в Москву.

0: Значит, Москва.
1: Это ненадолго, Лиза. К весне я закончу работу. Заработаю деньги. Мне нужны деньги, чтобы стать свободным и начать свое.
0: Играйте, играйте. Я люблю слушать вашу игру.
1: Лиза, зима быстро пройдет. Я буду часто приезжать в Петербург. Я не смогу подолго не видеть вас. А весной приеду и украду вас. Увезу в Москву. Я сделаю все, чтобы вам было хорошо в Москве.
0: Мне будет хорошо.
1: Я многое задумал, Лиза. Такие мечты, голова кружится, исторические картины. Но написать смогу только в Москве. Когда я в Москву приезжаю, во мне что-то поднимается. Волна какая-то. Может быть, потому что уютнее там, чем в Петербурге. Может, напоминает она мне Красноярск. В Москве все дышит историей, Лиза. Иногда бродишь в сумерках возле Кремля, и чудится, у стен не кусты растут, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии. Я когда пишу, я должен не только видеть то, что пишу, я должен слышать и голоса, звуки –

0: Приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. Место казни окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было москвитян, влезших на крыши и ворота. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать. Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плахи.
1: Февраль. Мороз. Белый пар от дыхания сотен людей. Везут осужденных. Зажженные свечи в их руках. Огоньки едва трепещут в белом свете зимнего дня. Палач в красной рубахе. Борода черная.
0: Все бояре, сенаторы царской думы, дьяки, по повелению царя, должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Царь сидел в кресле и смотрел на эту ужасную резню. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки.
1: Казнь стрельцов. Нет, лучше так, утро стрелецкой казни. Когда на картине кровь и казненные, это отвращает. А вот ожидание казни, вот трагедия, вот страшное. Сколько лиц, сколько глаз. Рыжий стрелец. Вот ты какой. Гневное, темное лицо, дерзкое и бесстрашное. Горящие ненавистью глаза. Рыжий стрелец.
2: Это удивительно. А каковы женские лица?
3: Нет, не согласен. Перспективы нет. Нет,
2: а сколько подлинного чувства, а?
4: Господа, это не картина, это вызов. Вызов самодержавию.
2: Вот, Илья Ефимович.
4: Репин,
2: господин Репин. Репин.
4: Где?
2: Что вы скажете?
5: Илья Ефимович. Илья Ефимович. Господин Репин.
6: Павел Петрович. Ну, как выставка? Нравится?
5: Великолепно. Это ваша 9-я передвижная, кажется.
6: Да, 9-я. О, Петербург запомнит сегодняшний день. 1 марта 81-го года. Ни на одной выставке не было столько работы.
5: Да, да. Ваше полотно. Крамской, Васнецов, Маковский.
6: Главное-то не назвали. Стрельцы-то Сурикова. Вот уж поистине событие, Павел Петрович. Только о ней и говорят.
5: Я бесконечно рад. Ведь Суриков мой ученик. Кстати, почему я его не вижу? Где он? Неужели не приехал из Москвы?
6: Болен.
5: Болен?
6: Да, тяжелое воспаление легких. Простудился в февральскую стужу на этюдах. Но свое гениальное детище прислал нам.
5: Я видел полотно. Это не бывало. Это огромно.
6: Картина производит на всех глубокое, неотразимое впечатление. Устроители выставки в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. Она гордость выставки. Мы сразу же решили предложить Сурикову стать членом товарищества.
5: А как он сам-то живет? Вы, кажется, дружны с ним.
6: Очень дружны. Я всем сердцем люблю его. Ну, как живет? Вы же его знаете. Только искусством, только для искусства. Работает до обмороков, до галлюцинаций. Сгорает, не жалея себя. Этим огнем и греет все вокруг. И довольно холодную квартирку свою, и полупустые комнаты. Правда, жена чудесная, две девочки. Ну, семья прелесть. А в его комнате сундук, два сломанных стула с продырявленными сиденьями, на полу палитра, вымазанная красками, тюбики. Так и живет. А если подумать, там, в тесной квартирке на Зубовском бульваре, 3 года шла титаническая, неустанная работа. И вот свершение.
5: Я тут слышал разговоры. Вызов обществу, картина с революционным душком. Кое-кто весьма косо смотрит.
6: Ну, что вы хотите? Такое время, всего опасаются. Молодежь-то бурлит, мысли новые кипят, будоражат.
2: Что такое? Господа, что случилось?
4: Бога ради.
2: В чем дело?
7: Господа, страшное несчастье. От бомбы террориста-революционера смертельно ранен государь Александр Николаевич. Выставка закрывается, господа. Отменяются все концерты и зрелища.

0: Год 1881. Лето. Станция Люблино, деревня Перерва. Милая мама, я, слава богу, здоров, как и семья моя. Живу теперь на даче около Москвы. Место хорошее. Гулять и работать можно. Только вот дожди заладили. Картину свою «Утро стрелецкой казни» я, мама, продал в галерею Павла Михайловича Третьякова. Думаю начать новую здесь, на даче. Буду жить здесь до сентября.
1: Дождь все идет и идет. Второй месяц. Девочки б не простудились. В доме сыро.
2: Да, скверное лето, Лизонька. Вечереет. Пора бы лампу зажечь.
1: Пойду почитаю девочкам. Приуныли они что-то. Ты придешь к нам?
2: Я тут посижу. Оставь дверь открытой. Я люблю смотреть на вас, когда вы сидите втроем у лампы.
0: Кто же так вот сидел? Точно так, за столом, в избе. Только обстановка другая, убогая, жалкая. И на столе не лампа, а свеча. Кто же это вспоминается мне? Что-то знакомое, что-то чудится. Да-да, вот так было. Слюдяные окошки убогой избы. В темном углу теплится лампада. И за столом, ну, конечно, он. Всесильный Петровский вельможа. Светлейший князь. Почти равный самому царю Петру. Нет больше ничего, ни чинов, ни власти, ни богатства, ни славы. Раздавлены, уничтожены дети. Сын сидит, опустив голову на руки. Лицо отрешенное, измученное. Младшая дочь при свете свечи читает вслух книгу, наверное, Библию. Старшая дочь у ног отца закуталась в темную шаль. Прекрасное, горькое, страдальческое лицо.
3: Царская невеста. Так теперь ее зовут. Моя вина. Моя вина. Я погубил ее. Вот мука, вот расплата, вот казнь.
0: Написать бы такого, написать бы.
4: Вася, ну что ж уж ты так разволновался?
0: Павел Петрович, вот еще. Смотрите, отзывы Стасова об 11-й передвижной выставке. Пожалуйста. В восторге от свидания Маковского. Превозносит художника Максимова «Колдун на свадьбе». Восхищается последней картиной Репина «Крестный ход». Видите, Павел Петрович, лучшее торжество современного искусства. И ни одного слова о моем Меньшикове в Березове. Ни одного. Обошел меня обидным молчанием, словно я и не выставлялся.
4: Полно, Вася, полно. Ну, нельзя так нервничать.
0: Еще этот петербургский климат, мартовский ветер. Грудь разболелся.
4: Надо было остановиться у меня, а не в гостинице этой.
0: А в других газетах только ругают, Павел Петрович. Войдите! Павел Михайлович?
5: Здравствуйте, господин Суриков. Разрешите?
4: Конечно, прошу вас.
5: Добрый день, господин Чистяков. Хочу побеседовать с вами, Василий Иванович.
2: Если намерены жалеть меня, господин Третьяков, не надо. Я сам знаю, да. провалился, но жалости не терплю.
5: Дайте мне сказать. Я покупаю вашего Меньшикова.
4: Но, Павел Михайлович, картину ругают.
5: У меня есть свое суждение. Я привык руководствоваться им. Ваша картина открывает новые пути для всей русской живописи. Вы нашли новые средства для выражения своих мыслей, новые формы для композиции и цвета в живописи.
6: Да, и ее трудно понять сразу.
2: Говорят, она слишком темная по тонам, черная.
5: Отнюдь. Напротив, она звучная и глубокая по цвету. Психологически ваше полотно близко к творениям Рембрандта.
2: Я никогда не был в Европе, не видел подлинников.
5: Знаю. Но вы русской до мозга костей человек сделали сами огромный шаг вперед. Вы согласны продать мне картину?
2: Согласен, Павел Михайлович.
5: Ну, о цене не забудьтесь. Я заплачу вам столько, чтобы вы имели возможность прожить несколько лет, не думая о заработке. И, кроме того, на год поехать за границу. Вам это нужно, Суриков?

0: Год 1884. Июнь. Здравствуйте, милая мама и Саша. Путешествие наше продолжалось 8 месяцев. Мы здоровы, и я, и жена, и дети. Вот мы все и опять в Москве. Теперь я пишу новую картину, тоже большую. Мама, я все вспоминаю свою крестную, Ольгу Матвеевну Дурандину. Вспоминаю, как ребенком я был, а она рассказывала мне о расколе, о старобрядцах.
1: Раскол, крестник милый, дело давнее, лет тому 200, при царе Алексея Михайловича случилось. Был тогда патриарх Никон, главный при царе. Вздумал он проверить, как в церквах служат, а служили по-разному. Книг не было, молитвы от руки писали. И приказал тогда Никон служить всем по одному молитвеннику, греческому, и креститься трехперстным крестом. Ну, одни согласились, другие ни в какую. По-старому молиться будем, двухперстным крестом. Вот и стали они прозываться старообрядцами. И пошел к ним бедный народ, нищие, крестьяне, ремесленники, а богатые да знатные ближе к царю были. Не с руки им было идти против царя и Никона. Но была тогда, Васенька, одна боярыня. Звали ее Федосья Прокопьевна Морозова. Богатая боярыня. И она пошла в раскол. И потянулись к ней все старообрядцы. Она им свои богатства раздала. И так была упорна, ни царь, ни патриарх Никон не могли заставить ее отречься от старой веры. Мучили ее, пытали, батагами били, на дыбу поднимали. Вот она какая была, боярыня Морозова, Федосья Прокопьевна. Не смирилась. И повезли ее в ссылку. Морозным днем, на санях. Утром пришел думный дьяк в застенок, принес цепи. Возложил их ей на шею. Ноги уже были в железо взяты. Поцеловала она цепи. «Слава тебе, Господи! Сподобил меня пострадать!» Посадили боярыню на дровни, повезли через Кремль. Когда везли мимо чудового монастыря под царские переходы, знала, смотрит царь Никон, слуга дьявола. Стала креститься двуперстным знамением, высоко подняла руку, гремели цепи, показала царю: «Не стыжусь своего поругания».
2: Вася, Вася, посмотри, посмотри, что пишет Стасов. Вот.
3: Ругает.
2: Ругает? Что ты, Вася? Вот, 15-я передвижная выставка, февраль 87-го года. Вот. Суриков просто гениальный человек. Это Стасов. Васенька Стасов. И далее. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе. Тут и трагедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Да, да, да. Ему равны только Борис Годунов, Хованщина и князь Игорь. Поистине в картинах «Стрелецкая казнь» и «Боярня Морозова» образы Шекспира в живописи. Вот, Васенька, вот.
3: Лизонька, я устал, я очень устал.
0: Знаешь, меня нестерпимо тянет домой, в Сибирь. Лиза, поедем в Красноярск, а? К маме.
2: Поедем. Твоя мама ведь никогда не видела ни меня, ни девочек. А я никогда не видела твоей родины.
0: Вот ты прекрасно. Третьяков заплатил мне за боярыню 15 000. Можно отдохнуть. В Сибирь, Лиза, на родину.

0: Ама, мама, ну неужели мы здесь все вместе, а?
1: Милый, приехали, сын мой, Васенька. Похудал, сынок. Много работаешь.
0: Работаю, мама, работаю. Вот отдохну и снова за работу.
1: Задумчив ты стал, Васенька, был ты веселый.
0: Ну что ты, что ты? Нам хоть чё, так ничего. Задумчивый. Права ты, здесь задумчивый. Вот все хожу, смотрю, дышу и думаю. Вот отсюда все мое. Отсюда картины, образы, видения. Ой, многое хочу написать. Многое мечтается. И взятие снежного городка. Память юности хочу написать. И Степана Разина. Даже Суворова мечтаю, как переходил он Альп.
1: Тяжко тебе жить, милый. Душа у тебя большая.
0: Радостно мне жить, мама. Ведь я люблю, люблю искусство, люблю землю свою, люблю людей. Если в работах моих люди почувствуют, услышат хоть каплю этой любви, значит, не напрасно я проживу жизнь.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» – Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря и вообще вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев, мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. Ну, от месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, эта запись, то можно встать в очередь у Павну в Российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так, свое движение по очереди, отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету. Девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить. И по характеру, кстати, я просила собаку-космонавта, когда я позвонила, сказала: «Вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт». Они сказали: «Ага, понятно». И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала: «Как-то? Я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась». А потом через месяц, через два я сказала: «Боже, какие грамотные кинологи! Как они мне правильно подобрали мою помощницу! Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла». второй путь – встать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник ВПР, вы можете встать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательно анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
2: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
3: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно. Но потом нужно, потому что вы получаете компенсацию по уходу и ветеринарному обслуживанию. На данный момент это около 23 тысяч рублей. Единовременная выплата платится раз в год. И нужно подавать документы на получение этой компенсации. Есть некие различия между двумя центрами, но они не критичны. Все сотрудники, которые работают в этом центре, раньше были сотрудниками Купавны. Скажем так, можно сказать, что школа одна у собак. Образование одно. Высшая собачья поводырская.
2: Понятно. Хорошо, ну вот, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавны, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомство, привыкание меня к собачке, собачки ко мне? Вот сколько это длится по времени и как это проходит все? Вот?
4: Конечно, все это индивидуально. Каждый проходит это по-своему. Но я в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу. В том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать? Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое 2 недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле 2 недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально, во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Боней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на второй неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, 2 недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти 2 недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
5: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто довольно равнодушны к ним. Это у всех проходит очень приятно, очень здорово. Ну, действительно, Аня очень здоровские аналогии классные привела по поводу ожидания рождения ребенка. Действительно, 2 недель вполне хватает, чтобы понять и ознакомиться с теми навыками, которыми собака обладает. Но на этом ваша работа не заканчивается, а только начинается. Дома действительно тоже идет привыкание, подстраивание. Надо научиться понимать, когда собака ходит в туалет. Это немаловажно на улицах города. Ну, такие моменты интимные, так скажем. Надо научиться понимать, как собака себя ведет на маршрутах, когда она может немножко отвлекаться.
2: Секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что, на самом деле, все это жизненные важные вопросы.
5: Да. Ну, конечно, мы собаку как минимум 2 раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да. Перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжении, в психоэмоциональном, она работает, она сосредоточена.
2: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
5: Да, безусловно. В пределах города, если нет ограниченной площадки, замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаки прекрасно разбежатся 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно сможет подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела, тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской большие грузовые машины, они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры, и поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
2: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак, то есть этого не избежать?
5: Нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию, если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
4: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа «Хвост трубой» и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение. Ну как это так? Вот вы тут ходите в городе, лаете. Что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. Если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрит.

0: все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
1: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. И еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там, ему вызовут скорую или еще как-то, вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть действительно это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
2: Где владелец собаки может такой чип получить?
1: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
0: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
2: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Вот теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. А для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать. Но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке. Какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут. Какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы. И это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай, и это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель, все показывается, как, что. Самое главное, ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия. То есть это бордюры, ступеньки. Тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия. Это люки, тоже проблема всех наших больших городов. Это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровые. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает. И, конечно, скорость передвижения с собакой по городу очень сильно увеличилась. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы 2 раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично. Ну, просто не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы ходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает хочется выйти погулять. А с собакой? Ну, я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну, идет же с собакой, слава богу.
3: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, я не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
2: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое... Ну, не соревнования, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно, люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Бонней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт. Но, тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда «Пойдем отнесем». То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали. Прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна. И мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
1: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант. Они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились. Это очень круто.
3: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.
4: В сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: «А

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да. Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то вот как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
2: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть как бы мы никого не просим. И не надо искать, там, если трость обронил.
2: Или... ключи там или еще что-нибудь. Собака поможет, подымет, обведет, даже если вот возле подъезда иногда ставят очень машины близко, и пройти нельзя. Вот она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
2: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке к хозяйке, да, насколько вот он долгий был, или это как-то вот произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом, по возвращению домой, уже, конечно, было первое время трудно
2: понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
2: Ну, наши маршруты.
1: И, ну вот, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что как бы жизнь может быть без нее.
2: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении там, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут. Что как бы здесь препятствие, там, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин, это аптека. То есть, вот понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было такая немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно, как бы сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
2: Ну да, получается, по весу чашечку находишь, настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? Ну, с тростью ходили смело, самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
2: Пропустить этот поворот.
1: Да, вот как бы находил столько много препятствий, и довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть, если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
2: Собака обведет все лужи, все препятствия.
1: Сама повернет.
2: Да, и в столб не впишусь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать, допустим, путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то вот пройти этот путь вот с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть, чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть, как бы...
2: Чтобы конкретно собаке показать там направо, налево.
1: Налево.
2: Вот. Если узкая там...
1: Узкий проход, то чтобы тоже она показала, вот. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Ну, мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
2: Они спокойные. Пока вот дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, как бы они не бесятся, так скажем.
2: Да, очень тихие. Как бы собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А вот даже пошел, к примеру, там в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью. Когда же ты там, хозяин, выйдешь? Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А вот между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, как бы, но они друг друга любят, когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, разные да. места.
2: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки, собачки, они, как можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, да, мы снова вместе. Им нравится вместе.
2: Не скучно.
0: А как присоединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
2: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
2: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем.
2: С рядом проблем, что там куда-то там не пускают, либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились.
2: На начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях, как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
2: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
2: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
2: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, ну, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А на дальние расстояния выезжаете, может, куда-то путешествуете с собачками?
1: Ну, мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем и заняли там второе место. Также по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
2: Поездами.
1: Да, садимся и просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Ну, бывает, что человек говорит, ой, она меня покусает, или уберите свою собаку.
2: Оденьте намордник.
1: Да, ну, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается. То она как бы, если добрая. Если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Ну, бывает, что наоборот, как бы говорят, зачем вы одели там в транспорте намордник, что это же поводырь.
2: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы, да, какие-то рекомендации, да, или все-таки...
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы, они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
2: Но с ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
2: Поэтому надо все взвесить. Как бы,
1: все за и против. А если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
2: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
3: Человек собаки друг.
4: Человек собаки друг.
3: Это знают все вокруг.
4: Это знают все вокруг.
3: Понятно всем, как дважды два.
4: Нет добрее существа.
3: Лапу первым подает.
4: Лапу первым подает.
3: Волю нервам не дает.
4: Волю нервам не дает.
3: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ольга, вот вопрос к вам. Мы с вами говорили, что существуют некоторые мифы в отношении собак-проводников. И вот, я думаю, сегодня в этой программе самое время развеять данные стереотипы.
1: Конечно, миф, уже прозвучавший здесь, что собака не такси, и что собака в первую очередь ведет по заученному маршруту от точки А до точки Б.
0: Если, допустим, я тростью не владею вообще, то и до магазина с собакой дойти я не смогу. Даже небольшое расстояние пройти с собакой невозможно. Не имея трости, не владея тростью.
1: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, и это странно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
0: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
1: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. Если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае, собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну и, естественно, она выполняет.
0: То есть трость необходима, и умение ориентироваться в трости необходимо в любом случае.
1: Да. Да, в любом случае.
2: Это очень важно. Еще один миф – собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам. Помимо тех, которые она знает, ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда по приезду сформировалась: неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды апорт, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно. Теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос». Что-то вот наподобие, да, Оля?
1: Да, есть у нас команда «Сними резинку». Когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Но также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
2: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака – это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты ей говоришь «ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно, вообще варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варежке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды. Вроде бы и собака работает, она развивается, изучая новые команды, да? Вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
1: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанину рассказ. Оказывается-то я слепой.
2: Да-да-да.
3: Открытие сделал, да, в общем-то.
1: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна вести себя спокойно, а если вас кто-то возьмет за руку, она не должна проявлять никаких эмоций, не дай бог, там, не подумать, что вас хотят там ограбить, увести, еще что-то нехорошее с вами сделать. Вот. Собака-проводник, она не охраняет, и это не поощряется при дрессировке.
2: Собака переводит через светофор. Это тоже заблуждение, это тоже миф. Собака подводит к тому ориентиру, где вам нужно перейти. Опять же, где вы ее научили. Она вас может привести к краю бордюра, где пешеходный переход. Она может вас привести к столбику, к светофору. И только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей. Собака не различает цвета светофора. И ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
1: Еще один миф, что собака-проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться. То есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
2: Еще один миф – собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего – разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. Некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
0: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте к завершению программы все-таки мы озвучим контакты, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
4: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь, других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В Одноклассниках это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан и скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
0: Итак, телефон
4: 8-920-718-27-73.
0: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
2: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
4: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
1: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае, если ваше жизненное обстоятельство изменится или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника, вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
2: Ну, а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
0: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. В последнее время произошло несколько интересных изменений событий в плане приложений для прослушивания и скачивания аудиокниг и текстовых книг в формате FB2 для Windows и Android. И сегодня я дам общий обзор этих приложений. Естественно, я буду говорить только о доступных приложениях и о приложениях, которые специально для пользователей скринридеров разработаны. Начнем с приложений под Windows. Я думаю, многие знают и пользуются приложением, которое называется Online Library. Правда, приложение это довольно редко раньше обновлялось разработчикам. Он редко выкладывал уже скомпилированный исполняемый .exe-файл, но после того, как у большинства пользователей появилась возможность делать приложение, не зная программирования, с помощью вот тех самых нейросетей, или, как сейчас модно говорить, с помощью вайт-кодинга, то, естественно, появилась усовершенствованная версия приложения Online Library, которая уже модифицирована с помощью нейросетей. Правда, официального домашнего источника у этой модификации нет. Как часто и бывает, самодельными приложениями оно ходит по различным группам, чатам. Можно его, например, найти в группе Q148. По-моему, изначально оно выкладывается на канале WatchCast. Можно там взять, но это нужно в Telegram искать или во ВКонтакте. Вообще-то это модифицированная, доработанная версия, там добавлен функционал определенный, ну, например, можно теперь одновременно скачивать несколько книг, отслеживать процесс загрузки. Вот такие дополнения произведены. И это все та же онлайн-лайбрери, которая работает с библиотеками по протоколу DAISY Online. Я, по-моему, про это приложение рассказывал. Ну вот появилась уже доработанная версия. А в остальном все, в принципе, так же, как и в оригинальном приложении.
1: Инфотрон.
2: Следующее приложение, о котором я тоже рассказывал под Windows, это, конечно же, Athenium. Портабельное приложение, которое делается специально для пользователей скринридера. Я про него делал даже выпуск. Это приложение продолжает развиваться, и здесь уже можно сказать, что у него есть домашняя страница. Разработчик Athenium выкладывает полные версии вместе с базами, а базы для Athenium обновляются каждый месяц. Приложение самообновляемое, базы самообновляемые, но полный дистрибутив, а это портабельное приложение, можно скачать во ВКонтакте на домашней странице Athenium. Просто открывайте ВКонтакте, хоть в браузере, хоть в приложении под Android, и в поиске пишите Athenium или Athenium библиотека. И первый же результат поиска переведет вас на страницу этой программы. Там в закрепленном приложении можно скачать полную версию, то есть актуальная версия плюс актуальная база данных. Напоминаю, что Athenium работает с библиотеками FleeBoost и LibRusic. Это самые крупные сетевые библиотеки, где книги преимущественно в форматах FB2. Можно скачивать. Athenium позволяет их скачивать, отслеживать новинки, преобразовывать в TXT. Но самое главное, Athenium поддерживает работу с библиотекой AV3715. Это приложение обновляется довольно часто. Ну а базы данных обновляются каждый месяц. Причем в сентябре было выпущено довольно крупное обновление Athenium, где был переработан сам механизм обновления базы данных. Так что те, кто Athenium давно не обновлял, либо попытайтесь с помощью самого приложения обновиться. Если не получится, то скачайте с домашней страницы во ВКонтакте. Причем, если вы скачаете полный дистрибутив, то там в папке есть инструкции с описанием функционала и горячих клавиш.
1: Инфотрон.
2: Теперь хочется сказать о приложении под Windows, которое тоже я когда-то описывал, но изначально это приложение было предназначено исключительно для прослушивания и записи интернет-радиостанции. Называется оно Internet Radio TV. И вот как раз в 2026 году это приложение было существенно расширено, усовершенствовано, и теперь в Internet Radio TV, как для Windows, так и для Android, появилась как раз возможность слушать аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями прямо из интерфейса программы. Там обновляемый каталог Но если там раньше были только интернет-радиостанции и ТВ-каналы, то теперь есть отдельная категория с аудиокнигами, где в алфавитном порядке все, что там предлагается, можно посмотреть, и фильмы с тифлокомментариями. Причем программа тоже делается именно для пользователей скринридеров. Доступность полная и Windows, и на Android. Программа самообновляемая. И здесь уже есть домашний веб-сайт. Если вы еще не устанавливали это приложение, советую хотя бы посмотреть, чтобы познакомиться, что это такое. Заходите на сайт sib.fm.ru, и там можете скачать и версию для Windows, это портабельное приложение самообновляемое, и APK-файл для Android. Приложение полностью доступно, позволяет слушать и записывать радио, а теперь еще и аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями.
0: Инфотрон.
2: Но основным сегодняшним героем, конечно же, будет приложение для Android под названием Audiobooks. Абсолютно безликое название, но вот так уж разработчик назвал свое приложение. Оно, естественно, не выкладывается в каких-то магазинах. Есть телеграм-канал разработчика, где это приложение можно скачать. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, откройте Telegram, если у вас есть возможность им пользоваться, и напишите в поиске Audiobooks 4.10, потому что на момент записи данного выпуска это актуальная версия, а нужно устанавливать всегда самую последнюю версию. Ну и, скорее всего, вы быстро попадете на канал разработчика, и там можете скачать это приложение. Приложение замечательное, оно работает с аудиокнигами с торрент-портала RuTracker. Причем вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись. Вам вообще ничего не нужно. Достаточно установить приложение, оно полностью доступно. И дальше я буду описывать его полезный функционал. Приложение позволяет вам получить доступ ко всем категориям аудиокниг. То есть прямо в окне программы, на первой же вкладке, а здесь несколько вкладок, вкладка «Книги», вкладка «Плеер» и вкладка «Библиотеки». Так вот, на первой же вкладке «Книги» есть кнопка «Каталог». Нажимаете на него, и без всяких регистраций видите разделы «Художественная литература», «Прочая литература», «Аудиоспектакли», «Документальная литература», «Биографии, мемуары» и тому подобное. Открывайте нужный раздел, подчеркиваю, прямо в приложении. Вам не нужны какие-то торрент-клиенты, не нужно заходить на RuTracker через браузер, все это делается в приложении. И видите список книг. Книги отображаются в виде названия и краткого описания. Но, правда, рядом с каждой книгой есть кнопка «Показать полное название», если вам хочется посмотреть полное описание. Дальше нажимаете на нужную книгу. Видите, что за книга, качество, диктор и тому подобную информацию, которая опубликована на торрент-трекере. Ну, а дальше вы можете выбрать два варианта. «Добавить». Если вы нажмете «Добавить», то данная книга появится на вкладке «Библиотека», то есть как бы появится в вашей персональной книжной полке. Но торрент не будет скачан, а если вы нажмете «Добавить» и «Скачать», то книга появится на вашей книжной полке, то есть на вкладке «Библиотека», и начнется загрузка, причем загрузка в память устройства. Очень удобно, если вы хотите скачать какие-то книжки, а потом где-нибудь на даче, в дороге, все это слушать. И когда книга скачается, тут уже все зависит от того, какая у вас скорость интернета. Если это через мобильный интернет, какая скорость работы по протоколу BitTorrent, сколько раздающих. Ну, в общем, все вот такие типичные для торрентов характеристики. Так вот, если книга скачалась, то вы увидите разделы этой книги в виде аудиофайлов и можете прямо здесь в приложении Audiobooks эту книгу слушать. Причем, еще раз подчеркну, интерфейс полностью доступен. Приложение очень дружелюбно для скринридеров. Плеер полностью адаптирован для самых привередливых слушателей. Здесь можно регулировать скорость воспроизведения, а многие любят скорость увеличивать. Здесь можно переключаться между разделами, перематывать. Ну, в общем, все, что есть, здесь предусмотрено на вкладке «Плеер». Когда вы книгу прочитали, вы можете ее удалить только со вкладки «Библиотека», но при этом на вашем локальном диске сами файлы останутся. А можете при удалении выбрать «Удалить вместе с файлами». Тогда и из вашей библиотеки книга будет удалена, и файлы будут удалены с локального диска. Так что имейте это в виду. обязательно, потому что если вы удалите книгу только из библиотеки, а в локальной памяти она у вас останется, то ну, аудиокниги довольно много места занимают, и место у вас будет быстро израсходовано. Но приложение Audiobooks, оно еще примечательно тем, что здесь есть очень много полезных функций. Ну, например, во-первых, приложение самообновляемое. Если вы нажмете на кнопку «Настройки», на первой вкладке книги, то в самом конце будет пункт о приложении. Там будет обновление, проверить обновление. Если вы нажмете «Скачать новую версию», то будет скачана новая версия, и программа обновится сама. Но самое главное, здесь есть функция синхронизации. Она очень удобна, если вы читаете книги в разных местах и на разных устройствах. То есть вы можете установить программу Audiobooks на несколько Android-устройств, и на всех этих устройствах читать книгу с сохранением позиций. Для этого вам нужно сначала на одном устройстве сгенерировать код, а потом на всех остальных устройствах этот код в настройках синхронизации ввести. И, например, на одном смартфоне вы книгу начали читать, потом продолжили на другом или на планшете. Ну, в общем, на любом Android-устройстве, можно даже теоретически на Android-приставки устанавливать, и если все эти устройства синхронизируются между собой, используя вот этот самый код, то вы всегда будете на любом устройстве начинать чтение с той позиции, на которой вы остановились на последнем. На мой взгляд, очень удобно. Также в программу встроена возможность у пользователей Audiobooks выкладывать свои торренты. То есть уже не использовать сторонний трекер, а взять и опубликовать свой торрент. Так называемая полка пользователей. Правда, на момент записи выпусков здесь буквально одна книга опубликована, но теоретически вы можете стать, ну, таким локальным трекером, то есть выкладывать аудиокниги именно для пользователей программы Audiobooks. Здесь все предусмотрено, все вполне просто и пошагово вас проведут по процессу создания и опубликования аудиокниги. Так что, в принципе, можно выкладывать и публиковать даже такие аудиокниги, которых нет на рутрекере. Итак, вот эта программа Audiobooks, помимо того, что полностью доступна, там есть весь функционал в одном приложении, который позволяет скачивать, удобно слушать, синхронизировать аудиокниги. Причем, поскольку здесь аудиокниги берутся с торрент-трекера, рутрекер, то здесь, помимо того, что большинство всех книг, которые есть на V3715, потому что туда они, как правило, с торрент-трекера попадают, то есть еще и книги, которые на V3715 либо еще не попали, либо очень нескоро попадут. Так что контент здесь действительно эксклюзивный. Программа, ну, мне весьма понравилась. И если кто-то еще с ней не знаком, советую скачать, посмотреть. И если понравится, то пользоваться. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться. Слушайте аудиокниги и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».
1: Всем доброго вечера. Сегодня среда, 10 июня 2020 года. У нас в эти дни целый прямо парад живых программ, друзья мои. И, конечно, очередная живая программа будет прямо сейчас. Мы начали трансляцию и на радио «Мир креатива», прямую трансляцию, и на канал Tech for Blind, это в YouTube, идет у нас сейчас прямая трансляция. И, конечно же, я думаю, что все-таки идет прямая трансляция и на радио АУ. Это радио Александра Слепцова. Сегодня у нас, друзья мои, такой интересный семейный дуэт. Андрей Бобров и его супруга Наталья. Дуэт «Музыка души». Ну, а что касается представление более подробного. Может быть, Света что-нибудь скажет. Света, скажешь что-нибудь?
2: Всем привет. Ну, что я скажу? В общем, вы сейчас сами услышите, какой смысл мне сейчас говорить о музыке, если музыка скажет сама за себя. Единственное, что я хочу сказать ребятам, музыка души, что мы постарались собрать для вас поддержку вот, из людей, которые в чате, но среди них есть люди, которых вы, возможно, хотели бы услышать, давно не видели. Это и Владимир Николаев, Александр Слепцов, Павел Шнайдерман. Вот рады, вроде бы Саша. Да, может быть, подойдут. Игорь с Таней. То есть Таня какое-то подошла. Общение. О, отлично, возникнет, может быть, какие-то воспоминания вас посетят. Потому что все вы являетесь, в общем, родоначальниками, так сказать, нашего движения среди незрячих, ну, бардовского движения. Не люблю слово бардовское, ну, давайте скажем, авторской песни. То есть вы являетесь первыми, кто в 89-м году, да, кто меня поправит, именно начал это с легкой руки Татьяны Рубанской и, в общем, успешно продолжали довольно долгое время. Давайте вот просто уже закончим говорить и что-нибудь послушаем.

0: птичек, птичек.
1: Замечательно, замечательно, спасибо.
2: Андрей, или поближе к микрофону, или чуть себя прибавь и расскажи о себе, пожалуйста. А потом и Наташа тоже присоединится к этому диалогу.

0: Я знаю, это ты.
1: Ну вот.
2: А вот теперь вы нас слышите, да?
1: Теперь можно.
2: О, теперь дубль два. Андрюша, чуть-чуть вот прибавьте.
1: Включим. Держи, Андрюша, я не знаю, где он запутался.
3: Ну, в руки же я тебе давал.
2: Андрюш, ну расскажи. Держи. Расскажи что-нибудь, а то ведь мы тебя, ну, знаем, но не все.
1: Очень много очень проводов. Много. Мы тут просто все как вообще.
2: Главное, не двигайтесь.
1: Да, страшно же ж. Просто как эти пауки какие-то.
3: Ну вот, теперь мы вас слышим. Слышим?
1: Конечно.
2: Да.
1: Главное, себя очень слышу.
2: Слышим, мы вас слышим.
1: Угу. Так о себе-то что интересует? Вы лучше вопросы задавайте.
2: Ну, давайте там. Родился, учился. Самое такое краткое.
1: Света, как там,
2: не учился, ну, что-нибудь.
3: Родился.
1: Учился.
3: Учился в школе-интернате для слабовидящих детей в Калининграде.
1: Я тоже там же.
3: Да.
1: Я родилась
2: так,
1: в Калининграде.
2: Нет?
1: Нет, мы, я на 3 года помладше.
3: Два последних года я учился устно, потому что зрение потерял. То, что было, как Вова любил говорить, Николаев, зренюшка. Зренюшка было маленькое, потом его не стало совсем. Я старше на 3 года Наташи по школе. Ну вот, окончил я ее, слава богу.
1: С золотой медалью, не говори.
3: Потом, да, потом поступил в Калининградский университет, окончил его, исторический факультет, с красным дипломом. И 10 лет преподавал историю и обществоведение в любимом интернате. Ну, естественно, занимался музыкой. Музыка с самого детства. У нас дома пианино, аккордеон. Папа хорошо играл на аккордеоне. Сестра училась в музыкальной школе, потом в музыкальном училище. Вот. Ну и такое детство вокально-инструментальное. Сам учился играть на гитаре. Естественно, что появился магнитофон, стал собирать записи ансамблей наших и зарубежных, солистов наших и зарубежных. Вот. Потом, после интерната, где я работал, я поступил в Кисловодск, в медучилище номер 2. Теперь я массажист по второй профессии. Тоже с красным дипломом. Кстати, у нас и у меня было две собаки-проводника, они тоже были отличники.
2: Тоже с красным дипломом?
3: Да, конечно. И 20 лет я работал массажистом в гимназии номер 1 в нашем городе Калининграде. Лечил детей, лечил взрослых. Естественно, что там тоже была музыка. Был ансамбль, был кружок, который я вел по аккомпанементу гитарному. Я еще раз говорю, что я самоучка. Правда, в школе у нас были уроки пения, и там такие элементарные вещи по мусграмоте. Ну и что-то до чего-то сам дошел, поэтому вот про меня. Ну а про Наташу?
1: А что про меня?
3: А Наташа окончила после школы нашей.
1: Ну да, у нас там как раз вот после школы мы закончили, и самое плохое зрение было у меня и у Танюши, вот она, наверное, тоже сейчас в чате, Балтика. И был вопрос, кому же, куда из нас пойти? Кому в Курск, кому в Кисловодск? Ну, поскольку у меня глаукома, я пошла в Курск, а Танюшка в Кисловодск.
2: Вот, ты, наверное, не по этому принципу пошла в Курск, может быть, нет?
1: Ну, нет, почему? Я, конечно, тоже училась в музыкальной школе. Тогда было никак, сейчас. Детей залавливают, как у нас, не знаю, как у вас там в Москве, а у нас детей просто любых берут, и слуха у него нет, и ничего, и запаха, ничего нет. Но
2: не будем
1: на музыкалку. Да. А раньше я поступала в музыкальную школу, когда это был 69-й год. Там был огроменный конкурс, и зрение у меня было плохое, и они меня туда не взяли. Но была учительница по фортепиано Виктория Михайловна, как сейчас помню, она говорит, я ее возьму. Кем мама работает? Товароведом. Тогда, говорит, возьму.
2: Что, и прям прилежно училась?
1: В музыкалке, ну да, отучилась.
2: И мама с ремнем не стояла рядом?
1: Нет, зачем же?
3: Нет, ремни тогда были дефицитом.
1: Ремни, пианино они мне купили.
4: Мама с товаром стояла.
1: Мама не стояла с товаром, она его принимала, получала, развозила. И вот еще стоит с товаром. Что вы, ради бога. Ну, музыкальную закончила я как-то и потом. Ну, и закончила, и закончила. Ребят, ведь самое интересное, кто понимает, кто заканчивает музыкальную, вот музыкальное училище. Я, например, не играю на фортепиане. Ну, не играю я. Как-то сядешь, ну, а вот Андрюша играет. Я лучше партии сделаю какие-нибудь хоровые.
3: После училища Наташа работает в нашем обществе слепых в Калининградском в областной организации. У нас есть центр реабилитации, при этом в центре есть хор ветеранов. Она руководит хором уже больше 30 лет. Ну, я там помогаю, в общем, где
1: минусы. Ну, кстати, это я делать люблю. Мне нравится, чтобы вот из ничего получается результат. Здорово.
3: Немножечко там даже пою, хоть у меня голос не хоровой. Ну, в общем, получается хорошо. Пока мы, наверное, больше не будем рассказывать.
2: Петь, давайте петь.
1: Света, ты хотела «Пять веков».
2: О, а есть? «Пять веков».
3: Что-то мне не играется, сидя.
1: Ой, память немножко повредила, Андрюша.

0: Хоть на пластинку пиши, класс.
1: Спасибо. А я тут с вами пела каноны всяческие, трехголосия с вами пела. Вы слышали?
2: Нет, конечно.
3: Вот есть.
1: Вот. Слышали, я с вами трехголосие пел?
3: Да ты что? Нет, не слышали. У нас потому что наушники одни на троих, представляешь, три уха.
1: Кошмар. Ну так вот, Андрюш.
3: Молодец.
1: Андрюш,
0: это чья песня, извините, пожалуйста?
3: Это Юрий Лорос.
0: Спасибо, просветили.
4: Который в Ростове был у нас в жюри одно время. Вот.
3: Давай просветим по первым песням, Андрюша, а то некрасиво. Мы когда концерты, ну, делаем, даем, мы обязательно рассказываем, конечно, про всех авторов всегда. Первая песня была «Жизни моей спасибо». Ну, наверное, знаете, «Gracias a la vida». Это, ну, композитор.
4: Как ты по-испански-то?
3: А то, ты же мне учил, я лет-то пара.
4: Да. Наташа, когда ее услышала на русском языке, она долго-долго не могла прийти в себя. Ну, сказала, вот как раз есть песня про нас, но мы ее вот и выучили.
3: Ну, да. Ну, а вторая песня, конечно, это такая классика бардовская, добрая, старая, этот клавесин, наверное.
4: Да, это вайханские Борис и Галина. Ну что, поем дальше?
3: Ну, дальше у нас самый интересный момент, ребята. Мы же не могли обойти вниманием самоизоляцию.
4: Да, самоизоляция. Первая неделя, когда на улицах было абсолютно пусто. У нас в городе ветер, сухо, ветер гонит пыль, прошлогоднюю листву. И песня польская написана в 1900, она вышла в альбом в 1993 году. Написал ее Грзегорз Турнау. Называется по-польски «Чихоша». «Тишина или затишье». Вот у нас первую неделю просто было затишье в городе. И вдруг вот эта песня. Но мы не могли ее не выучить. И сейчас она будет на польском и на русском языках.
3: Ну да, на русском и на польском. А это очень созвучно, потому что мы, ну, нужно было в аптеку. Вышли, а потом, когда эту песню услышал, думаю, ну точно, вот шли по улицам. Именно как в этой песне. Сейчас услышите. Вот

0: Да, вот.
1: Да, вы, конечно, молодцы, такая... ребята. У вас так все выверено просто. Хоть вас, правда, записывай. А мы и записываем, кстати.
0: Правда, молодцы какие.
1: А вот вам еще привет от Марии Шеменковой из Комсомольска на Амуре. Представляете, как вот у нас
0: ух ты,
1: тут круто
0: все. Здорово. Люди ж не спят же.
2: Я а давайте про Польшу. Я по молодости хотел проехаться по трассе вот этой Транссибу до Владивостока. Там у меня однокурсница моя по университету жила. Она взяла и уехала в Санкт-Петербург. И теперь не к кому ехать. А хотел, ну, знаете, наверное, да, это самое, казаки, шеломы помочить, эти наши русские воины в Индийском океане. И вот я хотел... В общем, в Японское море, как бы.
1: Как ногами. Хотел? На электричках может, поехать? Раз,
2: нет,
0: раз, Россия, может, все впереди?
3: Раз.
1: Андрей, а давай про польский язык немножко поговорим. Эта тема такая интересная. Давно ли вы на нем поете и говорите ли?
2: Польский язык, понимаете как? Мы живем рядом с Польшей, у нас граница, до границы 40 километров. Естественно, что радио и телевидение польское принималось и принимается. Сейчас, правда, похуже, но через интернет можно. И вот то, что мы слушали по «Маяку», по первой программе Всесоюзного радио, это, конечно, хорошо, но вот эстраду, особенно западную музыку, поляки передавали гораздо чаще и гораздо больше. Например, была у них такая программа в конце 60-х, называлась «Студио Ритм». «Студия Ритм». Она начиналась по нашему времени в 10 минут 7 вечера. А для того, чтобы не прозевать, я включал радио раньше. И вот я слушаю сигналы точного времени. Прогноза погоды для Польски на дзищ. То есть прогноз погоды на сегодня. Новощи с краю, то есть местные новости. Новощи за святу. Новощи спортовые. И вот это все каждый день. Потом была летом программа, называлась она «Лето», иная называется «Лето с радиоприемником». Естественно, мы ездим на море, поскольку оно тоже близко. Вот. И с приемниками. И что мы там слушали? Конечно, вот эту радиопрограмму. Опять же, польский язык. Затем я любитель спорта. Репортажи польские о футбольных матчах. Репортажи о велогонках мира. Вот это все, если вспомнить философские законы, я которые преподавал в 11 классе. Переход количественных изменений в качественные. Лето 1977 год, после моего второго курса, я себе сижу дома, незрячий, папа на работе, мама на работе, звонит соседка. «Андрюша, к нам приехал мой племянник», — говорит она, — «из Польши, которому 18 лет, и он по-русски не бум-бум. Можно он придет к тебе, и вы хотя бы музыку послушаете?» Я говорю, «пожалуйста». Он приходит, день добрый. И заговорил я с ним по-польски, как ни странно. Вот здесь... Рядом у нас тот, кто крутит ручки, Игорь Мурахер, мой школьный друг. Мы дружим очень-очень давно.
0: Только не живу.
2: Слушали вместе вот эту Польшу, начинали с этим польским языком. Он затем, человек с остаточным зрением, он стал читать польские книжки и прочие словари. А я вот без книжек и без словарей. Конечно, он меня превзошел гораздо в знании и в практике польского языка. Но, по крайней мере, вот сейчас я, например, нашел книжку историческую про Веспасиана, императора. 5 книг она в ЛКФе есть в нашем. Вот я ее слушаю, я понимаю, ну, на 85-90%. Практики разговорной, конечно, мало, а вот по пониманию, ну... Естественно, что польская эстрада, «Червоные гитары», Кшиштоф Кравчик, Мареля Родович. Слушали, ну и поем польские песни. Ну и споем вам сегодня тоже немножечко еще по-польски. Так что вот что касается польского языка.
0: Ну, давай сейчас уже тогда...
1: А про 4 танкиста?
0: Вон, видишь, выпили по 300, давай.
2: 4 танкиста... 4...
0: Вон, собака.
2: 4 панцерны
0: Света,
2: и пес.
0: Шарик 4
2: танкиста и собака. Фильм, который все смотрели в детстве. Вот он остался.
4: Ну, накормили пса, да?
1: Накормили пса, ну, там,
2: песню,
1: я знаю.
2: Про эту песню тоже можно рассказать. У нас проводился конкурс, фестиваль. Фестиваль дружбы польско-российской. И на этом фестивале нужно было русским, то есть россиянам, спеть одну польскую, две наших песни, а поляки приезжали, они пели одну русскую и две польских. И мы вот втроем, Наташа, я и Игорь, мы решили подготовить такой микс. Соорудили из песни из фильма «Четыре танкиста и собака». И в 2003 году Мореля Радович выпустила очередную пластинку. Там была песня, называется она «Маруся». Маруся. Смысл в том, в этой песне, что она перекликается с содержанием фильма. И говорится в ней о том, что теперь, в отличие от тогда, в Польше сплошной Запад. Куда ни плюнь, грубо говоря, Запад. И если это будет так и продолжаться, то все потеряем, в том числе и мать.
0: Слово.
2: Потеряем тоже. То есть везде сплошной Запад. Вот об этом мы сделали микс. Получили на этом фестивале за польский язык первое место, но на гала-концерт нас, мягко говоря, не взяли из-за политических мотивов.
0: Это было, да.
2: Ну, давай споем, тогда попробуем.
0: Давай, да.

0: Ой, спасибо вам за эту песню, вот первую. Я ее с детства помню и очень редко слышу. Я вот помню, в детстве слова даже выучила и пела. Ну, как ребята маленькие поют, там, не зная ничего вообще. Было классно. До сих пор даже слова, мне кажется, вспомню.
1: Конечно, сериал-то был такой, ну, значимый, смотрели.
2: Ну, поскольку у нас Польша рядом, мы ездим туда довольно часто, и вот один год мы там встречали Новый год, причем встречали Новый год по Москве, потом по Калининграду мы от Москвы на час, а потом по польскому Новому году еще на час, три раза. И, ну, естественно, что там пели польские песни, и поляки там, и мы там, в общем, польские, русские, и попросили поляки попеть, и вот я взялся и спел полностью вот эту всю «Четыре танкиста», полную песню эту вступительную. А поляк, парень молодой, так присел на корточки рядом, голову задрал и слушал внимательно-внимательно. Потом я эту песню спел, он говорит: «Я никогда не думал, что россиянин сможет так спеть польскую песню». Ну, вообще, конечно, было приятно. В общем, конечно, музыка красивая, музыка интересная. И главное, что мы понимаем, о чем мы поем. По-английски мы не поем, потому что «I speak English nicht», как я обычно говорю. В интернате был немецкий, в университете был немецкий. Мечта была выучить английский, но поскольку практики не может никакой быть, тогда не могло быть, по крайней мере. Ну вот, а польский сам по себе как-то так лег, и вот мы поем польские песни. Я лауреат конкурса исполнителей польской песни у нас в Калининграде проводился в 1988-м, и через 20 лет еще один был конкурс, опять мы там с Наташей стали лауреатами исполнителей польской песни, лауреатами конкурса исполнителей польской песни. Помните, наверное, был такой вальс, с червоной гитары пели: «Есть в очах твоих колор неба с моих строн», с 12-струнной гитарой. Ну, в общем, в зале много народу, слушают. Дети обычно пели под минусы. Причем я как-то слушал и не пойму, о чем они там поют. Половина слов непонятных. Выходит жюри, выходит ведущий, по-польски начинает объявлять: третью премию получает такие-то, такие-то, вторую, такие-то, такие-то. Ну, думаю, раз третью, вторую не дали, первую получает такие-то, а у нас по-польски, она говорит, есть еще гран-при. И вот гран-при мы присудили, как вы думаете, кому? И в зале гробовая тишина, и называют, в общем, приятно было, конечно. На сцене поляк говорит своим полякам, которые там. Но он меня спросил, опять же, про польский язык, откуда чего. По-польски я все это рассказал, то, что я вам по-русски объяснял. Он и говорит: «А вот слушайте, дродзе паньство, как нужно говорить на нормальном литературном языке, потому что по радио сленга не было, сленга я не знаю, а вот литературный польский язык, вот он как бы и уложился». Так что вот как я тут похвалился.
0: А вот теперь с нашего канала информация. Вопрос к вам. Как можно с вами связаться? Это пишет организатор канала «Другой взгляд» на YouTube. Этот канал посвящен творчеству незрячих исполнителей. Если вы как-нибудь дадите мне потом координаты, я попробую.
2: Даже Света, не знаю, пожалуйста, как у тебя же есть телефон и WhatsApp, и электронная почта, не проблема.
0: Значит, тогда лучше «Другой взгляд» пусть напишет куда-нибудь на tt@ksrk.ru, tt@ksrk.ru, и мы там свяжемся.
1: А у меня рассылка «Тинтолк», там часто «Другой взгляд» приходит эти. Наверное, туда же можно сразу, да?
0: Вот, вот я не знаю. В общем, свяжемся, я думаю.
1: Ну да, со временем как-нибудь.
2: Что мы там дальше?
1: Ну смотри, или польскую, или давай продолжим все-таки русские.
2: Давай продолжим по программе.
1: Давай.
2: Сейчас мы продолжим по программе. У Наташи листок, я не помню.
1: Натожишь.
2: Ты думаешь, да, сейчас.
1: Все по-взрослому. Этот глупый день. Ну, расскажем, да?
2: Давай, расскажем.
1: Ну, хочется, знаете что, все-таки Калининград, и мы, ну, как бы, очень, ну, трепетно относимся к нашим и бардам калининградским. У нас барды неплохие, достаточно известные. Наверное, знаете Александра Иванова, Наталью Кучер. Ну, у нас местный тоже очень продвинутый такой Александр Ванин, такой лауреат Грушинского фестиваля. И мы начнем немножко с Ванина. Но до Ванина мы споем вам очень-очень известная песня, короткая. Она, вы знаете ее как «Утро карнавала», Андрюша, и как она по-английски?
2: Да я не знаю, ну, speak English
1: не. Нет, не знаешь. Просто что в переводе...
2: «Один день дурака».
1: Да, «Один день дурака». Еще «Один глупый день». Так вот она идет. Давай, начнем уже. А к ней мы привязали ванинскую зиму.

0: Спасибо. Слышно меня?
1: Ага.
0: Уже. Вот Алла Исаева вас слушает. Вам привет. И она выражает вам свои восторги. В общем, вот.
1: Алла Исаева, Андрюша.
0: А теперь я хочу потревожить наш чат, товарищ.
2: Это директор нашего Калининградского областного дома работников просвещения.
0: О, круто. Товарищи в чате, как вы? Готовы какие-нибудь вопросы задать?
3: Вот у меня вопрос, я прошу прощения. А вот эти вот птички вот на второй песне, это дополнительно было или это так совпало, что у вас за окном так пели птички?
1: Да нет, конечно. Нажать на М и на пробел. Это было дополнительно. Ну, даже, это просто мы отдельно с ноутбука запустили.
0: Птичек наловили, принесли в комнату.
2: Решили немножко оформить.
1: Это как это, змейку запустил этот с корабею-то в воздух.
3: Замечательно, замечательно получилось.
4: Скажите, у меня вот есть вопрос. Где лежат записи? Можно вот скачать, послушать?
1: Андрюша, скажи.
2: А в чем? Я не слушаю.
1: А где лежат наши записи?
2: Скажи. Наши записи лежат ВКонтакте. Можно поискать «Дуэт «Музыка души». «Дуэт «Музыка души» – это название придумала Наташа. И я думаю, что оно, в общем, на 100%, даже на 120% соответствует тому, что мы делаем и что мы чувствуем. Вот в этом ВКонтакте можно поискать в поисковиках, в VK Boss, например, «Дуэт «Музыка души». И, пожалуйста, слушайте на здоровье. Там 59, что ли, или 58. Мы дома записываемся в основном. Вот эти микрофоны, этот пульт, который у нас сейчас. Пользуемся программой монтажной SoundForge по старинке.
4: Любимая.
2: Ну, в общем, пока получается.
0: Алло, Николаев, ты там в бой рвешься?
5: Ну да, вы же все смотрите свою игру, поэтому я кнопку не выигрываю. Понимаете, какая история? Андрей, я не хочу быть однообразным, но я таки буду однообразным. Я
2: так и пожалуйста, Володя.
5: Да, таки, дорогой. Я в течение уже 25 с лишним, можно сказать, лет обращаюсь к тебе все время с одной великой просьбой. Так вот у меня вопрос. Вот мою любимую-то вы поете?
2: Володя, мы с тобой так давно не виделись. Ты мне, пожалуйста...
5: Что ты забыл? Азохенвей, дорогой.
2: Шепотом ты мне назови. Шепотом, шепотом.
5: Мы погасим в доме свет, в доме свет.
2: Ух ты. Нет.
5: Не погасим. Может, один слабаешь?
2: Это была первая моя жена Светлана. Мы ее пели в Ростове на фестивале. Но поскольку у меня теперь Наташа... Вторая жена.
1: Я только зажигаю, Володя.
2: Мы просто...
5: Ты похерил просто... весь репертуар, что ли, старый, да?
0: Нет, нет, не весь. Частично. Нет, я слышала. Вот частично. Канончик вот этот я слышал, вы поете.
5: Ну, все-таки вы восстановите эту песню уже. Бог
2: хорошо,
5: с ними там,
2: Володя,
5: с женами, но песня...
2: Для тебя. Я хочу сказать, что мы с Володей участники первого ВОСовского фестиваля «Что, где, когда» в 2001 году. И мы там блестяще сыграли. И мы сыграли там, в общем, заняли второе место. Так что... Мы не только музыканты, мы еще и вот что где когдисты, так скажем.
5: Там мы кнопку выигрывали.
2: Да.
0: Вы, по-моему, еще и участвовали в фестивалях во многих вместе, если я не ошибаюсь.
1: Художник.
0: Было дело?
2: Ну, мы про фестивали еще расскажем. Вот песню, одну песню Ванина Александра мы исполнили, она о зиме калининградской. Правда, много лет у нас уже зимой снега нет. Там заморозило море, так что оно, в общем, а сейчас без снега мы.
0: У вас
2: сейчас еще одна песня Александра Ванина, называется она «Художник».
1: Если бы я был художником.
2: Вот как раз для меня. Вот я художник.
1: Да, ну она, да. Потому мы ее и взяли, собственно.

0: тебе рядышком.
1: Спасибо большое.
2: А можно пару слов о твоей гитаре? Она у тебя всегда исключительно хорошо звучит. Прям красиво так и по частотке классно. Прям как будто она у тебя прям фирменная какая-то.
0: Гитара твоя.
3: Чего?
0: Сказали, что твоя гитара фирменно звучит.
2: Про гитару расскажи. Она так у тебя красиво всегда звучит.
3: Я уже говорил, что я самоучка. И много лет я играл на электрогитаре. Не надо. На электрогитаре играл ритм и бас. Ну, я стараюсь, чтобы она у меня звенела, чтобы она пела. Вот. И металлические струны, и гриф узенький под электрогитару. Хотя первая гитара у меня была, ну, самая первая была 7-рублевая маленькая, потом мне папа подарил, она до сих пор есть, эта гитара, ей уже много-много лет. Она с широким грифом, она у нас так вот, на всякий случай, у родителей.
0: Она у нас, да, дома у родителей
4: маленькая. А вот прошу прощения.
3: Сейчас мы споем вам песенку морскую, поскольку море, да, поскольку лето.
0: И у нас там будет к вам маленькая просьба помочь. Песня «Морская» – это наш великолепный а такой бард замечательный из Белоруссии, из Могилёва. А пусть пока будет.
3: Да.
0: Это Александр Баль. Он к нам на Ухану приезжает каждое лето, уже много лет, может быть, лет.
3: На Ухану – это на бардовский фестиваль. Балтийская Ухана, мы расскажем. Кому Ухана, кому Бухана. Ухана – это уха, чтобы не было.
0: Ну да, Ухана. Там все варят уху. Раньше этот праздник проводился на День военно-морского флота, и тогда приезжали военные, и прямо вот в субботу варили огромные эти кухню ухи, котлы. Сейчас это немножко развели, ну, по своим причинам, в общем. Ну и вот Александр Баль, я сейчас хочу вас попросить. Тут нужно будет вам помочь нам, ну, хоть, может, кто-то нажмет на Ctrl, чтобы не было такого завода, да? Вот когда Андрюша будет петь, пусть меня услышит эхо. Кто-то нажмите и крикните «Эхо!» Вот. А потом в конце надо будет нажать и сказать «Ах!».
3: Ну, мы сначала порепетируем.
0: Ну, давай попробуем.
3: Пусть меня услышит эхо.
0: Эхо! Во, о, было.
3: Было?
0: Да,
3: у меня наушника нет.
0: Офигительное эхо. Все, отпускайте, Ctrl. Можно отпускать.
3: Сейчас, теперь... давай мы Игорю.
0: А, Света, наверное, нельзя так делать, да? А
3: ну,
0: то мы
3: да.
0: испортим всю эту
3: давай
0: малину.
3: Давай эту штуку.
0: Ладно, не будем.
3: Пусть меня услышит эхо.

0: наслаждений океан.
1: Молодцы, спасибо.
2: С морем-то. Ну, спасибо. Наше море, конечно, холодное, балтийское. Не скоро еще прогреется. Вот погоды-то все нет и нет. Это у вас.
3: Я в июле в вашем море купалась. Это было такое ощущение, что просто сердце остановится. Я такой холодной воды вообще не знаю, кроме вашего моря.
0: Невзирая на холод, все равно у нас здорово. У нас есть две косы. Это такие песчаные узкие, ну, они выдаются далеко в море. Одна в сторону Литвы, другая в сторону Польши. И там сосновый лес, и воздух великолепный. С одной стороны море, с другой стороны залив, где в сторону Литвы это Куршский залив, Курши, такое племя. А в другую сторону Вислинская коса, Вислинский залив. Так что есть где отдохнуть, есть что посмотреть. Кстати, эта коса Куршская, она является для птиц как бы трамплином. Над этой косой они летят осенью и весной. Весной на север, осенью на юг. Там станция орнитологическая. У нас была экскурсия, и я попросил экскурсовода, ну, местного, кто работает там, можно ли потрогать птичек. Они, у них стоят ловушки, они ловят и кольцуют. Он говорит, нет, нельзя, потому что народу много. А потом, когда уже все отошли, он мне потихонечку, ну, вот, держите вам птичку. Маленькая, вот просто в ладони она...
2: Угу. А я фотографии там, ну, делала на телефон, и потом крупно увеличила себе. У него в кулаке 5 птичек, представляете,
0: это
2: 5.
0: У экскурсовода.
2: Да, у него, ну, это сам он этот, кто колечки на них вешает в музее.
3: А еще у вас есть такая крутая штука, называется «Танцующий лес». Вот это вещь.
2: Да, это там, это там.
4: Мы там были на экскурсии, на птичек смотрели.
3: Как это все возможно, непонятно вообще.
2: Да, какая-то аномалия.
0: Кстати, о танцующих. У нас есть польская песня, вот кто будет искать ВКонтакте, «Танцующие Эвридики», которую пела Анна Герман в свое время. Мы с Наташей недавно записали «Танчонцы Эвридики». Ну, в общем, послушайте.
3: А вы споете сейчас?
0: Нет, у нас немножко другая. Я не знаю вообще, что мы успеем, потому что мы уже почти час.
3: Мы
0: все
3: успеем.
0: А мы не успели еще и десятой части.
2: Ну, давай, ничего страшного, на то и общение такое.
0: Что
2: понятно? А сейчас, ухана же балтийская, мы про нее продолжим немножко. И, Игорь, включи, пожалуйста, этот файлик. Тебе нужен наушник?
5: Не знаю, есть там, послушай.
2: Сейчас послушаю. Пока нет, не слышно. Просто мы приготовили такой, знаете, обычно ухана проходит...
0: Мы не слышим,
2: это
0: ты там можешь слышать.
2: Птицы. Это птицы, включай, друзья.
0: Эмма, нажимай.
2: И получается, что... На ухане, когда бы мы ее развели из-за дня военно-морского флота, из-за того, что много... У нас вообще ухана проходит в разных местах, но обязательно на море, вот, чтобы море было рядом. И, как правило, бывает очень много посторонних людей, особенно на день военно-морского флота. Там, ну, воровство процветает, потому что люди кто, извините, петь, а кто по палаткам шарится, получается. У нас вообще здоровский очень лагерь. Все еще они. Ну ладно, давай без нее тогда, бог с ней. Ну... И просто у меня брат, мой брат, вот родной, младший, Женя, Евгений Долотов, кстати, ВКонтакте положили несколько его песенок на нашей странице, он давно-давно уже тоже настоящий бард, в отличие от нас, исполнителей, вот. И он пишет песни довольно неплохие такие, и лагерь, он вообще этим болеет, вот с детства, с молодости, с подросткового возраста болеет этим лагерем. Андрюша вот на ухану ездит со мной, как мы стали уже вместе, с 2007 года мы с ним ездим каждый год на ухану. А я с ними, с братом и с его женой ездила с 90-го года. У нас тогда еще был мотоцикл с коляской. И вот мотоцикл с коляской, и вот едешь им по ухабам. Тогда было вообще все простенько. Палаточка малепусенькая, костерочек, вокруг него бревнышки. Вот все просто, и в котелке варишь. Да. Но сейчас у нас лагерь, ребята, наш народ разошелся. У нас душ. Туалеты. Ну, подведена проводка по деревьям, по соснам, там электричество, фонарики висят. Кухни эти огромные палатки военные стоят, в них можно, хочешь в дождь, там сиди. Ну, готовят вообще на убой. Ну, есть такие фанаты у нас готовить всякое, вплоть до чебуреков жарить. Ну, ладно, Игорь, не нашел? И ладно. Просто хочу я просто включить эту... Давай начнем тогда уже. Обычно у нас на ухане вот очень любимая песня, но она всех необардовская любимая, но у нас вот в лагере. А лагерь наш называется «Кузовок». Потому что сцена, у нас альтернативная сцена на Ухане, и это кузовок, он потому что кузов машины, на нем стоит баннер, на котором кузовок, и расписываются все звезды, которые к нам приезжают на Барт-фестиваль этот. Ну и там микрофон, и вот этот пульт, который сейчас у нас тут функционирует. Колонки, конечно, туда большие, потому лагерь так называется. Ну и споем сторожку, да?

сердце, удивительная память, благодарность за иные бурно прожитые дни, за какие-то сугробы, что синели перед нами, заблеснувшие однажды станционные огни.

0: Браво, браво.
1: Красивая песня. А вы знаете, вы когда рассказывали про кузовок...
2: Тут проводов... Они шумели и гудели в этой маленькой сторожке.
1: Вы когда рассказывали про кузовок, я вспомнила одну такую историю. У меня у знакомого, ну давно, в пионерском лагере отдыхал сын. И лагерь этот назывался «Бугорок». И самое интересное, что этот лагерь был для работников...
2: Вот теперь мы слышим.
1: Да, для работников МВД. Люди были с юмором.
3: Понятно. Ой, да, с юмором. Ну, хотелось бы вот попробовать исполнить Женину песню. Ну, не знаю, мы недавно ее стали учить.
2: Тоже ВКонтакте можно посмотреть. Евгений Долотов.
3: Ну, я сказала, только мы и там, ну вот.
2: Там много Евгениев, а еще больше Долотовых. Ну, может, найдется.
3: Ну, его там почти практически нет. Вот. Ну, удивительно тоже, брат у меня молодец, музыкальную школу, ну, держу, Андрюшечка, держу и не впускаю из рук штекер, чтобы потом
1: вас
3: сразу же на связь.
1: Слушает кошка вот. Александра Вербицкая.
3: В музыкальной школе учился, замечательная мама, платишь за школу? Да, плачу. Платишь за школу, Женя? Да, плачу. И в конце, когда уже эти экзамены выпускные, оказывается, он за школу не платил, ему дали просто справку об школе, а он на эти деньги себе яхту, модель огроменную, купил. Такое вот было дело. Но играет на гитаре, вы знаете, вот на удивление как-то особенный стиль у него. Вот.
2: А песенка называется «Журавли». Ну, она такая осенняя.
3: Давно написал, молоденький.

0: Да-да.
1: А где этот штекер? А вот он нашелся.
2: Ага. Вам слышно?
0: Уже.
2: А вы знаете, кто такой Сергей Рунов?
0: Конечно.
2: Вот, он вас слушает
0: это
2: и
0: наш,
2: вот вспоминает.
0: Наш любимый директор кузовка.
2: И вам привет, кузовка. Видимо, от него, да,
0: Сережа,
2: он вас слушает.
1: А, здорово.
0: А доцент Рунова нас слушает?
1: И у него жена доцент в университете нашем калининградском по английскому языку.
2: Сейчас нам Сережа напишет.
1: Мы веселимся вместе, в общем,
0: ой, да.
1: Дружная компания. Мы как-то один раз в теплом нашем море купались паровозиком. Вот я,
0: Андрюша,
1: Наташа
0: нас...
1: и Наташа.
0: Да, две Наташи, и Андрюша нас тащит вдвоем.
1: Да. И мы решили что-то вдруг спеть. Мой адрес, ни дом и ни улица, мой адрес. Всю песню вспомнили. А Наташа, мы-то плохо, я не вижу, Наташа видит совсем мало. А Наташа Рунова, которая жена вот этого Сережи, она и говорит: ребята, а там весь пляж нам подпевает.
2: Надо было хоть денег собрать.
0: Ага. Накидали, чтобы в воду.
1: Что дальше?
0: А, ну что, не знаю, что дальше. Дальше у нас по программе Александр Иванов. Не менее наш любимый бард, который переехал в Москву, сейчас состарился и вернулся на родину, в Калининград. Шары или кота, что?
1: Ах, что хочешь. Ну, давайте мы начнем. Да, называется песня «Синие шары», непонятно почему. Песня о лете. Середина лета, центр нашего города. У нас в центре города драматический театр, памятник Шиллеру. Вот там это происходит, эти происходят события, о чем поется в песне. Ночью июльской, короткой, но темной.
0: Давай. Что?
1: Сейчас.
0: А, Игорька?
1: Я запутался. Ой, вот так.
0: Ты гитару бери у меня, давай.
2: Распутали
1: гитару. О, это гитара.
0: Все, была гитара.

день загаданных утрат, ла-ла-ла-ла, в центре города и года два беспутных пешехода.

одинок на театральной. Шиллер бронзовый, суров, как намек официальный.

он, конечно, гениален, но немного театрален. Этот важный господин, ах, милый классик,

0: Ну, давай вторую сразу споем.
1: Ну, правда, что давай.
0: А вторая вес... А?
1: Хорошо.
0: Весенняя песенка. Наташа Кошатница. Я уже говорил, что у меня были собачки. Проводники, два колли, которые снятся до сих пор. То один, то другой. А Наташа Кошатница. И вот эта песенка про мартовского кота.

а у этого все личные дела. Он из кухни пришел, там мышей не нашел.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.
1: Так, вы уже на связи?
2: О, есть.
1: Слышно. Во-первых, вас хвалят наши слушатели с канала за звук, прям как в студии, говорят, сидишь. Во-вторых, Сергей с Наташей таки слушают вас вместе. А в-третьих, я хотела спросить, а когда-нибудь будет сегодня рассказ про ретро? И вообще вот песни, ну да, песни вот, потому что я же знаю то, что вы сделали 161 передачу на Радио Рансис по музыке и по ретро, и по всякой разной музыке прошлых лет, это вообще такой период был, наверное, очень интересный в твоей жизни.
2: Сейчас, одну секунду, тут куча проводов.
3: Здравствуйте, друзья, вот Радио Рансис.
2: Мы все вместе пытаемся рядышком это сделать, надо, чтобы я это делал один.
1: Потому Андрей тебя может запутан. Не слышать, Лёш.
2: Да. Ты воем запутан.
1: Сейчас, он Андрей, услышит.
4: Сейчас.
3: Андрей, ты меня слышишь? Андрей,
2: вот
3: Наталья,
2: я уже наушник надел.
3: Да.
2: Ну, у нас Андрей, вот здесь, Андрей, я уже говорил с нами, мой друг школьный, Игорь. И вот этот самый школьный друг, Игорь, как-то предложил... А давай-ка мы твою фонотеку используем. А фонотека большая. Фонотека больше 1000 грамм пластинок. Компакт-дисков не знаю сколько. Он говорит так. Это был 2005 год. В Калининграде у нас работало общественное российское радио, его филиал. И вот Игорь предложил, а давай-ка мы сделаем программы о старой музыке, пользуясь твоей фонотекой. Ну, я никогда программы не вел и не делал. Он мне помогал в монтаже. Материал я подбирал, потом ехал к нему домой, наговаривал. Он все это монтировал. И эти программы шли в эфир по общественному российскому радио «Калининград». Около 30 программ прошли, но, к сожалению, в общем, радио погибло из-за того, что рекламы мало. Но эти программы лежали, и потом я им этими программами делился. Был у нас голосовой чат, но он и есть одесский. Вентрила, и каким-то образом одна из программ попала на радио Рансис. Там работал Игорь Роговских. Он со мной связался и предложил эти программы прокрутить и делать программы дальше. Ну вот так мы и начали эту работу. Я уже делал это все сам. Программы раньше были 25-минутные, потом они стали по 40 минут. Я взял очень высокую планку. Каждую неделю новая программа. И вот, конечно, подобрать материал, смонтировать, все это наговорить. Ну, выдержал. Сделал 177 программ.
1: Даже больше, чем они, я сказал.
2: Да, они идут до сих пор в повторах на радио Рансис. В среду начинается новая программа. Она идет 3 раза в сутки, а потом каждый день по 2 раза. Когда была в эфире 150-я, когда я ее готовил, я ее начал с фрагмента песни Аллы Пугачевой «100 часов счастья». И объяснил таким образом, это 100 часов, это, ну, на тот момент звучание 150 программ, а счастье – это возможность, предоставленная радио Рансис, делиться вот этой музыкой, которую я собирал, ну, практически всю жизнь.
1: Андрей, вот. У нас на связи Алексей Черемуш, он в чате присутствует, и вот хотел сказать пару слов.
3: Здравствуйте, пожалуйста. Друзья, радио Рансис,
2: Леша, привет.
3: С вами. Да, рад очень слышать вас. Ну, прежде всего, хотел, конечно, особой благодарности высказать за все эти передачи. До сих пор, видишь, мы никак переслушать их не можем уже,

0: сразу все. Так что, друзья, очень рад присутствовать на вашем квартирнике.
1: Спасибо, Леш. Мы слушали твой квартирник. Мы, в общем, эстафету у тебя перенимаем, так сказать. Я еще хочу сказать о радио Рансис.
0: Я с удовольствием передаю, да.
1: Да, там еще есть рубрика, называется она «Раритет». Ну, программа 40-минутная, а про многих исполнителей 2-3 программы. Я к концу, так сказать, своей деятельности на Рансисе дозрел и создал программы о Битлз, потому что это все-таки серьезно. Рассказать много чего о, в общем, об этой ливерпульской группе. Так вот, «Раритет» — это рубрика, где, допустим, есть одна интересная какая-то композиция. Я о ней рассказываю и даю ее в эфир. Ну, не я, а даю радио Рансис ее в эфир. То есть это коротенькие вот такие зарисовочки на 5-6 минут. Так что вот это, что касается работы на радио Рансис.
2: Андрей, тут ведь заявки уже начались. Вот Татьяна Дегусар просит песню «Целуйтесь, люди».
3: Будет.
1: Вот сейчас будет. Поцелуемся, господи боже мой. Я хочу сказать, что у нас существовал, он и существует, правда, уже в уменьшенном составе, такая группа, тоже можно найти ВКонтакте, называется «Небременские музыканты». Школьные друзья. Вот у нас первый Наташин муж, Борис, он барабанил. Игорь играл на ритм-гитаре, я на бас, Наташа пела, а Таня на синтезаторе. Вот пятеро нас было. Ну, по разным причинам нас осталось трое, Наташа, Таня и я. Вот эти небременские музыканты, мы до сих пор делаем иногда акустические концерты. Ну, а на танцах, когда просят поиграть, мы вынуждены играть, петь под фонограмму, но мы все-таки живьем, поем. Стараемся не забыть слова. Хочется попеть и хочется, чтобы люди послушали живую музыку. А сейчас будем целоваться.
3: Это как раз вот тот случай, когда вот про Самарский фестиваль.
1: Давай,
3: про гитары,
1: Игорек,
3: да?
1: Тишку. Расскажи.
3: Тот случай, да, когда вот недавно мы как раз про это разговаривали в КСРК, по-моему, да, Андрюш?
1: Да.
2: Ну, чуть ближе
3: бы. Будучи в Самаре, когда последний раз мы вот постарали там нашу пели, мы ее сейчас тоже споем. А из всех участников мы там взяли себе на вооружение песню вот эту вот как раз, которую называют «Целуйтесь все», Таня сказала. Сейчас. Ее?
4: Бежала мутная река с высоких гор издалека, бежала быстро, заполняя сетку улиц, и отдавая дань весне, сияло солнце в вышине, и невозможно было глаз поднять.

0: Я ей сказал: смотри, стоит в сторонке юный индивид.
1: Сегодня он ее не встретил, очевидно. И он хотел бы так стоять и на условности плевать. И потому ему до чертиков завидно. Не знал юнец, что

не мой вопрос, что за смешные старики? Мы старики, согласны, глупые, смешные. Мы впали в шизу, как дети озорные. И, игнорируя предчувствия дурные, летим на сладостный огонь, как мотыль.

промокли ноги у меня. Но это все по мне фигня. Уверен я, что до погоста не простыну. И эта мутная река с высоких гор издалека вот-вот в зеленую долину.

улице, зрея наши спины, начнут ворчать насчет гусара наглеца. Скажите, люди, ну чего вам не хватает? Любви флюиды, словно бабочки летают. Целуйтесь все, ведь поцелуй, как утром.

0: Так вот. А я предлагаю потревожить наш чат.
1: Здорово.
0: Что-то там притихли, а?
1: Сейчас
2: да, можно два слова сказать?
0: Конечно, можно, даже нужно.
3: Да.
2: Да, если Андрей с Наташей слышат уже, да?
3: Да.
1: Слышу,
2: это
1: что-то там я.
2: Привет да. вам от Светы Ольшанской.
1: Спасибо.
2: Мне повезло с вами вживую пообщаться с ребятами. И они реально такие вот позитивные, такие любящие друг друга, такие яркие, такие добрые. И мне всегда хочется желать вам, чтобы вот так, такими вы были долго-долго-долго и творческими, и такими настоящими. Но и все-таки мою любимую, это «Танцующие в Редикино», спойте, пожалуйста.
0: Ничего ж не поделаешь, а?
1: Ну, сейчас мы еще споем.
3: Сейчас настроимся.
1: А потом...
3: Да, споем ну, ту самарскую «Постарай», потому да, что вот... там-то вам передали «Осень она не спросит», а наша любимая тут, кстати, Сережа, Наташа Руновых, «Постарайка» любимая.
1: И Игоря тоже, который у нас тут на ручках. Он тоже ее любит. Сейчас споем «Постарай». Написал ее Алексей Захаренков.
3: Игорь, дальше?
1: Что касается репертуара, вы знаете, для дуэтов мало что есть. Я хочу сказать, наверное, два слова про учителей. Значит, образования музыкального у меня нет. У нас, когда интернат переехал в новое здание, там были и пианино в классах, и баяны, аккордеоны, и вот меня записали в кружок на фортепиано. Преподавала девочка или четверокурсница, или уже выпускница нашего музыкального училища, а я, естественно, ну, с плохим зрением, с пятикратной лупой чего-то там смотрел в нотах, одной рукой держа лупу, стекло это увеличительное, другой рукой что-то там нажимал на клавишах. Что-то не то нажал, она мне по руке хлоп. И я сказал, больше не пойду. И не пошел. Приходили, к директору меня водили, в общем, не пошел и все. За что она меня ударила? Я не вижу, она меня хлопнула. Ну вот. И о чем-то я уже говорил, не помню.
3: Не знаю. Как-то вернись уже к барану.
1: Да, я про музыку. Я про музыку говорю, да, про репертуар. И песни, которые мы поем, есть много песен, которые поются индивидуально, то есть один человек поет. Мы стараемся разложить на два голоса, чтобы было красиво, и гитара, и два голоса. Ну, а если песни, скажем, никитинские, то мы тоже стараемся чего-то так изменить, чтобы не быть похожими. Вот, это про это. А что касается учителей, ну, вспомните, прекрасные наши исполнители. Муслим Магомаев, Алла Пугачева, Валерий Ободзинский, «Веселые ребята», «Самоцветы», «Песняры». То есть все, что мы слушали, все, что я слушал, я старался где-то скопировать, где-то какие-то приемы, в общем, взять на вооружение. Вот это учителя, которые учили. И про Ухану Балтийскую еще добавлю буквально два слова. В 2007 году приехало много ребят из Белоруссии. И вот мы сидели вечером, пели и решили спеть песняров. Представляете, наверное, 10 или 12 человек пели песняров «Александрину», «Ты мне весною приснилась», на голоса. Это, конечно, было что-то. Жаль, что мы тогда это ничего не записывали, в общем.
3: Ну, в Самаре мы тоже ночью попели неплохо.
1: Ну, в Самаре вообще мы тоже с Сашей Слепцовым, хором,
3: Саша,
1: да, мы там.
3: Хор имени Саши Слепцова.
1: Ну, постарались, сейчас споем. Алексей Захаренков написал. Я уже говорил, что мы ищем песни. Вот из его огромного количества песен, что мы прослушали, да. Вот только мы одну и выбрали.
4: Каждый охотник желает знать, каждый полковник мечтает стать, только садовник хранит секрет.

0: Тут у нас появляются инструменты такие классные, новые.
1: Сейчас включаю Наташе наушник. Включил.
0: Андрюш, с вами поет Наталья Рунова. Прям с удовольствием пишет, что поет с вами. Ну, давайте еще чат послушаем, а?
2: Да, конечно, такую.
0: Товарищи.
1: Чего-чего еще?
0: Чат наш голосовой.
2: Или чат?
0: Чат.
3: А, всем добрый вечер.
1: Добрый.
3: Я бы хотел уточнить некоторые детали по поводу вот программы, которая была на радио Рансис. А ее вообще-то найти где-то можно?
1: Дело в том, что архива передач на радио Рансис нет.
3: Вот в том-то и дело, да. Вот.
1: Начали мы с того, что много используется музыки, и была проблема в авторских правах. И чтобы не было проблем ни у кого, значит, песни используются там таким образом, что начало и хвостик, или они уводятся под разговор, или они немножко обрезаются. То есть целиком трек не используется. То же самое в раритете. Немножечко в начале на вступление, если оно есть, заканчивается мой какой-то монолог, так сказать. Поэтому вот. И архива этих программ нет. Если радио Рансис захочет это сделать, они это сделают. Если нет, то... В общем, да, поскольку радио Рансис, я там работал на нем, на радио, и они мне немножечко оплачивали эту работу, вот. Эти программы являются собственностью радио Рансис. С разрешения радио Рансис я делюсь, когда что-то у меня просят, я могу поделиться. Скажем, выложить на Яндекс.Диск и отправить ссылочку. А в целом архива пока нет. Это вопросы к Лёше, к Алексею Алексеевичу Черёмушу.
3: Ясно, большое спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Но есть еще вопросы в чате?
1: Вспомнить Савридик. А я слышу. Ну, давай,
0: Андрей,
1: попробуем.
0: А я ведь все помню, и про Эвридику помню.
1: А давайте мы польский наш блок маленький начнем.
0: Ты посмотри.
1: Начнем с песенки, которую все знают как портрет работы Пабло Пикассо. Когда я работал над программами, посвященными веселым ребятам, я обнаружил, что песенка эта издавалась на пластинке гибкой один только раз, тираж больше не повторялся. И сейчас можно найти в интернете, и у меня в фонотеке много их песен в хорошем качестве, а этой песни больше нет. И вот я столкнулся с тем, что портрет работы Пабло Пикассо на пластинке написано, я не помню, русский текст, по-моему, Дюнин, а вот музыка Павел Слободкин, «Царствие ему небесное». Так вот, оказывается, что Павел Слободкин не автор музыки, что песня эта польская. И она была написана гораздо раньше. Они, вероятно, ее просто взяли, написали на нее русский текст и исполняли. Поскольку в то время не было интернета, ну, как бы это сошло с рук. Но выходит, что вот не очень сошло. Песня называется «Тых лят не отда никт», то есть «Тех лет нам никто не вернет». Нам никто не вернет, смысл в том, что нам никто не вернет того, что было, а то, что будет, это все наше, никто не заберет. Так что портрет работы Пабло Пикассо на польском языке. Bardzo proszę posłuchać.
0: Как много интересного.
1: Игорь меня поправил. Я говорил, что он лучше меня знает польский язык.
2: Аутентичный голос.
1: Да. Bardzo proszę или proszę bardzo. Короче, портрет работы.
2: Ты штекер куда дел?
1: Так куда ты?
2: Потом на меня ругаться и устанешь.
1: Штекер я куда ты дел?
2: Куда ты девал штекер? Штынки куда ты дел?
1: Ну, нашла, нет.
0: И так исполняется впервые.
1: Тут да. Куча шнуров.
0: Проводов, сейчас, знаем. Куча путаются. Проводов.
1: Ну, на ну, себе штекер, все, на, штекер. На, не без, плачь не только.
0: Так, нет. Они там сейчас поделятся.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.

0: А вот ну, Андрей спасибо. Уже слышит у нас сейчас или нет?
1: Сейчас услышит.
0: Андрюха.
1: Сейчас подожди.
0: Обожди, Андрюха.
2: Андрюха, надень ухо.
3: Надел.
0: Андрюха, надень ухо.
1: Слушай, вот, слушай.
3: Андрюха, надень ухо стихами.
0: Все, понял, уже услышал. Значит, у меня ряд
3: слышу,
0: вопросов.
3: Слышу, слышу, слышу.
0: Да, Андрей, ну, во-первых, мой, конечно, комментарий. Я, ну, согласитесь, не побоюсь этого слова, все-таки это гениальная песня. Вот просто гениальная, другого слова здесь не подберешь. И дальше два вопроса. А, во-первых, там одна строфа, которую Анна Герман не пела.
3: Да.
0: Вот а ты по этому поводу произнеси. Да, да, ну вот сейчас я задам второй вопрос, и я пойду курить. Андрей...
3: Володя, бросай курить.
0: Сейчас. Шнурки отглажу и пойду бросать. Значит, Андрей, вот Катажина Гартнер, да, или как ее правильно зовут? Да, у нее вообще еще... Или Гертнер, ну, неважно. По-немецки Гартнер, по-еврейски Гертнер. У нее вообще еще песни есть какие-нибудь?
2: Искать надо?
3: Ты знаешь...
0: Есть не, ну искать, песни, может, ты уже нашли.
3: Гертнер на ее... Да, есть, просто это эти песни 60-х лет. 60-х. Просто мы вот эту спели, а...
0: Вы-то да, успели. Вы-то да, да, вы молодцы. А вот где бы мне найти бы другие? Как вот какой-нибудь, не можно толкнуть на имена каких-то исполнителей? Ну не может быть, что это вот... Или бывает такое, что автор одной гениальной песни, а другие...
3: Ну, она одна вот... известная, остальные внутри стороны, наверное, остались. Володя, я, честно говоря, не искал специально. Я посмотрю, если что-то найдем, конечно, я расскажу, где и как.
0: Ну Андрей, а по поводу строфы...
3: Что касается фрагмента второго, эта песня, она была исполнена Анной Герман. Да, но у нее много исполнителей других. И я столкнулся с тем, что иногда в песнях или не все слова используются как-то, не весь текст, который написан, вернее. Вот мы с Наташей поем «Снежный вальс» Сергея Никитина, а текст написал Александр Иванов, по-моему. И... Кстати, он посвятил это стихотворение Никитину. А Никитин не исполнил весь текст. И как-то вот чувствовалось, что что-то там еще есть. Нашли в интернете полный текст, мы его с Наташей поем полностью, как написано. Не знаю, почему Сергей Никитин не стал это петь.
2: Наверное, просто он побоялся.
3: Может быть. Ну, вероятно, вот то же самое, что песня «Танцующие в Редике». Кто там на харфе игра, может ветер, а может игра. Кто там играет на арфе, может ветер, а может... Туман, и, может, здесь соберутся песни из наших снов, мелодии из наших снов. Вот этот кусочек мы решили вставить. Ну, сколько, в общем, мы как бы вольны делать то, что мы хотим, мы вот так решили.
0: Ну,
3: и
0: все-таки...
3: в конце вместо «Черного кота», вот в том исполнении по-французски «Шануа».
2: Да это просто прикол.
3: Ну, просто прикол такой получился.
0: Слушай, а Шануа. Ты не можешь все-таки мне пару исполнений, вот кроме Герман, еще натолкнуть пару имен? Кто ее еще исполняет?
3: Навскидку нет, потому что это мы учили 2-3 года назад. Есть.
0: Да что же такое, Зохенбей, что не спросишь, все нет да нет. Что ты за человек?
2: Там Загульского вот.
3: Дело в том, что
2: они все тетеньки,
3: куча музыки и всего в голове. И голова, ты же понимаешь, Зохенбей.
0: Ну да, да, голова, она.
1: Андрей, тебе с нашего канала просто восторги, аплодисменты. Наталья Зайкина, Сергей Чупин. Вот, ну, тут много народу, которые просто...
3: То, что Сергей Чупин не спит до сих пор, это нам большая честь.
1: При счастье. Вот, спасибо, спасибо. И только восторги, аплодисменты.
4: Ее, конечно, тоже спасибо огромное.
3: Света, сколько у нас времени?
2: 20 минут.
1: Пойте, пойте еще, пойте. Без 12, 2 часа.
3: Дзенькуємо барзо.
2: Ну,
3: Наташа, что у нас по плану?
2: Ну, шипучее вино же, а то это, кто, это тогда бардовская... же не спел Василий Ващенко.
3: Бардовская классика. Споем. Так, я выключаю наши наушники. Включаем Игоря.
2: Вот и солнышко появилось. А то целый день пасмурный был.

0: включил.
1: Я просто хочу сказать, что если попадаются у нас такие красивые дуэты, как ваш, значит, все еще у нас не так плохо, правда? Вот. Ой, спасибо вам, ребята, большое. В чате у нас кто-нибудь хочет что-нибудь спросить или сказать?
2: Спасибо за такое великолепное исполнение. Вообще вечер просто, просто великолепный. Ой, и дякую бардзо за таке пенкне выконание польских песней.
0: Бардзо, пане, дякуємо.
3: Присоединяюсь всецело.
0: Спасибо, ребята, спасибо. Мы старались, мы любим петь, сказать... если есть кто слушает. Угу. Да мы сами вдвоем садимся, и время летит 2-3 часа, вот незаметно абсолютно.
1: Кто-то еще хочет?
4: Я Виктор Столбов, я хочу сказать, что я удивлен, очень приятно удивлен, что люди, которые говорят, что они не профессионалы, делают профессионально совершенно музыку, а ну там человеческое отношение к тексту, глубокое совершенно понимание всех вещей, которые в музыке и в песне должны быть, это да. Но еще великолепное интонирование, великолепное чувство локтя, ансамбль великолепный. Причем я так понял, что технически у вас некоторые сложности, что контроль в наушниках отсутствует, когда вы поете. Да. Это очень здорово, ну, да, что вы снимаем. Так вот можете, здорово друг друга чувствуете. Это профессионально, просто круто.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ну, хочу рассказать еще. У нас одна появилась не так давно грань нашей деятельности. У нас в осенью, в сентябре, в Калининграде, в прошлом году в Калининграде был создан клуб «Высоцкий в Калининграде». Марина Цветкова, одна фамилица Светланы Цветковой, да. Она очень активный, очень заинтересованный человек, сама не поет, не играет, но вот любитель. И она создала вот этот самый клуб «Высоцкий в Калининграде». И мы участвовали в одном из концертов, как раз посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Я хочу вам спеть одну песню Владимира Семеновича. В общем, песни эти его не для наших голосов, конечно. Буквально единицы из того, что он написал, мы можем исполнять, что мы и делаем. В основном мы его слушаем, потому что, конечно, наши лирические голоса на его вот просто энергетику такую, что выворачивает его наизнанку, мы так не умеем. Может, к счастью, может, к сожалению. Песня называется «Другу или друзьям».
1: Да. Марина Румянцева, Александр Быков выражают вам свою благодарность.
0: Ушла? Она мало, то есть не раскрученная.

грустно мне, когда уходит друг внезапно, внезапно ушел. Невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. Наступило время неудач, сердца и души заносит вьюга. Все из рук вон плохо, плачь, не плачь, и нет друга, нету друга. Ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. А когда вернется друг назад и скажет, ссора была ошибкой, в прошлое мы бросим беглый взгляд с улыбкой, с улыбкой, что, мол, ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие,

0: Два слова из Пензы, если можно.
1: Конечно.
0: Андрей, ну и Наташа тоже, конечно. Спасибо вам огромное. Действительно, вот за профессионализм, за искренние интонации и хороший звук, действительно, вот и в музыкальном смысле, и в техническом смысле очень все было сегодня чисто, хорошо и приятно слушать. Очень как-то вот искренние какие-то такие настроения очень. Ну и параллельно, это уже мое личное, это просто вот эти воспоминания о наших фестивалях в Ростове, в Москве, где мы встречались, где всей этой компании, Володя, Темнов, и я слушаю вас и вспоминаю все это, невероятно приятные вот эти вот воспоминания. Спасибо вам за все.
2: Спасибо.
3: Спасибо
2: вам большое. 30-летию первого фестиваля бардовского, восовского, российского. Вот тут хотят люди отобрать приоритет у Ростова. Ростов провел первый фестиваль, но он был не всероссийский и не организованный центром. В 1988 году осенью, а в мае 1989 года был первый всероссийский бардовский фестиваль в Волгограде. И вот я делал об этом фестивале к 30-летию фестиваля программу. Там использовал архивные записи, и Андрюша там Темнов есть, и ребята из Омска, Анчигов и Зелинский, и Витя Кривенко, и Таня Рубанская. В общем, постарался собрать по возможности тех, кто там пел. И, в общем, с удовольствием я ее сделал. И я знаю, что отзывов было много на эту передачу, что слушали и вспоминали. В общем, конечно, есть что вспомнить, причем очень приятно все это. Спасибо.
4: Так, а записи, слушай, подойди-ка, записи этого фестиваля, они вообще существуют, что ли?
2: Мы чего-то записывали на кассетный магнитофон.
4: А, что сам писал? Ну.
2: Конечно, конечно, только так.
1: Таня Рубанская с нами здесь. Может быть, она подаст голос, нажмет правый Ctrl и скажет нам что-нибудь.
2: Таня Рубанская – это вообще, слов у меня нет, такая девочка-организатор. В общем, столько у нее энергии. Сама маленькая, худенькая. Мы, когда были в Москве, я расскажу маленькую тайну. Мы, когда были в Москве в 90-м году, собирались бардовским нашим клубом большим. Май, 1 мая. Мы уходили, Андрюша Темнов оставался. Я говорю: Андрюша, я тебе передаю самое ценное, что у нас есть, самое драгоценное. Взял ее на руки и передал ее Андрюше Темнову. Он сначала не понял, что это, кто это, а потом, конечно, он ее уберег.
1: Таня, ау!
5: Добрый вечер, слышите меня?
1: Подальше,
2: громко
1: подальше
2: даже
1: чуть-чуть.
2: Очень.
5: Ну, громче... Такой микрофон у меня.
1: Подальше.
4: Громче, наоборот. Тебе надо убавить, Таня, там.
1: Да не надо ничего. Что, подальше возьми.
6: Говори, Танюша.
1: Говори.
5: Все, взяла подальше. Вот,
2: молодец, умница. Привет, Таня.
5: Я очень рада слышать тебя, Андрюша, и рада знакомству с Наташей, потому что ваш дуэт, я фактически не слышала, может быть, одну только песню. Очень рада, правда, такая ностальгия, сижу вот, и правда, это ностальгия большая, и за добрые слова в мой адрес огромное спасибо тебе тоже. Я вас помню, люблю всех и очень скучаю.
2: Спасибо, Танечка. Может, когда Бог даст, соберемся вместе. Хотелось бы, вообще говоря. Но, к сожалению, вот тогда мы летали в Ростов самолетом, ездили в Москву поездом, Танюша к нам приезжала. В общем, проще все было. В то время было все проще. Сейчас не очень просто.
1: Но
2: вот,
1: мы
2: слава
1: собрались.
2: Богу, есть интернет, мы можем вот так общаться.
7: Да. Можно мне
2: обняться
7: пару слов сказать?
2: В интернете не можем.
1: Угу. Сережа, да, из Красноярска.
7: Сережа, приветствую, Наташа, Андрюша, Наташа. Я рад, что, в общем, мы с Ириной с вами так долго, уже давно общаемся, всегда следим за вашим репертуаром, за вашими новыми песнями. И вот хотелось бы очень отметить вашу слаженность, ваше исполнение. И давно мы уже вас не слышали, у вас мастерство так растет, что вы нас всегда приглашаете к вам приехать. Так хочется к вам приехать, конечно, вместе попеть чего-нибудь.
1: Поиграть.
7: Конечно, такие теперь обстоятельства, что это не так-то просто. Но хорошо, что мы с вами знакомы. Я думаю, надеюсь, и дальше будем общаться.
6: Главное, Серега, знакомый.
7: Спасибо.
6: Мы же однокурсники, Сережа.
7: Да, привет, кстати, от всех однокурсников, я думаю, Наташиных. Мы с Наташей однокурсники. Вот. Спасибо
2: Сейчас
7: большое.
2: Сейчас мы споем песню еще одну Александра Баля, но она такая, как мы говорим, песня,
6: ну, может быть, это...
2: для прикола.
6: Да, завершать, как принято, пафосными какими-то песнями, а мы, если это уже нужно завершать, Света, скажешь, то мы вот... Да, ну тогда...
2: Но у нас до завершения еще несколько в программе есть,
6: ну,
2: так что...
6: Ну, неважно, уже все равно тут получается. Дело в том, что песня называется «Страшный сон», ну или «Чтобы не жалеть». Ну, как говорится, если есть у кого-то какие-то ханжеские такие настроения, то можете не слушать эту песню. Вот.
2: Сейчас. Ага.

внезапно отказала мне. Страсть мою ты обвинила в фальши. Я уснул один.

0: вечный старик.
1: А ты бесповоротная старуха, сердце как несмазанный мотор. Стрелки на часах, и то быстрее, если я с утра пойду во двор.

0: Какая прелесть.
1: Спасибо большое.
0: Пишет Сергей и Наталья. А в вашем отношении к языкам, к русскому, польскому, в общем, прям вот с восторгом и отмечают, что вот их это радует. И...
2: А, ну что, к языкам у нас отношения. Ну, а как иначе? Слушайте, вот как трудно сейчас читать в тинтолке всякие сообщения, где вообще все написано неграмотно. В большинстве случаев, при том, люди...
3: Ну, не неграмотно, пишут... по-русски безграмотно.
2: Безграмотно, да. Ну, безграмотно. Просто, ой-ой, завтра у нас будет чего-то там. Да что ж такое-то?
3: Ну, да ничего.
2: Ну, да. Нет, просто у нас, наверное, была очень хорошая учительница русского языка в интернате.
3: Вообще интернат наш, я когда учился в интернате, ну, мы об этом как-то не задумывались, ведь это многие учились в таких школах, это замкнутая система. И когда вопрос решился быстро, как-то непонятно для меня, с золотой медалью, я вообще собирался поступать в музыкальное училище. Сначала в Курск. Потом родители сказали, ну что, в Курск, когда свое здесь есть. Мы пошли к директору, она меня послушала, сказала, мальчик способный, научим. И в середине июня оказалось, что мне дается золотая медаль. Дело в том, что я не сдавал экзаменов, и по инструкции, потом я уже когда работал, я инструкцию, естественно, изучал, потому что экзамены принимал. Медаль выдается золотая с отличными оценками 10-11 класса за полугодие и год и отличной сдачей экзаменов. Экзамены я не сдавал, поскольку зрение потерял, Брайль еще не освоил до конца. Но директор и завуч пошли в Облано, как мне сказала завуч потом, через много лет. Они пошли в Облано и сказали, что у нас в школе есть такой способный мальчик, но у него такая вот беда. И нам, сказал, мне сказала завуч, нам пошли навстречу. Вот так я золотой медалист. И когда я пошел в университет, естественно, я не знал, на каком уровне находятся знания других. А оказалось, что вот эти маленькие классы, когда спрашивают тебя практически каждый день, вот это заложило очень хорошую основу, и я учился, в общем, без особых проблем в этом университете нашем, и окончил его, вот я уже говорил, да, с красным дипломом. И когда я пошел работать, в 10 класс пришла девочка из массовой школы. Я ее спросил, она ответила на пятерку. На следующий урок я ее еще раз спросил, ну, так случилось, она уже ответила на четверку. Думаю, ну-ну, Леночка, что же будет? Спрашиваю на третьем уроке, она не учила. Я говорю, Лен, я тебе, конечно, пару не поставлю, но ты имей в виду, что вот такая школа, здесь спрашивают каждый день. Практически к каждому уроку надо быть готовым. Ну и она потом взялась за ум, конечно, все у нее было хорошо. Так что вот так вот нас учили, и учителя были хорошие. Ну и мы старались, конечно.
0: Андрей, я ведь тебе по должности приготовила множество вопросов, но я их не задаю, потому что, ну, с вами так интересно, вы сами все рассказываете, на все отвечаете, но все-таки один вопрос я тебе задам. Вот пожалуйста. Скажи мне, ты совсем не жалеешь о том, что у тебя не было музыкального образования?
3: Света, когда я сел за пианино, потом, когда я взял гитару, ну, об этом не думал, о том, что надо играть гаммы, арпеджио и прочие сольфеджио и гармонии. Гармония, у меня гармонический слух, Наташа вот как-то рассказывала, у нее мелодический, она больше мелодию, я больше гармонию. И те, кто, вот, например, попадаются, ой, а как ты подбираешь аккорды? Да очень просто. Вот слышу и все. Научить этому нельзя. И, конечно, теперь, играя на фортепиано, играя на гитаре, я жалею, что у меня нет школы, нет гамм, нет еще чего-то. Технически, ну, вы, наверное, слышите, я играю, в общем, она звучит, конечно, но в душе я бы сыграл, конечно, гораздо лучше, но это в душе. А пальцы не слушаются, потому что, ну, потому что. Играть гаммы в этом возрасте уже, наверное, бесполезно. Ну, в общем, то, что мы имеем, то мы имеем. И призываю молодежь, если нас молодежь слушает, занимайтесь музыкой, играйте гаммы, играйте этюды, потом вы об этом не пожалеете.
0: Вот так. А что да. мы еще споем?
3: А мы еще споем немножечко.
2: А то народ-то уже, наверное, спать.
3: А народ, небось, разошелся,
0: нет? Народ сидит, просто он молчит. Народ, вы здесь?
4: Да здесь.
0: Вот так
4: вам. Видите, как он, народ, не молчит? Вам тут реверберация начинается сильная.
3: Саша, я тебе хочу сказать, у тебя вчера были какие-то сбои по трансляции.
2: И как назло на нашей песне.
3: Я слушал на великолепном японском языке «У моря, у синего моря», и вдруг перескочил.
4: Это были технические работы.
3: На гимн Свердловской области.
2: Медовский край.
4: А потом я вчера обновлял просто плейлисты и перезапускал. У меня пока нет возможности, вообще не надо на автодиджей переключаться, но все равно получается, что надо песню разрывать там. Я пока что учусь еще летать, поэтому такие вот косячки есть.
3: А потом
4: есть.
3: Была песенка в исполнении, в исполнении небременских музыкантов, но только проигрыш и финал. Я не в претензии, я просто... Мы просто слушаем, и спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Конечно, ты поднял пласт и несешь вот это все в массы, и дай бог тебе здоровье и техническое, чтобы все получалось, потому что, конечно, это здорово.
2: Это же интересно, самые старые там вот записи какие, каких лет, 70-х, что ли, или еще старее?
4: Ну, есть, нет, ну вот Сапоговский оркестр, вот есть у нас литовский хор 73-го года, пластинка вот эта вот, что-то из 60-х там есть, да, проскакивает.
3: Ну, Таня, в общем, спасибо огромное большое. От меня и от тех, кто слушает. Я старался распространить вот эту ссылочку на радио.
0: Ау. Мы все распространяем ее. Спасибо тебе за трансляции, потому что все очень многие слушают именно на радио АУ вот эти концерты, вот эти квартирники.
3: Да,
4: да. Ну, что, да, поем, мы сейчас поем. Транслируем тоже, да. Ага, да.
2: Мне вот песенку сейчас мы споем Дмитрия Бекчентаева «Никогда не кончится детство».
3: Ну, мы все дети отчасти.
2: Ну, конечно.
3: Чем старше, такая, тем да, больше.
2: По нам особенно, наверное, видно, заметно. Вот. Мне в ней очень самая любимая моя там фразочка про мороженое. Сейчас услышите.
3: Ну, и в этой песенке встречается, естественно, классическая музыкальная фраза.

0: снова будет манить подарками и волшебными звать местами.
1: Баба с дедой не посидеют,
0: мама с папой не разойдутся,
2: и пломбир в стаканчике вафельном никогда дороже не станет.
0: Никогда семья и работа в перспективе не замаячат, никогда садится.

0: Ой, такая она прям хорошая.
1: Отлично. А канончик-то споете, а?
0: Еще как? Канончик, Андрюша. Минуэтик, в смысле.
2: Канончик-минуэтик?
1: Да.
0: Это что ли?
1: Угу.
2: Да, она необычная для бардовской. Ну, споем. Вы нас прервите, когда чего.
1: Да, мы вот такие сговорчивые. Люблю таких сговорчивых товарищей.
3: Сегодня вы будете петь целую ночь у нас.
1: Они не слышат. Пусть поют.
3: Ну да.

0: Вот это я попросила. Вот супер, классная песня.
1: Я извиняюсь за фальцет, просто когда я стою перед микрофоном на сцене... Да нет, ладно.
0: У тебя нормальный фальцет,
1: получается спеть выше, а тут сидим на диване и потихонечку... Да, столько... Ну, в принципе, я думаю, ничего, сойдет.
2: У меня вопрос тут по-технически. Я буквально позавчера мы тут с одной дамой выясняли, чья это песня. А чья это песня?
3: Новелла Матвеева.
1: Матвеева новелла.
2: Что, новелла и музыка, ну, текст может быть понятный, и музыка тоже?
1: А музыка может быть Татьяны Семещенковой, может нет, не знаю, нигде нет.
2: Вообще, не, новелла вряд ли.
1: Мы когда ее пели давным-давно в Ростове, ты с галерки еще воскликнул, а откуда эта песня? Вот это и про «Сумерки». А это из фонотеки Андрюша Темнова, это вопросы к нему.
2: Вот и «Сумерки» тоже неизвестно чья, да?
1: Нет, там точно она говорила, что Татьяна Семещенкова. Вот я бы хотел, может, Света, где-то найдем мы Андрюшу Темнова, с ним бы такое... у него же столько песен, и он чужих много песен поет хорошо. И
0: это все к Александру Слепцову вопросы, мне кажется, потому что никак больше контактов.
1: Ну да, вот куда-то он исчез, он женился и...
2: Слушай, Андрей, я все-таки понудю еще один момент. Меня еще одна песня интересует, вы ее пели когда-то. Вот музыка Грига, повесть Грина, вот это чья песня?
1: Это «Флейшман» и «За год».
2: О, боже. А, это Анатолий.
1: Называется «Ага, я песня понял. О двух». Разве не чудо, разве не странно, разве не чудо? Вот это.
2: Да-да, я именно про это. Анатолий Загод, это автор такой был. Да-да-да.
1: Анатолий Загод и Семен Флейшман. Ну, все из наших, ты же понимаешь.
2: Не, Флейшман-то поэт, а Загод,
1: да,
2: ну, ясно.
1: Да, Анатолий Загод, он ее и пел, кстати. Спасибо Коле Соловьеву, царство ему небесное. Он ее нам рекомендовал, вот я ее выучил, мы пел. Иногда
0: Андрей,
1: пою.
0: Ну
1: что, мы еще споем тогда две песни, две.
0: Ты меня слышишь,
1: и,
0: нет?
1: Наверное...
0: Нет,
3: как
0: не слышишь.
3: Ну, Свету. Ты не слышишь Свету?
1: Свету я слушаю.
0: Да я просто хотела спросить. Вот скажите, у вас много времени уходит на репетицию? Ну, допустим, сколько часов в день или в неделю? Ну, вот как вот?
3: Нет. Это у нас... Свет, вот страшный сон мы выучили. Мы легли спать. Потом что-то никак не слышно. Слушай, блин, давай станем песни учить, давай. И мы в 2 часа ночи эту песню сели учить. Это было, ну, давно уже она тоже записана.
1: Вот о витрине песенка, там много слов. Она как-то быстро легла. А вот у нас есть песня, мы ее не будем сейчас петь, потому что мы слова, скорее всего, нет. Мы ее учим в течение 2 лет. Это «Стинг» и русский текст на эту песню. Вот «Золотые поля», это как же она называется, Golden.

0: Есть какой-то другой стиль каких-то там, ну, песен, может, под фортепиано или под, допустим, какие-то минусовки, сделанные вами?
1: Ну, вот несколько минусовок есть там ВКонтакте, Сереж. Там штуки две, что ли, да?
2: Да, я записал, ну, Наташа пела «Гололёд» из Ведищевой, песенка «Хороший минус». Потом я сам сделал минус. Какой я сам сделал минус?
1: «Огоньки цветы». Это очень
2: такая... «Огоньки цветы» – это и «Оттаван» пел, а потом до «Оттавана» еще не помню кто. И очень мне нравилось, мы ее раньше пели, песенка называется «Эхо», да. И еще одна, квартет «Гайя» пел. «Удивительная жизнь». Люди бродят вдоль по улицам беспечно. Вот я сделал полностью, потому что минуса нет, я сделал полностью минус на Ямахе. И мы ее во много на 4 голоса с Наташей записали, она тоже есть вот на нашей страничке ВКонтакте.
1: Знаешь, Сережа, вот когда концерт...
3: Так и не удалось вас на ретро утянуть. Вот у вас еще, значит, все впереди, значит, придется в следующий раз еще раз прийти.
1: Это ты на что намекаешь-то?
3: Ну вот на ретро, никак я вас...
1: Ретро-песни, что ли?
3: Да, не смогла я вот, потому что столько много интересного, что на все времени не хватает. Я говорю, придется вам еще раз прийти.
2: Да, конечно, мы же здесь... Дорожим, общаемся. Так
1: это,
2: что...
1: знаешь, интересно, можно с народом делать, как я, вот мы в библиотеке ходим с концертом, там осенняя тема, ну, раз там зимние, весенние, ну, песен-то много.
2: Я еще хочу сказать по поводу того, кто у нас руководитель. Нет руководителя, мы все делаем вдвоем. Поскольку мы чувствуем и по жизни у нас на 95% сходные взгляды, вот если представить, мои интересы и интересы Наташи. Два круга. Эти круги совпадают примерно на 95%. Потому что, ну, у каждого есть что-то свое.
1: Я фэнтези люблю.
2: Вот. А с музыкой точно так же. Я предложу, Наташа предложит, попробуем. Ей что-то покажется, что лучше вот так. Или мне что-то покажется, что лучше вот так. И для хора я помогаю ей на голоса разложить. То есть у нас вот гармония, мелодия, гармония. Ну, не зря мы называемся дуэт «Музыка души», поскольку это действительно идет от души. Вот то, что мы делаем, это мы делаем от души. Мы делаем это с удовольствием. Стараемся делиться, как я говорю, делиться нашим теплом, делиться нашей, вот то, что мы делаем, со слушателями. И когда после концертов подходят пожилые люди, подходят слезы на глазах и благодарят, конечно, это стоит дорогого. Ну что, поем?
3: Ну что, поем? Да.
2: Нет вопросов?
1: Ну, давай на завершение.
2: Поем.
1: Да? Музыку.
2: Да. Одну, да?
1: Ну да, конечно.
3: Ну, одну, две там, ну как получится, три можно.
1: А, в этом смысле?
2: Две.
4: Я думаю, торг здесь неуместен.
2: Да, вот Игорь говорит, что торг неуместен.
5: А Бог Троицу любит.
2: Если серьезно, то можем мы еще два часа петь. Но я думаю, что...
1: Надо что-нибудь уже и всем
2: упомянуть. Если расходиться, наверное, то с чувством легкого голода. Мы же ведь не ужинали.
3: Привет вам из Екатеринбурга. От Валентины Бурдиной.
2: Спасибо Екатеринбургу. Мы вчера слушали по Сашиному радио АУ гимн Екатеринбурга. И правда области Свердловской. Ну, споем две песенки. Все, я отключаю наушники.
1: Отключаю. Первую какую?
2: Пой или какую? Пой. А что мы с тобой, ну, там
1: пой,
2: у нас еще?
1: Пой, музыка дождя, пой и зеленый дол.
2: Чё? Давай тогда зеленый дол.
1: Ну, давай. Держи. Как раз вот света ретро. О, одна отсюда затесалась.
3: Ну, наконец-то. Уважали.
2: Наконец-то. Да.
1: Из Лермана Александра.
2: Что-то флажолеты не идут.

0: Ну и еще одну мы сразу споем.
1: Мы ей обычно завершаем. И, да, как Андрюша говорит, есть в этой песне название нашего дуэта.
0: Музыка души. Нет, называется она музыка дождя. Раиса Нур ее написала.

0: Всем желаем музыки в душе.
1: Молодцы.
0: Главное, терпение. Там что-нибудь. Терпение побольше нам всем. Оно потому что многого стоит.
2: И мирного неба над головой. Ну,
3: да. Да, спасибо вам, ребят. Классно вы работаете. Мы вас всегда рады видеть здесь
0: спасибо
3: на канале у себя в чате.
0: Игорю Радьевичу.
2: Спасибо нашему Игорю, звукорежиссеру, моему другу школьному.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо организаторам. Радио Алла. Ой, АУ, извините, пожалуйста. Радио чата «Мир креатива». Всем, кто трансляцию обеспечивал технически, всем, кто
3: слушал. Светлана Боткина, Михаил Олейников с нашего канала, да, всем спасибо.
0: Всем большое спасибо, да. Так хорошо же посидели.
2: Ну, я думаю, что мы сами с тобой, Наташ, получили удовольствие от того, что мы пели.
0: Ну да.
3: Это чувствуется, что вы с удовольствием работали, конечно, молодцы.
2: Ну что ж, спасибо, будьте здоровы, до свидания.
0: Всего самого-самого доброго.
2: Возможно, до новых встреч.
4: Вы слушали запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Первым исполнителем красивой песни «Счастливое сердце», написанной Джеймсом Ластом, был Энди Уильямс. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила миньон Валерия Ободзинского, на котором была записана песня «Настоящая любовь». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: Ага.
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Мы вас любим!

Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, аку не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей, разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красивый,

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вась! Василий!
1: Ну?
0: Ну, собираться пора, однако. Подъезжаем. Москва скоро.
1: Так уж все собрано, Митя.
0: Ну, где ж все? Ситный, яблоки моченые не забыть бы. И гитару твою сунуть куда не найду.
1: В руках понесу.
0: Опять ты у окна всю дорогу. И окошки-то заснежены.
1: Вот она, чугунка какая. У нас в Красноярске разве увидишь такое? За окошком это мелькает, мелькает. Все новое.
0: В Москве долго ли пробудешь?
1: До дня 3, не больше. В Петербург надо ехать.
0: Так ведь экзамен-то вроде еще в апреле, не скоро.
1: 1.5 месяца. Чуть больше. Все одно надо.
0: Да. А мне и Москву повидать не доведется. Велено сразу же в Троице-Сергиеву лавру. С поезда на поезд. Вот и расстаемся мы с тобой, Вась. Свидимся ли, нет ли?
1: Завел панихиду. Все у нас с тобой впереди, Митька.
0: Разные у нас впереди, Василий. Я ведь кто? Семинарист. Одна мне дорога в лавру и иконописи учиться. А ты в Петербург, в академию, знаменитым художником станешь. Ведь станешь.
2: А чё? Затем и еду.
1: Затем и еду.

0: Васенька, что задумал, сыночек?
1: Мама, учиться хочу.
0: Так денег-то у нас нет, сам знаешь.
1: Рисунки мои губернатор в Петербург посылал, в академию. Ответ пришел, согласна взять меня учиться.
0: Не запрещаю я тебе, Васенька, коли душа горит. Только не знаю, как с деньгами, сыночек. Дорога дальняя.
1: А я пешком пойду. Мне хоть чё так ничего. Ломоносов с обозами из Архангельска до Петербурга добрался. А я, что ли, не смогу? Буду в дороге помогать. Коней кладь караульте. Вот прокормлюсь, что не то.
0: Лежат у меня заветные 30 рублей, Васенька. Дам на дорогу. Авось, поезжай.
2: Эй, Митька, ну чего закис? Взбодрись, паря.
3: Забудешь ты Митьку Лаврова, Васька, друга закадычного. Забудешь, как в Красноярске с гор катались, снежками бросались, Енисей переплывали.
2: Нет, нет, Сибирь, она такая, за сердце держит. Я это понял сейчас, в дороге. И не только потому, что родная мать там осталась, братишка младший. Край наш сибирский вольный, смелый. Предки-то мои пришли в Сибирь с Ермаком. Помнишь? У Карамзина-то. Российский Пизарро, не менее испанского Грозный для диких народов, шел воевать кучумову державу с воинами неодолимыми, стреляющими огнем и громом смертоносным.
3: Но кучум, лишенный зрения, имел душу твердую, решился стать мужественно за царство и веру, ибо и дикие не любят господ чужеземных.
2: О, помнишь? Я, Митя, русскую историю шибко люблю. Ой, такие характеры, такие лица представляются. Мне 6 лет было. Петра Великого с черной гравюрой рисовал. Смех один. Мундир синькой расписал. От вороты брусникой. Я, ежели из меня выйдет художник, из истории картины писать буду. Драмы какие происходили. В Москве сразу же на Красную площадь пойду. Потом в Кремль. Взойду на колокольню Ивана Великого. Посмотрю на Москву. Историю послушаю. Голос ее.
4: Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы. И 20 тысяч вооруженных людей, черв, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота и собрать несколько стрельцов для защиты и Думу для совета в опасности внезапной.
5: Бельского! Бельского! Выдайте нам злодея!
4: Мятежники овладели в Китай-городе тяжелым снарядом, обратили царь пушку к воротам Фроловским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость.
6: Господа Антипов, Волков, Градский, пожалуйте в зал.

0: послушайте, Зайцев, я никогда не рисовал такого в Красноярске. Гипсовая античная кисть руки. Скажите, зачем?
1: Таков порядок. Экзаменационная работа. Рисунок.
0: И что, по нему будут судить, годишься ли ты, ученики академии?
1: Рисуйте, рисуйте, Суриков. Скоро и вас вызовут.
0: А вы тоже хотите живописью заниматься?
1: Нет, архитектурой.
2: Господин Зайцев!
1: Ну вот, меня
0: ни пуха.
1: К черту!

0: какая-то глупая рука. А если мне это не интересно рисовать? Всегда рисовал совсем другое. Рисовал с картин копии. Так то ж картины. А тут вон рука какая-то. Галок-то сколько за окном. Ишь ты, разлетались. Уселась красавица. Перья выдраны, тощие, страшные. А поди ж ты, о, хорохорится. И что-то в ней еще. Вроде как на ведьму похоже. Верно, верно. Боярыню Морозову. Раскольницу тоже, поди, ведьмой считали. Вот такую же черную, страшную, везли в кандалах на грязной подстилке. Чудно. Ой, в голове столько картин стоят, только пиши. А тут рука эта гипсовая. Зайцев, ну как?
1: Поздравьте, Суриков. Я принят.
0: От души поздравляю. А у меня вот рука эта чертова. Ну, никак. Кому она нужна?
2: Господин Суриков.
0: Ой, меня.
2: Пожалуйте в зал.
0: Господи, ой, а я и половины не нарисовал.
1: Ну, что ж делать? Идите, не пуха.
0: Кто экзамен-то принимает?
1: Академик Федор Антонович Бруни. Суриков! Суриков, я буду ждать вас на набережной Невы, слышите? Буду ждать.
3: Где же ваши рисунки, господин Суриков? К экзаменам допускаются только те, кто ранее прислал в академию свои рисунки.
4: Господин Бруни, они у вас. Я прислал их из Красноярска несколько месяцев назад. Копии из Боровиковского, Нефа, Тициана.
3: Ах, да. Вот, кажется, они. Ну и каков вам был ответ?
4: Вице-президент Академии, князь Гагарин, сообщил, что меня согласны взять в Академию в число учеников, но на содержание мое и дорогу средств отпустить не могут.
3: Ну, само собой, разумеется. На какие же средства вы приехали?
4: Все расходы по моему содержанию в Петербурге и на дорогу взял на себя городской глава Красноярск. Золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов. Он увидел во мне способности.
3: Да, вот так понапрасну и растрачивают состояние.
4: Петр Иванович верит в меня?
3: И напрасно. Это... рисунки? Да за такие, с позволения сказать, рисунки вам надо запретить даже ходить мимо Академии. Получите обратно ваш экзаменационный рисунок. Он никуда не годится. Вы совершенно не умеете рисовать. Словом, вы не приняты. Господин Суриков, мой вам совет. Отправляйтесь в вашу Сибирь и малюйте вывески купцам. Купцы любят яркую мазню.
5: Суриков! Суриков! Ну, как? О, еле дождался. Как?
6: Не приняли, однако.
5: Да ну, черт, даже не придумаю, как вас утешить.
6: А утешать и не надо, как у нас в Сибири говорят. А мне хоть чё, так ничего. Мы, сибиряки, народ крепкий. Вы думаете, я уеду из Питера? Ха, как бы не так, все равно поступлю в академию. Я им всем покажу. Послушайте, Зайцев, не знаете, где можно поучиться рисование?
7: Да знаю, конечно. Есть общество поощрения художеств. При нем открыта школа рисования. Там, кстати, учились Крамской, Верещагин, Репин.
6: Вот, и ладно. До осени проучусь, а там в академию.
7: Постойте, Суриков, а жить-то вам есть где?
6: Квартирую у одной старушки. Комната темноватая, узкая, как колодец. Зато фортепиано есть.
7: Да ну, вы что, играете на фортепиано?
6: Ага, и на гитаре.
7: О-о-о.
6: Ну, помалу, помалу. Музыку люблю до страсти.

Петербург, 16 сентября 1869 год. Милая мама, я поступил в академию. Успешно иду из наук и рисования. Профессора одобряют мои работы. Год 1870. Милая мама и братишка Саша, Новый год принес мне новые удачи. Я первый перешел на второй курс по рисованию и наукам. На каникулах занялся первой большой работой. Хочу написать «Медного всадника» при лунном освещении.

обрящется не токмо в нынешней нашей памяти века, но и в историях прежних веков его величеству равного, в котором бы едином только монарху надлежащих добродетелей собрано было, и который бы не во многие лета в своем государстве толь многие славные дела не только начал, но и в действу

0: вам несколько денег, милая мама. Год 1873, декабрь. Милая мама и Саша, я получил золотую медаль за картину, которая писалась в некоторых газетах. «Пир Валтасара». Если хочешь, Саша, то прочти статью обо мне во «Всемирной иллюстрации» от 14 ноября, номер 307. Вместе с медалью я получил диплом об окончании курса наук и теперь имею чин губернского секретаря. Потеха, как подумаешь о чине. Посылаю вам деньги.
1: Да-да. Вы хотели видеть меня, господин Бруни?
2: Да-да, господин Чистяков. Присаживайтесь.
1: Благодарю.
2: Полагаю, видели ноябрьский журнал «Всемирной иллюстрации».
1: Разумеется. Отклики на выставку наших учеников?
2: Отклики. Это не отклики, Павел Петрович. Это прямо-таки панегирик, восторженный до неприличия.
1: Вы имеете в виду отзыв на работу ученика Сурикова?
2: Вашего ученика, Павел Петрович.
1: Что же вам не понравилось в отзыве?
2: Помилуйте, любезнейший. Вот извольте. Герой нынешнего академического года. Или вот, сила типов, прекрасная кисть, ум, просвечивающий в общем и деталях, дают право видеть в нем надежду на талант, способный принести честь народному искусству. А? Каково?
1: По мне, так отзыв совершенно справедлив, Федор Антонович.
2: Это говорите вы, профессор академии? Талант, способный принести честь народному искусству. Народному. А у нас академия, любезнейшая, академия, классика. Довольно уж нам народного искусства, коим кормят нас господа передвижники всякие, там Крымские, Саврасовы, Перовы и же с ними. А у нас академия. И вам, господин Чистяков, надлежало бы строже относиться к принципам, установленным в этих стенах. Кстати, еще задолго до нас с вами.
1: Вот именно, Федор Антонович, задолго.
2: То есть, что вы хотите этим сказать?
1: Случается, что принципы в искусстве теряют связь с временем. И тогда они становятся не принципами, а рутиной.
2: Да, при таких взглядах, сударь. Неудивительно, что часть академического студенчества пошла по пути, далекому от прямых дорог истинного высокого искусства. Тот же Суриков.
1: Суриков идет по пути, далеком от безыдейного творчества, от рутины, от подражания Западу. У него русская манера.
2: Сударь, я как ректор академии.
1: А я, господин Бруни, как воспитатель юношества, поддерживал и буду поддерживать демократические направления в работах молодежи, в частности, Сурикова, одного из самых талантливых молодых художников. И вы извините, я спешу. У меня лекция.
2: Один момент, господин Чистяков.
1: Да, да.
2: Павел Петрович, как раз по поводу вашего Сурикова.
1: Я весь внимание.
2: Мне сказали, что будто бы он по воскресеньям регулярно посещает католический собор Святой Екатерины, что на Невском. Он что, не православного вероисповедания, ваш Суриков?
1: Он ходит в собор слушать музыку, Федор Антонович.
2: Ну, ходил бы в Исаакиевский, там синодальные певчи.
1: А в соборе орган. И там по воскресеньям играют Баха.

0: опять тут.
1: Кто? Соня?
0: Это черноволосый, чернокудрый молодец. Этот нахал.
1: Почему нахал?
0: Он не спускает с тебя глаз. Просто неприлично.
1: Тебе кажется, Соня?
0: Нет, нет, не кажется. Это продолжается уже второй месяц. Он приходит сюда каждое воскресенье и садится так, чтобы видеть тебя.
1: Мало ли народу приходит молиться в собор.
0: Молиться? Ой, не смеши меня. Это он-то молится? С его-то разбойничьей физиономией? Он молится, только на мою сестру.
1: Пожалуйста, не надо, Соня. Мы мешаем слушать музыку.

0: Лиза, пойдем же скорее. Ну что ты медлишь? О, нет, подумать только. Этот разбойник кланяется нам.
1: Что ты делаешь, Лиза? Ты ответила ему?
2: Да, ответила. Ну и что же?
0: А то, что, во-первых, это недопустимо. Кланяться незнакомому человеку. А во-вторых, посмотри, этот нахал идет к нам. У меня нет слов.
3: Простите, могу я быть вашим провожатым?
0: Мы не знакомы, сударь.
3: Ну, это легко поправить. Разрешите представиться. Суриков Василий Иванович, художник.
2: Ой, ой, правда. Я видела вашу картину в журнале «Всемирная иллюстрация». Это ведь ваша?
3: Моя, моя.
0: Лиза, Лиза.
2: Ну что ты, Соня? Ты ведь тоже видела эту картину? Мы с тобой вместе ее рассматривали. Картина мне очень понравилась.
3: А вы, кажется, любите Баха?
0: Да, мы с сестрой ходим в костел молиться Баху. Мы обе любим его безгранично.
3: А я вот тоже.
0: О, какое совпадение. Тоже влюблены?
3: Да, то есть...
0: В Баха?
3: Да. И буду счастлив, если позволите мне поклоняться вашему божеству.
0: Очень мило. Но, во-первых, вряд ли вы нуждаетесь в чьих-нибудь позволениях, как мы успели заметить.
3: Мерси, а во-вторых?
0: А во-вторых, вот мы и пришли. Это наш дом. Прощайте, господин Суриков.
3: Бога ради, извините. Но все-таки, кого я имел честь провожать?
2: Наша фамилия Шаре. Меня зовут Лиза.
0: А меня Соня. Прощайте.
4: Лиза. Лиза, идем же.
3: Лиза, простите. Я хочу увидеть вас еще раз.
2: Приходите в воскресенье молиться Баху.
3: А до воскресенья? Завтра, послезавтра.
2: Вы очень торопитесь.
3: Ну, тогда я буду стоять у вашего дома всю неделю.
2: Вас прогонит дворник. Он очень сердитый.
3: Не прогонит. Меня все дворники любят, я их рисую.
2: В среду мы поедем в Сестрорецк на гуляние. Там тоже будет музыка, оркестр. Вы любите вальсы Штрауса?
3: Обожаю. Я просто не могу жить без них.

0: Боюсь, я не понравился вашему батюшке, Лиза.
1: Он не мог добиться от вас ни слова.
0: Молчал, как дурак. Растерялся, оторопел. Ну да ладно. Вот приду к вам домой.
1: А разве вас пригласили?
0: А разве вы не пригласите?
1: Мы знакомы всего 2 месяца.
0: Мы знакомы уже 2 месяца. А мне кажется, всю жизнь. Лиза, осенью я заканчиваю академию. Получу аттестат о завершении образования. Предстоит одна очень серьезная работа. На большую золотую медаль и название классного художника 1-й степени. Вот так. Ох, задумал я картину. На библейский сюжет. Апостол Павел говорит с народом. Кстати, вместе со званием классного художника лучшим ученикам дается заграничная командировка.
1: Значит, вы уедете? Надолго?
0: Да нет, ну что вы, я не знаю. И вообще не знаю, уеду ли. Мне ведь могут и не дать золотую медаль.
1: Ну, говорят, вы лучший ученик профессора Чистякова.
0: Павел Петрович самый прекрасный педагог в академии. Но я не о том. Золотая медаль за границей, это все не важно, Лиза.
1: Что же важно?
0: С осени я буду совершенно независимым человеком. Лиза, вы ведь понимаете, о чем я?

0: Провалить лучшего ученика Академии, господи! Да что же это делается у нас, провалить вашу картину?
1: Павел Петрович, успокойтесь.
0: Да не успокаивайте меня, Суриков. Провалить такую картину.
2: Говорят, образ апостола Павла вышел у меня чересчур дерзким для святого.
0: Вот именно.
2: Это, говорят, не история, а жанр. Слишком, говорят, легкомысленно для сюжета.
0: Ну, разумеется. Вы ведь забыли написать мозоли на его ногах, разумеется. Ах, тупицы, чинуши, остолопы.
2: А мне вот кажется, Павел Петрович, картина все-таки получилась живая. А? И колорит богатый. А ведь истинному колориту научили меня вы.
0: Я просто постарался развить в вас то, что уже органически заложено в природе вашего дарования. Главным у нас считается рисунок. А краски, колорит – это все вроде не важно. Не согласен. Надо основываться на живом изучении натуры. Чувствовать композиционную роль цвета. И вы это чувствуете, Суриков? Чувствуете? А эти тупые, злобные академики лишили вас золотой медали. Да потопные болваны-тропы.
2: Да шут с ними, Павел Петрович. Чего уж вы так? Ну и не поеду за границу. И может, оно и лучше. Мне хоть чё так ничего.
0: Нет, милый мой, вы поедете. Вы все-таки поедете.
2: То есть как поеду?
0: Я был самолично у великого князя. Он выхлопотал вам у царя в виде исключения. 800 рублей на поездку. Собирайтесь!
2: Не надо, Павел Петрович, не надо.
0: Что не надо?
2: Не поеду.
0: Что за вздор вы несете, Суриков?
2: Не надо мне царской милости, Павел Петрович.
0: Ах так? Гордый?
2: Да нет, просто... Довольно уже мне пользоваться чужой помощью. Независимость. Вот чего я хочу. Страстно хочу, Павел Петрович. Да и вообще, не поеду. Мне здесь лучше.
0: Что же вы собираетесь делать?
2: Попрошу, чтобы вместо поездки мне позволили работать в Москве. По росписи храма Спасителя. Помогите мне, Павел Петрович, а?
0: Ох-ох-ох. Да ладно. Похлопочу. Убежден, совет Академии легко согласится. Странный вы человек, Суриков. Очень странный. Но вы мне нравитесь. Честное слово, нравитесь. Поезжайте. Поезжайте в Москву.

0: Значит, Москва.
1: Это ненадолго, Лиза. К весне я закончу работу, заработаю деньги. Мне нужны деньги, чтобы стать свободным и начать свое.
0: Играйте, играйте. Я люблю слушать вашу игру.
1: Лиза, зима быстро пройдет. Я буду часто приезжать в Петербург. Я не смогу подолго не видеть вас. А весной приеду и украду вас. Увезу в Москву. Я сделаю все, чтобы вам было хорошо в Москве.
0: Мне будет хорошо.
1: Я многое задумал, Лиза. Такие мечты, голова кружится, исторические картины. Но написать смогу только в Москве. Когда я в Москву приезжаю, во мне что-то поднимается. Волна какая-то. Может быть, потому что уютнее там, чем в Петербурге. Может, напоминает она мне Красноярск. В Москве все дышит историей, Лиза. Иногда бродишь в сумерках возле Кремля и чудится. У стен не кусты растут, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии. Я когда пишу, я должен не только видеть то, что пишу, я должен слышать и голоса, звуки –

0: Приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. Место казни окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было москвитян, влезших на крыши и ворота. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать. Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плахи.
1: Февраль. Мороз. Белый пар от дыхания сотен людей. Везут осужденных. Зажженные свечи в их руках. Огоньки едва трепещут в белом свете зимнего дня. Палач в красной рубахе, борода черная.
0: Все бояре, сенаторы царской думы, дьяки по повелению царя должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Царь сидел в кресле и смотрел на эту ужасную резню. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки.
1: Казнь стрельцов. Нет, лучше так. Утро стрелецкой казни. Когда на картине кровь и казненные, это отвращает. А вот ожидание казни, вот трагедия, вот страшное. Сколько лиц, сколько глаз. Рыжий стрелец. Вот ты какой. Гневное, темное лицо, дерзкое и бесстрашное. Горящие ненавистью глаза. Рыжий стрелец.
2: Это удивительно. А каковы женские лица?
3: Нет, не согласен. Перспективы нет. Нет,
2: а сколько подлинного чувства. А?
4: Господа, это не картина, это вызов. Вызов самодержавию.
2: Вот, Илья Ефимович. Репин, господин Репин.
4: Где?
2: Что он скажет?
5: Илья Ефимович! Илья Ефимович! Господин Репин!
6: Павел Петрович! Ну, как выставка? Нравится?
5: Великолепно! Это ваша 9-я передвижная, кажется.
6: Да, 9-я. О, Петербург запомнит сегодняшний день. 1 марта 81-го года. Ни на одной выставке не было столько работ.
5: Да, да. Ваше полотно. Крамской, Васнецов, Маковский.
6: Главное-то не назвали. Стрельцы-то Сурикова. Вот уж поистине событие, Павел Петрович. Только они и говорят.
5: Я бесконечно рад. Ведь Суриков мой ученик. Кстати, почему я его не вижу? Где он? Неужели не приехал из Москвы?
6: Болен.
5: Болен?
6: Да, тяжелое воспаление легких. Простудился в февральскую стужу на этюдах. Но свое гениальное детище прислал нам.
5: Я видел полотно. Это не бывало. Это огромно.
6: Картина производит на всех глубокое, неотразимое впечатление. Устроители выставки в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. Она гордость выставки. Мы сразу же решили предложить Сурикову стать членом товарищества.
5: А как он сам-то живет? Вы, кажется, дружны с ним.
6: Очень дружны. Я всем сердцем люблю его. Ну, как живет? Вы же его знаете. Только искусством, только для искусства. Работает до обмороков, до галлюцинаций. Сгорает, не жалея себя. Этим огнем и греет все вокруг. И довольно холодную квартирку свою, и полупустые комнаты. Правда, жена чудесная, две девочки. Ну, семья прелесть. А в его комнате сундук, два сломанных стула с продырявленными сиденьями, на полу палитра, вымазанная красками, тюбики. Так и живет. А если подумать, там, в тесной квартирке на Зубовском бульваре, 3 года шла титаническая, неустанная работа. И вот свершение.
5: Я тут слышал разговоры. Вызов обществу, картина с революционным душком. Кое-кто весьма косо смотрит.
6: Ну, что вы хотите? Такое время, всего опасаются. Молодежь-то бурлит, мысли новые кипят, будоражат.
2: Что такое? Господа, что случилось?
4: Бога ради.
2: Что случилось?
7: Господа, страшное несчастье. От бомбы террориста-революционера смертельно ранен государь Александр Николаевич. Выставка закрывается, господа. Отменяются все концерты и зрелища.

0: Год 1881. Лето. Станция Люблино, деревня Перерва. Милая мама, я, слава богу, здоров, как и семья моя. Живу теперь на даче около Москвы. Место хорошее. Гулять и работать можно. Только вот дожди заладили. Картину свою «Утро стрелецкой казни» я, мама, продал в галерею Павла Михайловича Третьякова. Думаю начать новую здесь, на даче. Буду жить здесь до сентября.
1: Дождь все идет и идет. Второй месяц. Девочки б не простудились. В доме сыро.
2: Да, скверное лето, Лизонька. Вечереет. Пора бы лампу зажечь.
1: Пойду почитаю девочкам. Приуныли они что-то. Ты придешь к нам?
2: Я тут посижу. Оставь дверь открытой. Я люблю смотреть на вас, когда вы сидите втроем у лампы.
0: Кто же так вот сидел? Точно так, за столом, в избе. Только обстановка другая, убогая, жалкая. И на столе не лампа, а свеча. Кто же это вспоминается мне? Что-то знакомое, что-то чудится. Да-да, вот так было. Слюдяные окошки убогой избы. В темном углу теплится лампада. И за столом, ну, конечно, он. Всесильный Петровский вельможа. Светлейший князь, почти равный самому царю Петру. Нет больше ничего, ни чинов, ни власти, ни богатства, ни славы. Раздавлены, уничтожены дети. Сын сидит, опустив голову на руки, лицо отрешенное, измученное, младшая дочь. При свете свечи читает вслух книгу, наверное, Библию. Старшая дочь у ног отца закуталась в темную шаль. Прекрасное, горькое, страдальческое лицо.
3: Царская невеста. Так теперь ее зовут. Моя вина. Моя вина. Я погубил ее. Вот мука, вот расплата, вот казнь.
0: Написать бы такого, написать бы.
4: Вася, ну что ж уж ты так разволновался, Павел Петрович, вот еще. Смотрите, отзывы Стасова об 11-й передвижной выставке. Пожалуйста. В восторге от свидания Маковского. Превозносит художника Максимова «Колдун на свадьбе». Восхищается последней картиной Репина «Крестный ход». Видите, Павел Петрович, лучшее торжество современного искусства. И ни одного слова о моем Меньшикове в Березове. Ни одного. Обошел меня обидным молчанием, словно я и не выставлялся.
5: Полно, Вася, полно. Ну, нельзя так нервничать.
0: Еще этот петербургский климат, мартовский ветер. Грудь разболелся.
5: Надо было остановиться у меня, а не в гостинице этой.
0: А в других газетах только ругают, Павел Петрович. Войдите! Павел Михайлович?
6: Здравствуйте, господин Суриков. Разрешите?
5: Конечно, прошу вас.
6: Добрый день, господин Чистяков. Хочу побеседовать с вами, Василий Иванович.
0: Если намерены жалеть меня, господин Третьяков, не надо. Я сам знаю. Да. Провалился, но жалости не терплю.
6: Дайте мне сказать. Я покупаю вашего Меньшикова.
5: Но, Павел Михайлович, картину ругают.
6: У меня есть свое суждение. Я привык руководствоваться им. Ваша картина открывает новые пути для всей русской живописи. Вы нашли новые средства для выражения своих мыслей, новые формы для композиции и цвета в живописи.
7: Да, и ее трудно понять сразу.
0: Говорят, она слишком темная по тонам, черная.
6: Отнюдь. Напротив, она звучная и глубокая по цвету. Психологически ваше полотно близко к творениям Рембрандта.
0: Я никогда не был в Европе, не видел подлинника.
6: Знаю. Но вы русский, до мозга костей человек, сделали сами огромный шаг вперед. Вы согласны продать мне картину?
0: Согласен, Павел Михайлович.
6: Ну, о цене не забудьтесь. Я заплачу вам столько, чтобы вы имели возможность прожить несколько лет, не думая о заработке. И, кроме того, на год поехать за границу. Вам это нужно, Суриков?

0: Год 1884. Июнь. Здравствуйте, милая мама и Саша. Путешествие наше продолжалось 8 месяцев. Мы здоровы, и я, и жена, и дети. Вот мы все и опять в Москве. Теперь я пишу новую картину. Тоже большую. Мама, я все вспоминаю свою крестную, Ольгу Матвеевну Дурандину. Вспоминаю, как ребенком я был, а она рассказывала мне о расколе, о старобрядцах.
1: Раскол, крестник милый, дело давнее, лет тому 200, при царе Алексея Михайловича случилось. Был тогда патриарх Никон, главный при царе. Вздумал он проверить, как в церквах служат, а служили по-разному. Книг не было, молитвы от руки писали. И приказал тогда Никон служить всем по одному молитвеннику, греческому, и креститься трехперстным крестом. Ну, одни согласились, другие ни в какую. По-старому молиться будем, двухперстным крестом. Вот и стали они прозываться старообрядцами. И пошел к ним бедный народ, нищие, крестьяне, ремесленники, а богатые да знатные ближе к царю были. Не с руки им было идти против царя и Никона. Но была тогда, Васенька, одна боярыня. Звали ее Федосья Прокопьевна Морозова. Богатая боярыня. И она пошла в раскол. И потянулись к ней все старообрядцы. Она им свои богатства раздала. И так была упорна, ни царь, ни патриарх Никон не могли заставить ее отречься от старой веры. Мучили ее, пытали, батагами били, на дыбу поднимали. Вот она какая была, боярыня Морозова, Федосья Прокопьевна. Не смирилась. И повезли ее в ссылку. Морозным днем, на санях. Утром пришел думный дьяк в застенок, принес цепи. Возложил их ей на шею. Ноги уже были в железо взяты. Поцеловала она цепи. «Слава тебе, Господи! Сподобил меня пострадать!» Посадили боярыни на дровни, повезли через Кремль. Когда везли мимо чудового монастыря под царские переходы, знала, смотрит царь Никон, слуга дьявола. Стала креститься двуперстным знамением, высоко подняла руку, гремели цепи, показала царю: «Не стыжусь своего поругания».
2: Вася, Вася, посмотри, посмотри, что пишет Стасов. Вот.
3: Ругает.
2: Ругает? Что ты, Вася? Вот, 15-я передвижная выставка, февраль 87-го года. Вот. Суриков просто гениальный человек. Это Стасов. Васенька Стасов. И далее. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе. Тут и трагедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Да, да, да. Ему равны только Борис Годунов, Хованщина и князь Игорь. Поистине в картинах «Стрелецкая казнь» и «Боярня Морозова» образы Шекспира в живописи. Вот, Васенька, вот.
3: Лизонька, я устал, я очень устал.
0: Знаешь, меня нестерпимо тянет домой, в Сибирь. Лиза, поедем в Красноярск, а? К маме.
2: Поедем. Твоя мама ведь никогда не видела ни меня, ни девочек. А я никогда не видела твоей родины.
0: Вот ты прекрасно. Третьяков заплатил мне за боярыню 15 000. Можно отдохнуть. В Сибирь, Лиза, на родину.

0: Мама, мама. Но неужели мы здесь все вместе, а?
1: Милый, приехали, сын мой, Васенька. Похудал, сынок. Много работаешь.
0: Работаю, мама, работаю. Вот отдохну и снова за работу.
1: Задумчив ты стал, Васенька, был ты веселый.
0: Ну что ты, что ты? Нам хоть чё, так ничего. Задумчивый. Права ты, здесь задумчивый. Вот все хожу, смотрю, дышу и думаю. Вот отсюда все мое. Отсюда картины, образы, видения. Ой, многое хочу написать. Многое мечтается. И взятие снежного городка. Память юности хочу написать. И Степана Разина. Даже Суворова мечтаю, как переходил он Альп.
1: Тяжко тебе жить, милый. Душа у тебя большая.
0: Радостно мне жить, мама. Ведь я люблю. Люблю искусство, люблю землю свою. Люблю людей. Если в работах моих люди почувствуют, услышат хоть каплю этой любви, значит, не напрасно я проживу жизнь.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.

0: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
1: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Kumuk jeruki tvais, mas pront.

0: знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
1: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая.

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо нас с безумной силой, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет: все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

сделаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

огневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-рай, лай-рай.

Журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Пролог. Олег приехал встречать нужный рейс уже в третий раз. Человек, которого он ждал на предыдущих рейсах, не прилетел. Когда он появится в зале прилета, одному Богу известно, ну и, само собой, самому пассажиру, которого так ждал Олег Войнов. А вдруг все напрасно? Напрасно потраченное время, напрасен переезд в Москву и трата с таким трудом накопленных денег. Но если от своего плана отказаться, то теряется весь смысл жизни Олега Дмитриевича Войнова. Олег увидел, как из комнаты милиции вышел сержант, надел шапку и, прежде чем начать обход главного зала аэропорта, осмотрел острым взглядом все окружающее его пространство. Олег медленно переместился ближе к лестнице, которая скрывала его от человека в серой милицейской шинели. Войнов еще накануне подумал. Он с завидной регулярностью появляется в Шереметьеве, международный аэропорт. Встречающих и провожающих не так много, примелькаться легко. Наверняка здесь следят за порядком не только милиционеры, но и люди более серьезного ведомства. Олег каждый раз приходил в разной одежде. То в серой куртке с цигейковым воротником, то в черном пальто, то в купленном у фарцовщиков в финском полупальто. Неизменной оставалась лишь одна деталь — трость. Без трости он ходить не мог. Это и своей приметы Войнов остерегался больше всего. Оттого и скрывался от придирчивых взглядов всяких служащих аэропорта, особенно от людей в милицейской форме. Стоя у лестницы, Олег увидел, что строчка с номером рейса SU-309 Париж-Москва на табло «Прилет» переместилась наверх. Осталось дождаться сообщения диктора и подняться на второй этаж, откуда хорошо видно прилетевших пассажиров. Вдруг сегодня повезет? Не может не повезти. Он так тяжело и долго шел к своей цели, что не мог поверить в неудачу. Наконец заветное объявление прозвучало. Олег надвинул кепку пониже к бровям и двинулся к буфету. Оттуда, через огромное витринное стекло и летное поле, как на ладони, и пассажиры, заходящие в международный терминал. Самолет подрулил ближе к зданию и, едва заметно клюнув белым дельфиньим носом, застыл. Олег купил газировку с вишневым сиропом и прошел к столику у окна. Газировка уже заканчивалась, а дверь лайнера никак не открывалась, хотя трап уже давно присосался к фюзеляжу. Дверь утонула внутри аэрофлотовского красавца, и, встав на макушке трапа около выхода, стюардесса в синем приталенном пальто и с белым шарфом застыла в позе швейцара. Пассажиры стали неторопливо гуськом выходить на трап. Это были не те люди, которых привык видеть Войнов. Совсем не те. На бело-сером ноябрьском фоне с трапа спускались люди в яркой европейской одежде. Такую в ГУМе не купишь. Такую можно купить разве что у фарцовщиков на Тверской или Тишинской площади. Ну а если повезет, то и в комиссионке. Несоветский вид этих людей, живших в ином измерении, имевших другие возможности и другие ценности, пробуждал в Олеге ненависть и дьявольскую энергию. Он обязательно добьется своей цели. Никто и никак не посмеет его остановить. Вдруг в цепочке, мерно спускающейся по трапу пассажиров, Олег увидел его. Да, точно, это он, тот человек, встречи с которым так долго ждал Войнов. Теперь надо поспешить на стоянку такси. Олег развернулся и, опираясь на трость, пошел к лестнице. Как назло, снизу ему навстречу поднимался сержант. Тот самый, от которого полчаса назад прятался Войнов. Сержант приклеил пытливый взгляд именно к хромающему мужчине. Сейчас он потребует документы, наверняка запомнит фамилию и внешность, да еще и отнимет время. А возможно и попросит пройти в отделение. Такой поворот событий в планы Войнова не входил. Олег решил опередить сержанта. Он широко улыбнулся, подошел к милиционеру и, изображая счастливого человека, спросил.
2: «Товарищ милиционер, подскажите, а вот пассажиры этого рейса?» Олег указал на самолет, из которого продолжали выползать люди. «Они куда будут выходить? Сестра прилетела, несколько лет ее не видел».
1: Сержант поднялся на пару ступеней, посмотрел на Ил.
3: «Международный», — сделал вывод сержант.
1: Это вам на улицу и к соседнему терминалу. Там выходить будут».
2: «Спасибо», — продолжая наивно улыбаться, качнул головой Войнов.
1: «Поспешу, а то сами видите», — приподнял трость Олег.
3: «Сестру встречаете? А что ж без цветов?» — кинул вслед Войнову сержант.
1: «Опаздывал», — парировал Олег, опять приподняв трость, как бы объясняя причину отсутствия цветов. «Теперь главное не упустить». Олег спешил, превозмогая боль в ноге. «Главное не упустить».
2: Глава первая. Ненародный судья. Колючая ноябрьская ночь встретила Константина на перроне Семигорска. Поездка в плацкартном вагоне, забитом под завязку, не самое приятно проведенное время в жизни московского сыщика. Лучше было бы взять билет в купе, но начало ноябрьских каникул исключало всякую возможность достать билет в купе даже по блату, даже по звонку из главка. Можно было уехать другим поездом, но тогда Немирович опоздал бы. Утром надо быть в областном управлении. Дело, по которому Немировича командировали в Семигорск, не терпит нерасторопности. Генерал Савельев так и сказал. «На контроле у замминистра». Случилось это вчера утром. После чудом вырванного у начальника выходного Константин шел к себе в кабинет. Не успев дойти до двери, услышал голос своего начальника, полковника Кривошеева.
4: «Костя, зайди срочно!»
1: Вячеслав Романович, не скрывая недовольства, объявил, что капитана Немировича немедленно требует к себе генерал Савельев.
4: «Опять сослать тебя куда-то хочет», — буркнул вслед Немировичу начальник.
1: Генерал Савельев был не только начальником столичного главка, но и тестем Константина. Скорее, бывшим тестем, но если официально, пока действующим. Надо отдать должное генералу, он никогда не перемешивал семейные проблемы со служебными отношениями. Как он однажды сказал Константину:
4: «Ты хреновый муж, не знаю, какой любовник, но очень хороший сыщик, это тебя и спасает».
1: В приемной пришлось ненадолго зависнуть. Генерал был занят, видимо, чем-то важным. Костя пока ждал, обдумывал фразу Кривошеева. «Куда-то сослать. Совсем не вовремя. Неделю назад из Прибрежного приехала Алена. Немирович так долго ждал ее решения, он даже думал взять короткий отпуск, поехать в Прибрежный и выкрасть любимую девушку. Но какой тут отпуск? Ради выходного приходится затевать битву при Фермопилах. А тут отпуск». Приходилось довольствоваться редкими телефонными разговорами. Но слава создателю, Алена приняла решение и приехала к Косте в Москву. Мама Алены, как ни странно, одобрила переезд дочери, хотя до последнего ворчала.
3: «Что ж там за проблема такая, что твой Костя до сих пор не может развестись?»
1: «Немирович, проходите!» — беспардонно ворвался в размышления Константина голос секретаря. Генерал увидел Константина в дверях и сразу показал жестом, чтобы тот присел за стол. Сам Борис Захарович нажал кнопку селектора и попросил секретаря принести чай.
4: «И погорячее, пожалуйста», — добавил Савельев.
1: «Ругать вызвали?» — спросил Немирович.
4: «А что это изменит?»
1: «Ничего».
4: «Тогда зачем задаешь вопрос?»
1: Константин пожал плечами.
4: «Я говорил с Полиной», — нахмурив брови, тихо сказал Борис Захарович. «Упирается, не знаю, чего ждет. Любит тебя. Наверное, надеется, что ты передумаешь».
1: «Не передумаю».
4: «Это для меня не секрет. А Полина как узнала, что к тебе твоя эта...»
1: «Алена», — вставил Немирович.
5: «Ну да, что девушка твоя приехала».
1: Генерал упорно не хотел называть имя Алены.
4: «Так совсем взбесилась. Мать настраивает, чтобы она на меня надавила. В общем, Костя, одни проблемы из-за вашего развода».
1: «Борис Захарович, я же честно все делаю. Не вру. С квартиры съехал, машину отдал. Полине рассказал все как есть. Решение своего я не изменю. Хочет она этого или нет, но нас все равно разведут. Не сейчас, так через месяц».
4: «Не поверишь, Костя, я-то тебя не осуждаю. А кроме меня здесь есть еще особи разного рода».
1: «Не понимаю вас».
4: «Квасненко, большой друг твой, в кавычках, вчера заходил. Крови партийной хочет». «Как так?» — передразнивая секретаря парткомиссии, говорил Савельев. «Член партии, инспектор советского уголовного розыска, разрушает семью, и все ему сходит с рук». «Не исключено, что этот визит с подачи Полины. Не удивлюсь».
6: «Исключить хочет? Так пусть исключает. Отдам партийный билет, и вся проблема снята», — предложил решение вопроса капитан.
2: «Сам же знаешь, что глупость морозишь», — возразил генерал. «Я вот что подумал. Надо тебя куда-нибудь отправить на время. Пусть буря утихнет, а ты тем временем подвиг совершишь. Глядишь, у Квасненко рвение поиссякнет».
1: Отворилась дверь, секретарь Валентина Ивановна принесла чай, молча поставила поднос на стол и также молча вышла.
2: «Ладно», — махнул рукой генерал. «Пока я на твоей стороне, так или иначе все решится. Давай по чайку и к нашим делам».
1: Костя отказался, а Савельев налил себе горячий напиток в чашку и продолжил.
2: «Сегодня вечером поедешь в Семигорск. Командировочную Валентины Ивановны возьмешь. Там ЧП. Судья Павловский застрелился. Судья областного суда».
6: «Так где ж место для подвига?» — иронично выпалил Немирович. «Я что, поеду констатировать факт наличия мертвого тела? Это же не убийство».
2: «А вот с этим делом надо разобраться. Народный судья в советской стране просто так себе пулю в сердце не пускает.
6: А если все-таки...»
2: «Бери командировочный», — перебил Константина Савельев. «И чтобы я здесь тебя в ближайшее время не видел. Дело на контроле у замминистра. Надеюсь, все понятно?»
1: Константин кивнул, поднялся и, прежде чем уйти, спросил не без подвоха.
6: «Перед совершением подвига разрешите вам позвонить? Мало ли какие указания будут».
2: «Звони, звони и перед совершением подвига, и во время, и после», — ответил Савельев и взмахом руки отправил Немировича из кабинета.
1: В тусклом свете уличных фонарей здание вокзала Семигорска, восстановленное после войны в стиле сталинского ампира, напоминало средневековый замок. Если бы не огромный новенький красный транспарант на фасаде «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция», как-никак 7 ноября на носу, то можно было представить, что московский гость, выйдя из поезда, попал в феодальное прошлое. Холодный ветер подгонял Немировича. Нечего глазеть, быстрее внутрь. В пустынном ночном вокзале было не намного теплее, чем на улице. Высокие сводчатые потолки, украшенные фресками и бронзовыми люстрами, совершенно не гармонировали с деревянными лаковыми лавками и редкими пассажирами, которые кутались в черно-серые одежды. От вида этих людей становилось еще холоднее. Костя прошел через вокзал и вышел на небольшую площадь в надежде взять такси и поехать в гостиницу, где для него был забронирован номер. «Это вам не Москва». На стоянке сиротливо стояла и пыхтела сизым дымком старенькая двухцветная «Победа» с шашечками на передней двери. От таких экипажей в Москве уже давно избавились, а здесь, видимо, не успели. Водитель, парень в кепке-пятиклинке, дремал, прислонившись плечом к водительской двери. Костя постучал в стекло. Паренек встрепенулся и широко открыл глаза. «Гостиница советская», — громко произнес Немирович. «Едем?» Таксист отрицательно покачал головой и надвинул кепку на брови. «А так?» — Костя прислонил к стеклу милицейское удостоверение. Паренек оживился, приоткрыл окно и прилип взглядом к удостоверению. Убедившись, что с ним разговаривает настоящий капитан милиции, изменил решение. «Садитесь, товарищ капитан!» Константин устроился на переднем диване. По-другому назвать переднее сиденье «Победы» никак нельзя. Молодой таксист окинул удивленным взглядом Немировича. «Если бы не ваш документ, — сказал парень, — никогда бы не подумал, что вы из милиции». «А что так?» Таксист провел рукой сверху вниз, намекая на модную одежду Константина. Немирович на самом деле не учел, что здесь, в нескольких сотнях километров от столицы, фирменные джинсы, кожаная куртка на меху и замшевые шнурованные «Саламандр» смотрится словно кабриолет «Кадиллак» на улице мелкого районного городка в советской глубинке. «А, ты об этом?» — Костя хлопнул себя по коленке и заявил на полном серьезе. «В Москве все милиционеры так одеваются, чтобы жулики нас не раскусили. Конспирация».
6: «Так это же сколько стоит?»
1: «Ничего не стоит. Выдают на складе, служебная одежда». Водитель смотрел на Немировича, открыв рот. Он осторожно притронулся к лоснящейся коже.
6: «Етить-матить! Живете вы, однако!»
1: «Что стоим, любезный? Поехали!» — Немирович показал рукой направление движения. Таксист словно очнулся, поправил кепку, крепкой рукой дернул вверх рычаг переключения передач и Победа, зарокотав двигателем, двинулась в путь. «А простого пассажира не повез бы?» — поинтересовался Немирович.
3: «Не-а», — откровенно ответил таксист. «А чего тут ехать? 50 копеек — это что, выручка?»
1: «Тебя как зовут?»
3: «Витя».
1: «Витя, не обижу. Рубль дам. Все же неурочное время».
6: Виктор посмотрел на Немировича и улыбнулся. Действительно, через несколько минут Виктор остановил машину около входа в гостиницу. На счетчике застыла цифра 52 копейки. Костя, как и обещал, протянул парню рубль.
3: «Спасибо, если что, я всегда у вокзала».
6: Отдохнув в номере пару часов, Немирович отправился в местное управление. 7 минут пешком, и капитан на месте. Дежурный подсказал, как найти нужный кабинет. Длинный коридор на втором этаже встретил Немировича стройной шеренгой портретов с мудрыми, полными дум о нуждах народа членов Политбюро. После портрета Устинова Костя увидел нужную дверь. Он постучался и вошел.
7: «Подполковник Карнаухов, начальник УГРО», — представился коренастый мужчина с квадратными скулами и широко посаженными карими глазами после того, как познакомился с документом Немировича. «Там на двери табличка, это про меня». «А это», — Карнаухов указал на щуплого рыжего мужчину в прокурорской форме, «Аркадий Борисенко, следователь районной прокуратуры. Он как раз и ведет дело судье».
3: «Дело», — недовольно фыркнул рыжий следователь. «Какое тут дело? Я вообще не понял, зачем прислали вас из министерства. Самоубийство. Другие версии исключены. Я бы еще вчера дело закрыл».
6: «Константин», — произнес Немирович и протянул руку сначала Карнаухову, а затем Борисенко. «Тот же текст я вчера сказал генералу Савельеву. Смысл ехать отвлекать людей от дел? У вас, я так понимаю, как и у нас, окончание борьбы с преступностью не предвидится». Борисенко сбросил маску недовольства и захихикал.
3: «Как и везде», — согласился он с Немировичем. «Вот», — указал Борисенко на папку, лежащую на столе. «Дело Павловского, знакомьтесь».
6: Тело областного народного судьи нашли на обочине дороги рядом с его машиной. Недалеко, около полукилометра, село Жуковка. Погиб судья от выстрела в сердце. Рядом лежало ружье. Это была вертикалка ТОЗ. Двустволка принадлежала самому Павловскому.
3: «А что делал на этой дороге Павловский?» — спросил Немирович. «Ехал из охот хозяйства. На охоте был. Вдруг собрался, сказал, что плохо себя чувствует, и поехал домой. Через 2 часа житель села Суханов ехал мимо на велосипеде и увидел труп. Там дальше заключение эксперта».
6: В заключении Костя прочитал. На ружье отпечатки пальцев самого Павловского, других нет, рядом с автомобилем следов посторонних не обнаружено. Но одна деталь показалась Немировичу странной.
3: «Аркадий, а на что ездил охотиться Павловский?» «На утку».
6: «На утку, насколько я знаю, заряжают мелкую дробь».
7: «В это время тройка и забивают», — пояснил Карнаухов. «Утка жирная, мелочь может не взять».
6: «Вот», — продолжал Немирович, — «а выстрелил себе в сердце Павловский пулей. Зачем ему пули, если он на утку поехал? Получается, он заранее задумал свести счеты с жизнью и специально взял с собой патрон с пулей, так?»
3: «Ничего удивительного здесь нет», — спокойно парировал Борисенко. «В патроннике у него были еще патроны с пулями. Может, они у него там давно лежали?»
7: «Да», — опять вступил в разговор начальник УГРО. «Я сам охотник. Часто в патронташе остаются разные патроны. Ходил зимой на кабана, с пулями ходил, ну и остались эти патроны. У меня такое часто бывает».
6: «Ну, теперь понятно», — удовлетворился пояснением Константин.
3: «Капитан», — сморщил веснушчатое лицо Борисенко, — «здесь никаких сомнений. Вон там дальше письмо Павловский писал, его почерк. Почитай, все будет понятно».
6: Костя перелистнул страницу. «Дорогая моя Аллочка, жить с этим мне тяжело. Прости, пора мне». На этом текст обрывается.
1: «Ну, знаете, коллеги», — почесал в затылке Немирович. «Вопросов меньше не стало. Судя по почерку, на коленке писал».
3: «В машине», — пояснил Борисенко.
6: «Писал, писал и бросил», — рассуждал Константин. «Нет, письмо — это так себе доказательство. Работаем дальше». Немирович и сам не понимал, что он хочет найти и зачем ему это нужно. То ли ответственность перед Савельевым чувствовал, то ли желание потянуть время. Генерал же просил быстро не возвращаться.
1: «Нет, скорее это его, Константина Немировича, внутреннее состояние. Если взялся за дело, сделай так, чтобы ни одна запятая не вызывала сомнения». Он уважал себя за это, но иногда злился на свою дурацкую педантичность. Немирович продолжал скрупулезно вчитываться в каждый документ. При малейшем сомнении опять вопросы, вопросы и вопросы. Борисенко начал нервничать.
3: «Вы что, Константин, сомневаетесь в наших способностях?» — не скрывая нервозности, спросил следователь.
1: «Упаси бог! Я, Аркадий, выполняю строгое указание замминистра, а он прямо приказал ковырнуть каждое слово, каждую букву. Вы что думаете, мне охота тут в чужом городе гостиничных клопов кормить? Вы меня понимаете, Аркадий?» Борисенко кивнул, но выражение лица его не изменилось. Когда Немирович

0: Да, еще больше насупился Борисенко. Так самое время, пока голодный желудок, посмотреть на убиенного. Костя, не дожидаясь ответа следователя, надел куртку и встал у двери. «Пойдем или поедем?» — стараясь смягчить нервозную обстановку, весело спросил Немирович. «Поедем», — буркнул Борисенко и начал одеваться. «Это не близко». Пока ехали в прокурорском Рафике, Борисенко немного оттаял. Костя уловил изменение настроения молодого следователя и продолжил приставать с вопросами. «А семью почему не опрашивали?» «Легко сказать», — вздохнув, ответил Аркадий. «Жена горем убита. Сын, он еще от первого брака, в заграничной командировке. Пока не знаю, сообщили ему или нет. Да он ничего и не скажет, они давно с Павловским не общались». «Все-таки почему он пошел на самоубийство?» «Я думаю, из-за болезни».
1: «Какой болезни?»
0: «Опухоль у него нашли. Оперировать врачи не решились, лекарствами пичкали, а это сам понимаешь».
1: «И давно он болел?»
0: «Нет, где-то с месяц назад диспансеризацию проходил и на снимке увидели. По-моему, он даже жене не сказал. Ну, так его сослуживцы говорят».
1: «А чего ты эти показания к делу не пришил?»
0: «Капитан, ну ты шустрый. Его сослуживцы все судьи, а с ними сам понимаешь».
1: «Да», — согласился Немирович, — «я этого не учел». В морг Немирович, было бы его желание, никогда не заходил бы. Эта гнетущая обстановка предпоследнего пристанища человеческих тел, запахи, звуки вызывали естественное отторжение. Но такая у сыщиков работа, хочешь не хочешь, а на труп надо посмотреть.
0: «Да, рак, вторая, третья стадия», — хриплым утомленным голосом подтвердил диагноз судебный эксперт. «Я не онколог, не знаю, сколько ему было еще отведено, но, думается, мне недолго».
1: Константин приподнял простыню и посмотрел на рану.
0: «В упор», — пояснил эксперт. «Сломано ребро и пробито сердце. Не мучился». «С таким диагнозом это лучший выход», — тихо сказал Борисенко.
1: «Не знаю, не знаю», — ответил на это Немирович и вышел из помещения. В столовое управление МВД действительно кормили чудесно. После завтрака, больше похожего на обед, Немирович позвонил генералу Савельеву.
0: «Можете смело доложить замминистра, здесь все чисто, настоящее самоубийство», — со свойственной ему иронией вещал капитан. «Самое что ни на есть настоящее. Письмо есть, наличие неизлечимой болезни есть, ружье с пальчиками судьи есть. Сослуживцы говорят о странном поведении Павловского в последний месяц. Жену пока не допросили. В ее состоянии это невозможно. Письменный отчет напишу по прибытии. Товарищ генерал, капитан Немирович доклад окончил».
2: «Это как же вы, капитан?» — после небольшой паузы заговорил Савельев. «За полдня успели и дело изучить, и труп осмотреть, и с судьями пообщаться».
0: «Делегировал полномочия», — мгновенно нашелся Немирович. «С судьями местный следователь разговаривал, с его слов и докладываю. В общем, Борис Захарович, нечего мне тут делать, отзывайте меня».
2: «Не похоже это на тебя, Костя, но в чем причина твоей спешки, я догадываюсь».
0: «Товарищ генерал», — Константину не терпелось возразить.
2: «Меня послушай», — резко оборвал капитана Савельев. «В Москве тебе сейчас делать нечего, девушка твоя подождет. Знала, с кем связывается. Замминистра докладывать не буду, рано еще. Поговори с женой, с судьями, с друзьями. Пройди по его дорожке. С кем он там на охоте был, их тоже выверни наизнанку. Да что я тебя учу? В тебя литр водки влей, ты все равно дело свое сделаешь. Вопросы?»
1: Немирович молчал. Не особо приятны ему были слова Савельева. Ясно одно. Генерал прячет его от разбушевавшегося секретаря парткома. Но почему так сложно? Можно было отправить в отпуск. Взял бы Костя билеты, сел бы с Аленой в поезд и поехал бы в Крым. Там сейчас народу мало, пансионаты и ресторанчики свободны. Мягкая, красивая осень. Что еще надо уставшему от хмурых будней сыщику? Но нет, надо окунуть Немировича головой в провинциальное болото.
2: «Ты куда делся?» — не дождавшись ответа, строго спросил Савельев.
0: «Здесь я, товарищ генерал. Я вас понял. Продолжаю имитировать разыскные мероприятия».
2: «Шутник, работай».
0: Общение с коллегами Павловского ничего нового для Немировича не открыло. Хороший товарищ, настоящий коммунист, честный, справедливый и так далее.
1: о болезни своей

0: не распространялся, знали только некоторые друзья. Даже жене не спешил говорить. Словом, Золотой был человек. С женой Аллой Павловской так и не удалось нормально поговорить. Женщина была под присмотром медиков, постоянно на уколах. Постоянно твердила: «Похоронить надо по-человечески, похоронить Сереженьку». И все время спрашивала, не опоздает ли она на похороны. Алла была много младше Павловского. Со смертью мужа мир ее стал серым и непригодным к жизни. Женщину можно понять. Пройдет какое-то время, скорбь уйдет, и останется она одна в большой квартире. Детей у Павловских не было, а взрослый сын Сергея для Аллы чужой человек. На следующий день Немирович пришел на похороны. Он расположился в сторонке и внимательно рассматривал всех присутствующих. Несмотря на хмурый и дождливый день, людей было много. И все они представители областной власти. Простых граждан Константин не наблюдал. Откуда им, простым, здесь взяться? После похорон капитан взял служебную машину в управление и поехал в то самое охотхозяйство, где последний раз видели живым Павловского. Савельев сказал вывернуть наизнанку его друзей-охотников. Легко сказать. Один из них — второй секретарь обкома Ганчев. Попробуй его выверни. Выворачивалка сломается. Другой — коллега Павловского, судья областного суда Пантюхин. С ним удалось поговорить. Однако ничего нового Пантюхин не добавил. А вот егерь Семченко вызвал у Немировича двоякое чувство. Скрытный, недружелюбный. Общался явно неохотно. То ли есть что скрывать, то ли сам по себе человек такой. «А вы, Игорь Митрофанович, нашего брата недолюбливаете», — заметил Немирович, не отводя пытливого взгляда от егеря. «Есть причины?»
1: «Одна у меня причина», — басил Митрофанович. «Надоели. Возитесь с этим Павловским, как с писаной торбой. Сколько простых людей вон травятся, вешаются, из окон прыгают, а никто особо и не шевелится. Почему человек Бога прогневил? Зачем руки на себя наложил? В чем причина? Может, его кто вынудил, или жизнь такая сладкая, что в петле уютнее? Чего вы в этом не разбираетесь? А я скажу чего. Не надо это вам. Дырки в голове нет, брюхо не распорото, ну и маршируй на кладбище. Одним меньше, одним больше. Государство не обеднеет. Бабы еще родят. А вот Павловского потеряли, так трагедия на весь Союз. Аж из Москвы соскоря прислали. Эта птица поважнее тысячи других будет».
2: «А я погляжу, вы вольнодумец? И что из того? Арестуете меня? Так не 37-й. Другое время, и мысли у народа другие».
0: «Жестко вы, товарищ Семченко», — отреагировал Константин на пламенную речь егеря. «Видать, Павловского вы не жаловали».
1: «А за что его жаловать?» Егерь воткнул колун в огромное корявое полено, снял шапку и сел на бревно.
0: Провел сухой ладонью по небритому подбородку. Посмотрел в небо, а потом перевел взгляд на стоящего рядом Немировича. Костя не торопил, ждал.
1: «Не знаю, что вам там говорили в городе, а скажу так. Плохой он был человек, нечестный».
0: «Обоснуйте».
1: «Ничего обосновывать не буду. Это вы человек государственный, вы за каждое слово отвечаете. А я так, деревня. Я вам сказал то, что думаю, а вы сами решаете, верить или нет».
0: «А Павловский знал, что вы к нему не питаете нежных чувств?» Егерь усмехнулся уголком губ.
1: «А то не знал. Приходил сюда», — Семченко указал на свой домик. «Воспитывать меня пробовал. Если он людей не любил, так люди его не жаловали. Знал, конечно, но ему-то что? Где он, а где мы?»
0: «Спасибо и на этом». Все же что-то важное Семченко не сказал. Немирович чувствовал это, но давить на этого сильного и смелого мужчину было бессмысленно, не скажет. Возвращаясь в управление, глядя в окно на украшенные красными праздничными флажками и бравурными транспарантами улицы Семигорска, Константин подводил итоги последних двух дней. Сомнений никаких не осталось. Судья ушел в мир иной по собственной воле, и как бы к нему ни относились обычные жители города, это не повод убивать человека и заметать следы. Немирович посмотрел на часы. В это время Савельев еще у себя, в кабинете, и самое время ему позвонить. Проходя мимо мудрых лиц членов Политбюро к кабинету Карнаухова, Костя увидел напротив двери молодого человека среднего роста в толстом вязаном свитере и с портфелем в руках. «Наверное, Карнаухов вызвал мужчину на допрос», — мелькнула первая мысль у Немировича. Однако капитан ошибся. «Вы, капитан Немирович?» — тихо спросил подошедшего к двери Константина молодой человек.
2: «Да, а вы кто?»
0: «Я эксперт-криминалист Ольгин», — представился мужчина. «Лейтенант Ольгин».
2: «Очень приятно», — Немирович пожал руку лейтенанту. «Зовут как?»
0: «Андрей».
2: «Меня Константин Сергеевич. Можно без Сергеевича. Зачем я вам?»
0: Ольгин посмотрел по разным сторонам длинного коридора и предложил. «Давайте отойдем. У меня к вам разговор».
2: Ольгин отвел Немировича к лестничной клетке и тихо сказал.
0: «Я думаю, Павловского убили».
2: Неожиданный поворот. Константин даже немного растерялся.
0: «Я докладывал начальству», — продолжал тихо говорить эксперт, — «но меня никто слушать не хочет».
2: «А я, значит, по-вашему, вас послушаю?»
0: «Вы послушаете», — уверенно ответил Ольгин.
2: «Какая уверенность? Хорошо, ваши аргументы».
0: «Смотрите». Ольгин открыл портфель и достал оттуда несколько листов бумаги с плотно напечатанным текстом. «Выстрел произведен прямо вот сюда», — Ольгин показал на рисунке, куда вошла пуля. 5 сантиметров влево от грудной кости».
2: «Я это видел», — парировал Немирович. «И что?»
0: «А то, что Павловский не мог выстрелить сюда. Он не мог так расположить ружье. Он бы не достал до спускового крючка, а на спуск он нажал большим пальцем левой руки».
2: «Почему? Поясните. ТОС-34 не такое длинное, я примерял. Очень даже мог выстрелить так Павловский».
0: «Это вы смогли бы», — повысил голос Ольгин и тут же осекся. «Простите, просто есть нюанс. У Павловского», — Ольгин протянул капитану следующий листок, — «была застарелая травма локтя, левого локтя. Он не мог выпрямлять руку полностью. Вот, смотрите, тут написано в заключении. Я настоял, чтобы это записали».
2: Немирович читал заключение и понимал, что этот парень в свитере может быть прав.
0: «Если бы не останавливался Ольгин, судья стрелялся сам, то входное отверстие было бы вот тут», — лейтенант указал на место, куда должна была войти пуля, — «то есть с левой стороны груди».
2: «На себе не показывай», — предостерег Константин.
0: «Логика есть. Непонятно, почему твои доводы не слушают». «Ясно почему. Кому охота искать неизвестно кого и неизвестно где? Застрелился, письмо есть, болезнь тоже. А то, что на ружье один отпечаток, и тот только на спусковом крючке, нас не трогает. Вам не кажется странным? Человек охотился, заряжал ружье, разряжал, а отпечатки только на спусковом крючке».
2: «Да, это странно. Но об этом нигде не написано, я читал заключение. Там написано «отпечатки на ружье», а не на спусковом крючке».
0: «Это вот здесь я написал», — Ольгин показал очередной листок. «Но этот протокол к делу не пришили. Не укладывается в версию. Катков так и сказал. Не путай нам карты».
2: «А кто такой Катков?»
0: «Районный прокурор Владимир Иванович».
2: Немирович смотрел на Ольгина и видел в глазах парня досаду. Он всего лишь хотел добиться правды, но еще не знал, что правда часто бывает лишним элементом в некоторых делах. Она временами колючая и неудобная. Многие стараются сделать так, чтобы это понятие не мешало жить и работать. Костя через все это много раз проходил. Может случиться такое, что придется еще раз?
3: «А почему вы так были уверены, что я приму ваши доводы?»
0: «Вы приехали из Москвы и 3 дня копаетесь во всех мелочах. Борисенко весь на психи и зашел, вот я и подумал. В Москве не сильно верят в самоубийство, иначе зачем вам в это дело вникать?»
2: «Логика, не поспоришь. Хотя дело не совсем так обстоит. Давайте эти ваши доказательства».
0: «Вы мне поверили?» — не скрывая улыбки, спросил Ольгин.
2: «Вам — да. А в то, что Павловского убили, пока нет. Но то, что я завтра не уеду в Москву, это точно». Спустя несколько минут Константин уже звонил генералу Савельеву.
1: «Ну что, опять будешь проситься домой?» — сходу спросил Савельев.
2: «Не угадали, Борис Захарович. Есть подозрение, что нашему ненародному судье помогли».
1: «Вот как. А почему ненародному? Кого-то незаслуженно осудил?»
2: «Вот с этим я собираюсь разобраться. Мне нужна ваша поддержка».
1: «Работай. Все, что надо, у тебя будет».
0: Глава 2. Отрезанное прошлое.
3: Катков сидел за рабочим столом и, сдвинув густые брови, читал новое заключение экспертов по делу Павловского. Рыжий Борисенко стоял на вытяжку и старался лишний раз о себе не напоминать. Районный прокурор Катков Владимир Иванович был человеком резким, а порой даже грубым. Тем более в том случае, когда следователь допускал оплошность, грубость начальника возводилась в квадрат. А Борисенко, по убеждению Каткова, был лично виноват в том, что московский гость за три неполных дня разрушил стройную версию самоубийства судьи и доложил об этом в Москву. В Белокаменной решили, что подчиненные Каткова работают плохо и велели передать дело новому следователю из областной прокуратуры. И это еще не все. Того самого резвого московского сыщика оставляют в Семигорске, да еще и с самыми широкими полномочиями. Он-то теперь и будет искать убийцу Павловского. В момент, когда Катков закончил читать документ, отворилась дверь, и в проеме появился высокий, подтянутый мужчина лет 40, в идеально сидящий на нем прокурорской форме. Холеное лицо и взгляд немного прищуренных серых глаз намекали на то, что человек этот властный, самодостаточный и уверенный в себе. Собственно, не вникая в сложности криминальной антропологии, Катков прекрасно знал, что собой представляет утренний гость. Старший следователь областной прокуратуры Белоконь. Среди следователей в области Иван Белоконь считался одним из лучших. Все самые сложные дела поручались Ивану Михайловичу. Катков не мог припомнить, когда бы Белоконь не размотал клубок преступления и не довел дело до суда. Не надо быть провидцем, чтобы понять, зачем высокий блондин в форме здесь. «Доброе утро, коллеги!» — приятным тенором поздоровался следователь. «С чего это, Владимир Иванович, ты такой хмурый с утра?»
4: «Здравствуй, Иван!» — Катков постучал пальцем по папке с делом судьи. «Вот из-за этого!» — Катков перевел злой взгляд на Борисенко. «Не хотят у нас некоторые молодые кадры добросовестно отрабатывать зарплату».
3: «Но-но!» — Белоконь закрыл за собой дверь и положил портфель на стол. «Не кипятись, Владимир Иванович, я в курсе происходящего. Как-никак с Сережей Павловским мы много лет дружим. То есть дружили. Внешне там все выглядело как самоубийство, ты же сам так считал. Если бы не этот капитан из Москвы, так и ходил бы убийца на свободе и смеялся бы над нами».
0: Катков махнул от досады рукой и отодвинул от себя папку. Белоконь обратился к Борисенко.
3: «Как зовут?»
4: «Аркадий».
3: «Не унывай, Аркадий. Промах — это часть учебного процесса, и у меня бывало». Белоконь наклонился к уху Аркадия и шепнул. «И не один раз».
0: Иван Михайлович хлопнул Борисенко по плечу и засмеялся красивым театральным голосом.
3: «Владимир Иванович, а назначь-ка мне помощником Аркадия, я его подучу, а?»
0: Катков смотрел на Борисенко из-под лобья и думал, что ответить. Выдержав паузу, сказал.
4: «Тебя, Аркадий Валентинович, надо бы наказать до премии лишить. Но везет тебе, сам Белоконь за тебя просит. Научи его, Иван, как надо в деталях разбираться. Честное слово, стыдно. Полночи не спал. Меня вчера как последнего участкового отчитывали оттуда».
0: Катков поднял палец вверх.
4: «Этот московский к половине девятого будет здесь. Похоже, сыскарь он толковый, хотя и из министерства присланный».
3: «Кто бы сомневался», — согласился Белоконь. «Там дурачков и блатных не держат».
0: Немирович появился в кабинете районного прокурора ровно за минуту до назначенного времени. Белоконь краем глаза взглянул на часы. Пунктуальный. Костя быстро оценил обстановку в кабинете и сразу понял, что к чему. Катков явно был недоволен всем происходящим и не скрывал этого. Аркадий только что получил порцию оплеух, но, видимо, уже прощен. Видный мужчина с петлицами младшего советника юстиции, новый следователь и, скорее всего, один из лучших в Семигорске. Этот подтянутый прокурорский поднялся и, выйдя из-за стола, протянул Немировичу руку.
3: «Старший следователь Белоконь Иван Михайлович».
0: «Очень приятно», — вежливо ответил Константин. «Капитан Немирович Константин, можно без отчества».
3: «А я о вас уже много знаю», — хитро прищурив один глаз, сказал Белоконь.
0: «Много плохого или много хорошего?» — парировал Немирович.
3: «Ха-ха-ха! Чувство юмора в нашем деле очень нужная штука. Конечно, хорошего. Это же вы летом вычислили маньяка в городке на юге?»
0: «Было дело».
3: «Ну, если такой сыщик с нами работает, то убийца Сережи скоро будет за решеткой». Белоконь перестал трясти руку Немировича и указал на стул, предлагая присесть. «Давайте начнем». Опыт сразу сказывается на решениях и действиях. Белоконь очень быстро и грамотно изложил план. И в целом идеи следователя совпали с идеями Немировича. Это хорошо. Значит, за дело берется профессионал. Одно только настораживало Константина. Претензия Белоконя на безупречное лидерство. Это значит, попытается контролировать каждый шаг. «А вы как думаете, Константин?» — задал вопрос следователь, закончив свою речь. «Так же, как и вы. Убийство судьи — месть за приговор. Это на поверхности. Хотя бытовую версию, семью и друзей сразу отметать не стоит». Немирович повернулся к Каткову. «Я бы хотел посмотреть дела, которые рассматривал Павловский».
2: «Вы представляете себе какой это объем?» — спросил Катков.
3: «Представляю», — спокойно ответил Немирович. «Так я же не один. Думаю, пару толковых оперативников из УГРО мне помогут».
0: Катков и Белоконь переглянулись. Похоже, эта просьба капитана их смутила. Заметив это, Немирович добавил. «За неделю управимся».
3: «Знаете, Константин», — произнес Белоконь, — «давайте делами Павловского займусь я. Кое-что мне уже известно. Несколько дел, которые рассматривал Сергей Алексеевич, расследовал я. Ну и помощников у меня больше. А вы займитесь семьей, свидетелями и, самое главное, пройдите еще раз весь путь Павловского от охотхозяйства до Жуковки. А лучше до трассы. Не может преступник не оставить никаких следов».
0: «Да», — согласился Немирович, — «вы правы».
3: «Что касается помощника», — сказал Белоконь, — «то с Карнауховым я уже говорил. Он должен прислать человека. Я просил толкового инспектора с опытом».
0: «Спасибо, вы сэкономили мое время. Тогда я работаю». Костя встал, но не успел сделать и шага к двери. Как раздался стук, дверь открылась, и в кабинет вошел невзрачный человек. Небольшого роста, полноватый, круглый живот напрягал пуговицы серого, изрядно поношенного пиджака. В выражении лица гостя читалась неуверенность и даже растерянность.
3: «Инспектор уголовного розыска капитан Хромов», — представился мужчина. «Ну вот и ваш помощник», — оживился Белоконь, обращаясь к Немировичу.
0: Признаться, Костя не обрадовался. Внешний вид и бегающие глаза этого инспектора вызывали у капитана некую брезгливость. «На тебе, Боже, что нам негоже, по-другому не скажешь». Но Немирович тут же поругал себя и заставил отбросить скверные мысли. Далеко не всегда внешний вид соответствует внутреннему содержанию, хотя часто.
3: «Вы из отдела Карнаухова?» — спросил Катков.
0: «Да».
2: «Что-то я вас не припоминаю», — прокурор зафиксировал на лице недовольную гримассу.
3: «Не довелось, наверное, встречаться», — пояснил Хромов. «Я давно в отделе, еще со старым начальником работал».
0: «В общем, так», — видимо, удовлетворился ответом прокурор и кивнул в сторону Константина. «Вот капитан Немирович прибыл к нам по распоряжению министерства. С этой минуты работаете с ним, с утра до вечера».
3: «С утра до утра», — поправил Белоконь и довольно улыбнулся.
2: «Ну да», — поддакнул Катков. «Он для вас теперь начальник номер один, все понятно?»
0: Хромов сразу не ответил. Он оценил взглядом московского щеголя, сжал очень смешно губы, подкинул брови и вяло кивнул.
2: «Что-то не так?» — строго спросил Катков.
3: «Нет, Владимир Иванович, все понятно. Только мне отпуск обещали после Дня милиции, а теперь...» «День милиции через неделю», — опять вмешался Белоконь. «А за неделю и не такие дела раскрывали».
0: «Да, конечно», — покачал головой Хромов. «Работа есть работа, но хотя бы 7 ноября на полдня отпустите?»
3: «А что, так не терпится пройти в колонне демонстрантов?» — с намеком на шутку спросил Белоконь.
0: «Нет, что вы», — засмущался Хромов. «У моих близняшек день рождения. 5 лет. Юбилей как-никак».
3: «Дети — это святое», — перехватил инициативу Немирович. «7-го отпущу отца 2 детей».
0: «Почему же 2? — скромно улыбнулся Хромов. «Близнецы — это младшенькие, а еще 2 старших дочки». Капитан Хромов с таким умилением говорил о детях, что Немирович подумал, не в милиции надо ему работать, а в каком-нибудь детском учреждении. Там бы этот добряк был на своем месте, а он жуликов и убийц ловит. Странно как-то.
3: Костя по-другому посмотрел на этого не очень опрятного человека. Посмотрим, каков Хромов в деле. Немирович, чтобы не тратить время зря, отправил Вадима Хромова к Алле Павловской. Такой добряк вполне может расположить к себе вдову, и она поделится чем-то очень важным для следствия. Константин так думал. Не знал он, что Павловская с Хромовым говорить откажется, сошлется на плохое самочувствие и назначит встречу на другой день. Сам же Немирович поехал опять в охотхозяйство. Белоконь прав. Не может такого быть, чтобы преступник не оставил следов. Надо внимательно посмотреть. Одно плохо, много времени упущено. Но Константин верил в удачу. День в ноябре короткий, поэтому Костя решил. Ехать снова в охотхозяйство – пустая трата времени. Он велел водителю остановиться у того места, где нашли труп Павловского. Грунтовая дорога, обочина, порезанная колесами во время дождей, жухлая, хрупкая после заморозков трава. Костя долго ходил по траве вдоль дороги в надежде хоть что-то обнаружить. Напрасно. Ничего нет. Набежали тяжелые ноябрьские тучи, погода начала портиться и грозила вот-вот разразиться первым снегом. Немирович сел в «Волгу». От печки шел приятный теплый дух. «В город?» — спросил водитель. Немирович кивнул и махнул рукой по направлению движения. Негромко рыкнула коробка передач, и «Волга» плавно покатилась по ухабистой грунтовке. Справа оставалась деревня Жуковка. Именно туда ехал на велосипеде свидетель, тот, который нашел тело. «Как же его фамилия?» — вслух произнес Константин. «Что вы говорите?» — переспросил водитель. «Остановись!» — приказал Немирович. Он прикрыл глаза и почесал лоб. Вспоминал ту строчку в протоколе, где написана фамилия свидетеля. «Суханов!» — вспомнив громко, сказал капитан. «Возвращаемся в деревню!» По центральной улице Жуковки ехать не рискнули. Глубокая, с колючими гребнями колея от тракторов таила опасность для легковушки. Костя вышел у первого дома и подошел к калитке. Большая лохматая собака выскочила навстречу из конуры и совсем недружелюбно оскалила пожелтевшие клыки. На лай сторожевого пса вышла дородная женщина в синей телогрейке и резиновых сапогах. «Добрый день!» — перекрикивая лай, сказал Немирович. «Уймись, полкан!» — громко скомандовала женщина. Собака тут же затихла, пригнула голову и отошла к будке. «Вам чего?» «Я капитан милиции Немирович. Вот мое удостоверение». Костя развернул документ и поднял его над головой. «Слушаю вас, капитан милиции», — сказала женщина и подошла к Константину. «Что-то случилось?»
5: «Я ищу товарища Суханова. Он живет где-то здесь, в Жуковке».
3: «Живет. Комбайнер в совхозе. А что он натворил? Мужик вроде правильный, не пьет, не дерется».
5: «Ничего он не натворил. Он свидетель по делу. Надо мне с ним поговорить».
3: «А, поняла. Это из-за того мужика на дороге, да? Ну, того, что застрелился».
5: «Да, так как его найти?» Женщина показала дорогу к дому тракториста. Идти Немировичу пришлось пешком. Деревянный дом, видимо, недавно обшитый досками, свежевыкрашенный с белыми ободками окошек. Хозяин действительно рукастый, содержит в порядке семейный очаг. Костя постучал в окошко. Занавеска отпрыгнула, и на Немировича с удивлением посмотрела девочка с озорными тоненькими косичками.
3: «Я из милиции», — громко сказал Немирович и показал удостоверение. «Товарищ Суханов дома?»
5: Девчонка ничего не ответила, задернула обратно занавеску. Капитан решил подождать. Через минуту щелкнул замок калитки, и из двора вышел плотный мужчина.
6: «Здравствуйте, Суханов, это я».
5: «Извините, не помню, как вас по имени-отчеству».
6: «Петр Гаврилович, а вас как величать?»
5: «Капитан Немирович Константин Сергеевич, мне надо задать вам несколько вопросов».
3: Суханов раскрыл широко калитку и жестом пригласил гостя войти. Константина интересовали детали. Как Суханов обнаружил труп, почему там оказался, слышал ли выстрел, кого еще видел в тот день на дороге. Петр рассказывал все то же самое, что было написано в протоколе.
5: «Петр Гаврилович, давайте все с самого начала», — попросил сыщик. «Общую картину я понял, меня интересуют мелкие детали, те, которые кажутся совершенно обычными, про которые вроде бы и говорить не имеет смысла, понимаете?»
6: «Понимаю».
5: «Еще раз с самого начала. Вы утром вышли из дома и пошли дальше до мелочей». Суханов, Косте с этим вопросом повезло, оказался человеком внутренне дисциплинированным. Он не артачился, не возмущался, не молол лишнего, а начал вспоминать тот день во всех подробностях. Утром вышел, сел на велосипед и поехал на МТС. Комбайн надо готовить к весне, пока тепло и пальцы к железякам не прилипают. Работали до обеда, короткий день. Поехал домой, ехал по асфальту, потом свернул к Жуковке на грунт. Перед тем, как повернуть в саму деревню, увидел дальше по дороге Волгу. Дверь правая открыта, а внутри никого нет. Странно, лес далеко. Если водитель по нужде хотел выйти из машины, то проехал бы дальше, ближе к асфальту. Там деревья, есть где спрятаться от чужих глаз. Суханов решил подъехать к брошенной машине и посмотреть, в чем дело. Двигатель работал, а рядом лежал человек. Куртка с левого бока была вся окровавлена. Рядом с левой рукой валялось ружье. Человек не двигался, не дышал, и лицо было бледное. «Мертвый», — подумал Петр и поехал в деревню звонить в милицию. «И вы никого рядом или по дороге к Жуковке не видели?» — уточнил Немирович.
7: «Нет», — уверенно ответил свидетель. «Никого я не видел». «Нет, не так. По дороге из МТС, конечно, людей видел, это понятно. А здесь, на грунтовке, никого».
5: «А кого вы видели?»
7: «Ну, кого?» — Петр начал вспоминать. «Главного инженера видел. Он из района возвращался с запчастями. Это прямо когда от МТС отъезжал. Потом Федю видел на молоковозе. Он в сторону города ехал, это уже на асфальте».
5: «Один ехал?»
7: «Один. Потом у нашего поворота козлик встретился, 69-й из охотхозяйства».
5: «А кто за рулем?»
7: «Это я не разглядел. Да на нем обычно Зарубин ездит, директор ихний. Иногда Митрофанович».
5: «Семченко?»
7: «Да».
5: «А куда козлик поехал?»
7: «Так навстречу, в сторону МТС. Опять, наверное, что-то сломалось. Они часто там ремонтируются. Больше никого по дороге я не видел».
5: «Точно?»
7: «Точно», — Суханов почесал в затылке. «Так если бы знать, что впереди, я бы все запомнил».
5: «Спасибо вам, Петр Гаврилович. Простите, что оторвал отдел», — извинился Немирович.
7: «Да что вы, товарищ милиционер. Понятно, дело серьезное. Человек такой грех на себя взял. Раньше, знаете, самоубийц даже на погосте не хоронили. Плохо это, так с жизнью обращаться».
5: «Наверное, вы правы», — кивнул Немирович и пошел к выходу. Пока разговаривали с Сухановым, погода скисла совсем. Пошел редкий мокрый снег. Он падал на еще не промерзшую землю и превращал ее в жирную слизь. Немирович с сожалением посмотрел на свои замшевые германские ботинки. Испытания деревенской грязью они вряд ли выдержат. Не для таких условий немцы делали такую красивую обувь. Суханов тоже взглянул на обувь милиционера и понял, отчего испортилось настроение у капитана.
7: «Ботинки-то убьете вмиг», — сказал Суханов. «Я вам калоши дам, до машины провожу».
5: Комбайнер достал из чулана галоши с красным подбоем, протянул Немировичу, накинул телогрейку, надел резиновые сапоги и сказал:
7: «За дами пойдем. По улице калоши не спасут, да и ноги там можно в темноте сломить. Потом хромать будете».
5: Вдруг Суханов застыл и поднял руку.
7: «Вспомнил».
5: «Что?»
7: «Я когда с асфальта сворачивал, видел человека. В черном пальто он был. А главное, хромал. Трость у него».
5: «Слева или справа?» — сам себя спросил Петр.
7: «Слева. Точно, слева. Я и забыл про него. Он попутку ловил».
5: «Лицо видели?»
7: «Нет, воротник поднят был. Ростом примерно с меня. В плечах широк. И хромал сильно. А попутку он ловил в сторону города».
5: «Сильно, говорите, хромал?»
7: «Да, как будто у него одна нога короче другой».
5: Теперь Немировичу известно два новых обстоятельства. Газик из охотхозяйства, который свидетель видел на дороге сразу после убийства, и неизвестный хромой. Решение — надо немедленно ехать к директору Зарубину. Пусть объяснит, откуда и куда он ехал, и если ехал по грунтовке, то почему не видел Волгу Павловского и самого судью, возможно, уже мертвого в эту минуту. А хромой? Хромой — это наверняка случайность. От места убийства до асфальта примерно километр. Человек с костылем, сильно хромающий, вряд ли может быстро пройти такое расстояние. И будь он убийцей, не рискнул бы вот так появляться на открытом поле. Это если он на самом деле хромой. А если маскировка? Такое вероятно. Найти бы этого хромого. Но как? Неизвестно, кто его подобрал на дороге. Нет, найти хромого — утопия. Костя понимал, что тратить на это время специально не стоит, опыт подсказывал. Пока капитан анализировал слова Суханова, водитель остановил машину около небольшого рубленого домика с вывеской зеленого цвета. «Вон козлик стоит», — сказал водитель. «Директор здесь». Зарубин, грузный мужчина с большим шарообразным носом и с еще большей нижней челюстью, словно у мультяшных близнецов-молодцов, заполнял журнал. Карандаш, зажатый огромными пальцами директора, оказался хрупкой соломинкой.
8: «Вы кто?» — пробасил Зарубин.
5: «Капитан милиции Немирович», — представился Костя. «У меня к вам вопросы».
8: «А!» — Зарубин положил карандаш и выпрямился, демонстрируя готовность к общению. «Это вы по поводу Алексеевича?»
5: Сыщик решил надавить на директора сразу. Он подошел близко, встал прямо напротив Зарубина и сверху строго посмотрел на него. «В день убийства откуда и куда вы ехали вот на той машине?» — Костя указал на окно, за которым стоял ГАЗ-69.
9: «В день?» — замешкался Зарубин. «Это какой день?»
5: Костя увидел на столе директора перекидной календарь. Он быстро перелистнул страницы назад и ткнул пальцем в нужное число. «Вот в этот».
9: «Это...» — впал в ступор большой мужчина и часто заморгал. «Не помню я. Каждый день куда-то еду».
5: «А вы напрягите серое вещество и вспомните», — давил Константин.
9: «Сейчас, сейчас, сейчас», — забормотал Зарубин.
5: Он взял графин на краю стола с мутным, давно немытым стеклом и, налив в стакан воды, проглотил ее, словно выпил рюмку водки.
9: «Куда же я ездил?»
5: «Механизатор Суханов видел вас на асфальте. Вы ехали в сторону МТС. И было это примерно через час после убийства Павловского».
9: «Через час. Час», — бормотал Зарубин, потом резко округлил глаза. «Убийство? Какого убийства? Так это... Сергей Алексеевич же застрелился, это значит...»
5: «Откуда вы ехали? Или за рулем был кто-то другой?»
9: «Нет, нет, нет», — замотал головой Зарубин. «На той неделе я машину никому не давал».
5: «Это вспомнили. Теперь вспомните главное». Вдруг Зарубин заулыбался, как ребенок, и начал стучать пальцем по календарю.
9: «Так это ж я к вам ездил».
5: «Кому к нам?» — не понял капитан.
9: «Ну, к вам, в город. Из лесхоза позвонили».
5: Зарубин указал на телефонный аппарат.
9: «Заявку еще весной писал, а тут говорят, приезжай, распишись и стройматериалы получай». «Я и сорвался. Стройматериалы, это же...»
5: «Понятно», — прервал радостные восклицания директора Немирович. «Проверим».
9: «Проверьте, проверьте. Вот».
5: Зарубин достал из ящика стола несколько накладных и стал показывать Константину.
9: «А обратно, когда ехал, у машины редуктор загудел. Думаю, что беды-то ждать. Сразу на МТС поехал, там до вечера и пробыл. А вечером уже про Алексеевича узнал. Хороший был мужик. Чего он надумал?»
5: «Да? А ваш егерь Семченко совсем другого мнения о судье».
9: «Игорь, что ли? Да он вообще вашего брата не любит», — Зарубин стал говорить тихо. «Что у него с вами было, не знаю. Только как приезжают судьи, прокуроры или ваши кто, так Игорь просит его отпустить на выходной».
5: «Так вроде не сидел он».
9: «Не знаю, товарищ, не знаю. Это вам лучше знать. Но не любит Игорь ваших, факт».
5: На следующий день Хромов проверил показания директора охотхозяйства, они подтвердились. Значит, ни директор, ни егерь к убийству не причастны. Хотя теоретически Семченко мог быть причастен, с него подозрения снимать рано, однако теперь надо менять направление. Пока Белоконь шерстил дела Павловского, Немирович решил покопаться в жизни областного судьи. Отдаленно в чем-то путь Сергея Алексеевича напоминал путь самого московского сыщика.
10: «Слушай, Константин, и записывай», — говорил по телефону генерал Савельев.
5: «Запомню». Борис Захарович рассказал вот что о карьере Павловского. Умный парнишка Сергей Павловский приехал в столицу и поступил в университет на юридический. Учился отлично. На курсе познакомился с хорошей девушкой Любой, москвичкой, дочкой Верхотурова. В то время он возглавлял один из отделов ЦК, очень большая шишка. Сложно сказать, по любви женился Сергей или по расчету, но брак этот просуществовал довольно долго. Павловский окончил с красным дипломом юридический факультет, понятно, что остался перспективный юрист в Москве.
11: Проработал несколько лет в надзоре, потом был избран народным судьей Краснопресненского района. Карьера идет в гору, но... Ищите женщину. Любовная связь с Аллой Жамной, стажером в суде, становится известна жене. Любовь Николаевна Верхотурова свою честь и достоинство любила больше, чем мужа. Измену не простила. Скандал мог привести к досрочному прекращению полномочий судьи. Это крест на карьере. Павловскому предложили вариант. Уехать из столицы. Меньшее из зол. Уехал в Семигорск. Человек умный, юрист опытный и уже со связями. Сергей Алексеевич опять избрался народным судьей городского суда, а потом и областного. Никаких темных дел за Павловским не числится. Любовница и развод – это единственное темное пятно в его биографии. Однако на любовнице он женился, что опять выглядит честно.
12: «Здесь, в Москве, кроме семейных проблем, — говорил Савельев, — ничего о делах Павловского уже не помнят. Времени много прошло. Думаю, искать надо там, в Семигорске».
11: «Ищу, товарищ генерал. Нового следователя назначили. Мужик сильный, хваткий, дело знает. Был знаком с Павловским, только в судебные дела полез сам. Меня не пускает».
12: «Чинит препятствия?» — с иронией спросил Савельев.
11: «Жаловаться не хочу, но я так не привык. Могу, конечно, буром пойти, но не очень хочется сразу портить отношения».
12: «Хорошо, Костя, я вежливо намекну. Допустят тебя к делам», — пообещал генерал.
11: В этот же день с Немировичем согласилась поговорить вдова Павловского. Женщина постепенно приходила в себя. Через час Константин и Хромов вошли в квартиру Павловских. Пока Немирович задавал вопросы Алле Александровне, Хромов рассматривал семейный фотоальбом. Альбом увидел в серванте Константин и попросил посмотреть. Алла не возражала. Фотографии — упрямая штука. В любой момент могут вскрыть какую-нибудь тайну.
13: «Меня Сережа не посвящал в свои рабочие дела», — отвечала на вопрос женщина. Она говорила очень тихо, словно берегла последние силы. «Да и я мало что понимаю в этом. Иногда за ужином расскажет в сердцах о каком-то нехорошем человеке, или о наглом защитнике, или о следователях, которые дело не так, как надо, расследовали. Но имена, фамилии никогда не называл».
11: «Как вы думаете, — продолжал спрашивать Немирович, — а почему он не сказал вам о своей болезни?» Алла опустила голову, сдерживая слезы.
13: «Он такой был всегда», — проговорила она дрожащим голосом. «Натура такая. Никогда не признается. У меня сердце слабое. Наверное, берег». Женщина начала тихо плакать.
11: «Наверное», — повторил Костя. «Хотите воды?»
13: «Да», — кивнула Алла. «Там на кухне возьмите стакан».
11: Немирович прошел на кухню, налил в стакан воды и, возвращаясь обратно, увидел на холодильнике фотографию. Справа стоял Павловский, левой рукой он обнимал Аллу, а другая часть фото была обрезана. Интересно, кто мог там быть? Костя взял фото, вошел в гостиную и только собирался задать вопрос вдове, как услышал голос Хромова.
14: «Алла Александровна, а вот тут фотография. Вы, Сергей Алексеевич и еще кто-то. Он обрезан. Кто это был?»
11: Ровно тот же вопрос хотел задать и Костя.
13: «Это позор нашей семьи», — ответила Павловская. «Мой брат, мой родной брат. Из-за него Сережа чуть не лишился должности».
11: А подробнее подключился к разговору Немирович и протянул Алле стакан.
13: «Это было давно, очень давно», — начала рассказывать женщина. «Жора, Георгий, мой младший брат, он всегда был такой неугомонный, все что-то искал, где-то хотел отличиться. Нет бы учиться хорошо в школе, поступить в институт, получить профессию, найти хорошую работу. Нет, без приключений Жора не Жора. Однажды, тогда Сережа еще работал в городском суде, брат пришел и попросил поставить свой мотоцикл в наш гараж. Машины у нас тогда еще не было. Свою Сережа оставил в Москве, а новую еще не купили. Деньги копили. А гараж построили, место было хорошее, прямо рядом с домом. Разрешили Жоре мотоцикл свой ставить. Он у него был такой большой, с коляской. Я не знаю, как называется, но не дешевый. Сережа еще интересовался, откуда Георгий деньги взял. А он говорил в кассе взаимопомощи. Странно, он всего несколько месяцев работал на базе, а ему уже в долг дали. Мы значения этому не придали. Потом прошло какое-то время, приходит Сережа домой весь бледный, как смерть. Говорит, все, карьере моей конец. В гараже обыск, в коляске нашли оружие, пистолеты какие-то старые. Братик-то мой в банде был. Они, эти бандиты, и деньги дали ему на мотоцикл. Он подвозил пистолеты, куда скажут, за это ему платили. Платили неплохо ворованными деньгами. Жора оделся во все новое, девушка у него смазливая появилась. Такие обычно за денежными парнями ухлестывают. Банда по деревням грабила магазины, кассы, почты. Разве могли мы подумать, что Жора в этих делах участвует? Дали брату 10 лет. Он просил Сережу помочь, но муж наотрез отказался. Муж сам тогда на волоске был от гибели карьеры. Выгнали бы его из судей. Но коллегия поверила, что Сергей не знал о делах Жоры. Да и на хорошем счету Сережа был. Оставили. Мама от переживания сердечный приступ не пережила. Похоронили еще до суда. Вот со всех фотографий я и удалила братца своего. Знаться с ним не желаю.
15: «А где он сейчас? Сидит еще?» — спросил Константин.
13: «Вон живет в заводском районе. Вышел полгода назад. Мы с ним не встречались. Нет его для нас».
15: «А как фамилия Георгия?»
13: «Как у меня в девичестве. Жамной. Георгий Александрович Жамной».
15: «Вадим», — обратился к Хромову Немирович, — «надо бы нам Георгия Александровича навестить».
13: «Вы что?» — встрепенулась Алла. «Думаете, что это он?»
15: «Мы пока ничего не думаем», — попытался успокоить вдову Немирович. «Мы просто делаем свою работу. Спасибо вам, Алла Александровна, мы пойдем». Квартиру, где проживал Жамной, нашли быстро, но самого Жору дома не застали.
13: «Уехал он», — сказала испуганная сожительница Тамара, увидев перед собой нескольких крепких мужчин из милиции. «На заработки уехал».
15: «Когда?»
13: «В воскресенье», — женщина задумалась на секунду. «Нет, в субботу, вечером поздно. Ну да, ночным поездом на Москву».
15: «Куда уехал? Место, город?» — отрывисто и быстро задавал вопросы Немирович.
13: «Не знаю я», — женщина сжала губы и прижала руки к груди. Голос ее начал дрожать. «Он сказал на север, а куда не сказал. Что случилось-то?»
15: Немирович понял, что Тамара, похоже, говорит правду. Костя решил сбавить обороты. «Тамара, вы успокойтесь, пока ничего не случилось. Нам нужно кое-что проверить, а без Георгия это невозможно. Вы успокойтесь и вспомните, может быть, он говорил, с кем поедет, надолго ли?»
13: «Ничего не говорил. Он собрался-то давно, но все как-то тянул, тянул. Потом в один день поехал куда-то по делам. Потом приехал к вечеру, вещи забрал и уехал. Сказал, к майским должен вернуться, и деньги обещал присылать. Здесь, в Семигорске, на работу его не берут. Вот и все».
15: Немирович поручил Хромову осмотреть квартиру Тамары Васильевой. Если же мной так спешно уехал, то могли остаться какие-нибудь улики. Сам капитан пошел разговаривать с соседями. Дома такого типа назывались малосемейки. Маленькие квартиры с тонкими перегородками не позволяли скрыть бытовые перипетии. Всегда кто-нибудь да что-нибудь слышал. Этим Костя и воспользовался.
13: «Выпивал он крепко», — шептала соседка, пожилая женщина в новом вельветовом халате, больше похожем на пальто. «Как напьется, начинает орать. То ему власть не та, то цены трудовой народ душат. То орет, народ сучился, на работу не берут, хотя он свой срок отсидел. Уголовник. Моя бы воля, я бы их вообще не выпускала».
15: «Понятно», — поспешил Немирович остановить глаз народа в интерпретации строгой соседки. «А на прошлой неделе, не припомните, ничего необычного не происходило?»
13: «Как же! У них тут такая гулянка была! Друзья, что ли, к нему пришли? Музыка, ор!»
15: «А о чем говорили, слышали?»
13: «Да о чем они говорят, когда напьются? О жизни своей никчемной!»
15: Встреча с другим соседом, мужчиной лет 50, была более продуктивной.
16: «Это в начале недели было, во вторник или в среду», — вспоминал сосед. «Он был, и еще двое мужиков к нему приходили. Тома не было, она, наверное, на смене была. Когда Тома дома, гулянок таких не бывает. Она прижимает этого Жору, я бы на ее месте выгнал его. Но, видите ли, женщина одинокая, сама по себе не красавица, да и годы уже ушли, а семью-то хочется».
15: «Это как раз понятно», — согласился Немирович. «Но что в тот день? Вы отвлеклись».
16: «Да, он, то есть Жора, выпил. Наверное, хорошо и много. Говорили они громко. Жора вспоминал какого-то Павлова или нет, Павлевского, по-моему».
15: «Павловского», — поправил Костя.
16: «Да, точно, Павловского. Сволочь, сам жирует, а меня на порог не пускает», — орал он. «В общем, там разговор был, что этого Павловского надо бы грохнуть».
15: «Это точно он говорил?»
16: «Ну что ж я, голоса его не узнаю», — убедительно сказал сосед. «Жора это говорил, Жора!»
11: Утром, когда Немирович собирался в управление, в номере зазвонил телефон. «Константин Сергеевич», — на том конце провода звучал голос Белоконя, — «вы сразу приезжайте ко мне и Хромова с собой берите, в 8 жду». Иван Михайлович с доброй улыбкой встретил оперативников. В кабинете, кроме уже знакомого Борисенко, сидели двое прокурорских в форме. Белоконь крепко пожал руку Немировичу, кивнул Хромову и обратился к сидящим за столом.
17: «Вот, вот как надо работать, коллеги! Пока мы с вами дела в суде читали, Константин Сергеевич с капитаном Хромовым нашли убийцу!»
11: Костя хотел возразить, но Белоконь такую возможность не предоставил.
17: «Меньше 2 суток, и подозреваемый есть! Жаль, что задержать пока не удалось, но это дело времени. Никуда он от нас не денется!»
11: Белоконь усадил Немировича рядом с собой и попросил рассказать свои выводы по поводу Жамнова. Константин довольно сжато выдал информацию о Жамном, о его возможных мотивах и вероятном способе совершения преступления. «Уехал Жамной из города в тот же день, вернее, вечер после убийства Павловского», — рассказывал Немирович. «Куда и с кем неизвестно, сказал на север, колымить. Но, скорее всего, это неправда. Есть основания считать, что Георгий Жамной скрылся».
17: «Объявляем в розыск», — приказал Белоконь и кивнул в сторону Борисенко. «Собственно, все ясно».
11: «Но я хотел бы добавить», — продолжил Немирович, — «то, что Жамной убийца, заявлять еще рано. Все, что я вам сказал, только предположение».
17: «Само собой», — поддержал Костю Белоконь. «Вы правы, товарищ капитан, но я все же думаю, что Жамной и есть убийца. Угрозы есть, мотив есть, скрылся в тот же день. Это уже на совпадение не похоже».
11: Костя и сам склонялся к тому, что Жамной причастен к убийству. Если не сам, то друзей своих подбил на это преступление. А друзей Жамнова надо искать. Это единственная ниточка к Жоре. До вокзала Немирович решил пройтись пешком. Свою работу в Семигорске он сделал, доложил генералу Савельеву, выслушал много хвалебных слов от следователя Белоконя, выбил Вадиму Хромову выходные на все праздники, собрал сумку и двинулся на вокзал. Рано утром он будет в Москве, купит цветы и, возможно, застанет Алену еще спящей. Костя скучал, очень скучал по Аленке. Вроде уже не юнец, а когда встречал Алену на вокзале, сердце барабанило так, что Косте казалось, все окружающие это слышат. Немирович был влюблен, и это чувство ему нравилось. Оно уносило его вдаль от монотонной тяжелой работы, от отвратительных лиц и повадок преступников, от подковерных игр некоторых соратников в его управлении. Нет, жизни хлопоты сыщика не остановились, но приятных чувственных моментов в ней значительно прибавилось. Костя шел не спеша и строил планы на завтра. Он приготовит любимый завтрак. Потом они пойдут гулять по праздничной, одетой в обилие красного Москве, обязательно зайдут в кафе «Мороженое» на Горького. Там, конечно, свободных мест не будет, но у Немировича припасено несколько волшебных слов. Его с Аленой обязательно посадят за первый же освободившийся столик. А вечером к друзьям, к Василию с Ольгой. Они чудесные ребята, вот и удобный случай познакомить их с Аленой. Попытка номер 2. Полине школьные друзья Константина не нравились. Алене, Костя был в этом уверен, понравятся. На вокзале броуновское движение. Не соблюдая никаких правил, народ двигался хаотично. Кто-то спешил на перрон, толкаясь чемоданами, сумками и баулами. Кто-то замер у огромного черного табло с расписанием движения поездов, кто-то бегал от кассы к кассе в надежде купить билет на нужный поезд. Что говорить, праздники. Костя прямиком направился к дежурному по вокзалу. Уверенность в наличии хорошей брони и удостоверения инспектора уголовного розыска – железобетонные аргументы. Дежурный оправдал ожидания Немировича. Через 10 минут в кармане капитана лежал билет на фирменный поезд до Москвы. Отправление через 2 часа. Костя оставил сумку в камере хранения и решил провести время в ресторане. Заодно и подкрепиться перед дорогой. Не так просто было найти место в ресторане в вечерний час. На двери табличка, ставшая священным девизом всех советских ресторанов и гостиниц. «Мест нет». Написано убедительно, белыми буквами на красном фоне. Костя понимал, что использование служебного положения в личных корыстных целях не красит офицера милиции и члена партии, но не сидеть же в переполненном зале ожидания. Да и есть очень хотелось. Постучаться в стеклянную дверь пришлось 2 раза. Действие возымело лишь демонстрация удостоверения. Швейцар встрепенулся и суетливо задергал замок.
13: «Прошу вас», — склонив голову, пригласил войти швейцар.
11: Костя, не сказав ни слова, вошел, не удостоив швейцара даже взглядом вскользь. Немирович очень не любил это приложение к табличке «Мест нет». Чем-то дурным пахло от этих людей. Возомнили себя избранными только потому, что дали им право решать, кого они пустят в ресторан или кафе, а кого нет. Так еще и карманы себе набивают. Хотя не они в этом виноваты. Система. А воевать с системой инспектору уголовного розыска не пристало. Немирович сразу увидел несколько свободных мест в зале, одно из них за столиком у окна. Костя без всяких церемоний сел, пожелал приятного аппетита пожилому мужчине, сидевшему напротив, и поднял руку, подзывая официантку. Девушка в белом накрахмаленном колпачке заметила Константина и кивком показала, что скоро подойдет. Капитан окинул взглядом публику и посмотрел в окно. Он сразу понял, что его ужин закончился, так и не начавшись. По аллее, примыкающей к привокзальной площади, бежал, видимо, прилагая последние усилия, Хромов. Ну зачем он бежит к вокзалу? Ясно, за Костей. Что-то случилось. Немирович встал и быстро вышел из ресторана. Он двинулся навстречу Хромову.
18: «Константин Сергеевич», — запыхавшись, говорил Вадим, — «Жамнова задержали. Карнаухов за вами послал».
11: «Где задержали? Кто?»
18: «В Москве, на вокзале. Ночью в Семигорск привезут. Там, все там», — махнул рукой Вадим.
11: «А почему пешком?» — спросил Немирович. «Почему машину не дали?»
18: «Дали», — никак не мог перевести дух Хромов. «Газик дали. Заглох у бульвара. Недалеко».
11: Когда милиционеры вышли из здания вокзала, Костя увидел уже знакомую машину. Двухцветная «Победа» стояла на стоянке такси. Капитан направился к «Победе».
18: «О!» — воскликнул Витя. «Товарищ милиционер, вы к нам зачастили!»
11: «А я еще и не уезжал», — сказал Костя и бросил сумку на заднее сиденье. «Нам, Виктор, срочно в управление МВД, но сегодня плачу по счетчику».
18: «В лучшем виде довезу», — заломив кепку, бросил Витя и завел двигатель.
19: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
20: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь!
21: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

трудовая поют. Забудьте сейчас сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес...

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

течением воли вы брали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря. И вообще вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев, мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. От месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, это запись, то можно встать в очередь в Купавну, в российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так.